0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

Этим спят.

спят.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Черепахи умеют разговаривать! Уже много тысяч лет эти животные живут на нашей планете. И только сейчас ученым пришло в голову проверить, разговаривают они или нет. Исследователи наблюдали с микрофонами за несколькими десятками черепах разных видов и выяснили, что обладатели панцирей действительно общаются с помощью звуков, но так тихо, что человеку не услышать. И происходит это в разных ситуациях. Например, когда черепаха ищет вторую половинку для создания семьи, а также еще в яйце, чтобы выбраться из скорлупы. Малыши подают специальный сигнал мамам и папам, что готовы вылупиться. Это помогает им выбраться из гнезда и попасть в воду.
3: А знаете ли вы, что...
1: Динозавры умели петь, как птицы! Если вы смотрели фильмы о динозаврах или посещали когда-нибудь динопарк, то слышали устрашающий рев, который издают древние ящеры. На самом деле, этот звук – выдумка режиссеров. Ученые выяснили, что у некоторых динозавров гортань по строению была похожа на птичью, ведь они были далекими предками современных птиц и даже имели перья. Могли чирикать, как птицы, урчать, мурчать и производить более мелодичные звуки. Очень громко, конечно, ведь динозавры были большими животными, так что их чириканье было слышно издалека. Исследователи надеются воссоздать звуки, которые мог издавать анкилозавр, главный предок птиц. И тогда мы сможем оценить вокальные данные динозавров.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Горбатые киты тоже любят петь. Но в последнее время все реже можно услышать их песни. Ученые выяснили, почему. У огромных морских обитателей поют только самцы для поиска подруги, чтобы завести китовую семью. Их громкие песни далеко разносятся по огромному подводному пространству, чтобы призыв дружить дошел до самых дальних стай. Раньше китов было мало, их тогда почти истребили охотники – китобои. Но благодаря стараниям защитников природы китов стало намного больше. Теперь в каждой стае достаточно самцов и самок для создания семей. Так что петь песни просто нет необходимости. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: детском радио.
1: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
2: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
3: «Мне кажется, они следят за нами»,
2: – прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
3: «Нет, они слушают», – запаниковал Гриша.
2: Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками. И сделали вид, что ничего не было.
1: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно...

0: действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.
4: Детское радио! Детское радио!
1: Детское радио!
4: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: первого учебного года осталось
1: 14 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.

0: песен на детском радио.
1: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
2: На остров? Вот здорово.
1: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
2: А я найду кого-нибудь.
1: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
2: Не обитаем?
1: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
2: А я на травке буду спать.
1: Проснулись на травке.

0: Худеешь? Непонятно, а по часам?
1: Ну почему? Почему?
0: Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: Каждый родитель желает знать,
3: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
4: 18+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
6: А почему?
7: А потому что он слушает...
8: Детское радио.
6: Не торопись взрослеть.

0: Сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья мои! С вами снова Морковка. Не путайте с полезным и вкусным овощем. Это всего лишь псевдоним, который берут себе некоторые журналисты, чтобы упростить общение. С таким именем я могу найти общий язык с любым сказочным персонажем, будь он прекрасен или опасен, и вывести его на чистую воду. Подождите немного, и вы сами увидите, как мой любопытный морковный нос будет разнюхивать сказочные секреты красоты, силы и успеха. Я задаю вопросы, на которые вам давно не терпится услышать ответы. И сегодня у меня в гостях... Угадайте, кто же это?
1: У нее золотые перья, она летает в горах.
2: У нее разными цветами хвост, и она может жить еще где замок вместе с принцессой.
3: Это птица, она очень горячая, красная.
4: Ее невозможно потрогать, можно обжечь руки.
5: Она живет далеко-далеко в такой стране, и она называется «Теплые края».
0: Правильно, друзья мои, это жар-птица. Единственная загвоздка состоит в том, что это прекрасное сказочное существо никогда не дается людям в руки по своей воле. А бегать за ней за 39 земель с диктофоном, чтобы задать интересующие меня вопросы, боюсь, пришлось бы не день и не два. Но тут я проявила смекалку. Вспомнила, что в сказках жар-птицы предпочитают жить в золотых клетках и питаться яблоками, которые они бессовестно воруют из царских садов. Я решила основательно подготовиться, и вот что сделала. Покрасила обычную клетку позолотой. Настоящая золотая клетка оставила бы меня без обедов на год. И положила в нее несколько прекрасных спелых яблок. Не из царского сада, конечно, а с маминой дачи. Теперь остается только ждать. Судя по описанию, которое я взяла из сказки «Жар-птица» и «Василиса царевна», приближение нашей гости пропустить невозможно. Тут так и написано. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица.
6: Но это сильно преувеличено. Сильно. Что же я вам, птеродактиль какой или змей Горыныч, чтобы крыльями волны на море поднимать?
0: Ой, кто здесь?
6: Ну вот, приехали. То есть, прилетели. А вы кого-то еще ждете, девица-красавица?
0: Мы с ребятами ждем жар-птицу. А вы кто?
6: Ну так я и есть жар-птица. Оставила все дела, прилетела из 30-го царства давать вам интервью.
0: А почему же я вас не вижу?
6: Потому что не там смотрите. Вернее, не так. Я спряталась, чтобы не причинить вреда вашим глазам. Ведь я олицетворение солнца. А всем известно, что смотреть на солнышко вредно.
0: И как же быть? Неужели так и придется разговаривать, не видя вас? Надо что-то придумать. О, а ведь где-то здесь у меня были солнечные очки. Сейчас... А, вот, сейчас я их надену. Готово. Все, милые гости, можете показываться. Я защитила свои глаза.
6: Здравствуйте, Морковка. Рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели.
0: Здравствуйте, уважаемая жар-птица. Спасибо, что прибыли. Как добрались?
6: Не сказать, чтобы очень хорошо. Летаю я, конечно, быстрее всех ваших лайнеров, но день не мое время. Я, знаете ли, сова.
0: Как сова? Вы же жар-птица. Чего-то я не понимаю.
6: Ну да, я жар-птица, сова. Но не в пернатом смысле. Совами называют тех, кто бодрствует вечером и ночью. Причем такой человек может встать рано, но будет сонным и вялым. Только после полудня раскачается и станет активным. А тех, кто встает рано утром и при этом чувствует себя полным сил весь день, называют жаворонками.
0: Ах, вот вы о чем! Тогда я тоже сова. Очень люблю утром поспать подольше, а ночью почитать какую-нибудь интересную книжку при свете ночника.
6: Это вы зря, девица-красавица. Ведь для нас, жар-птиц, быть совами нормально. Мы такими созданы. А вот человек должен ночью спать. Считается, что жаворонки ведут более здоровый образ жизни, более естественный для людей. На протяжении всей эволюции человека в течение многих миллионов лет природа приспосабливала вас к дневной жизни. Человеку ночью активность проявлять было незачем, да и опасно. Тут тебе и хищники, и разбойники, поджидавшие припозднившегося путника –

0: возможности. Ложиться нужно до полуночи, часов в 10, а детям и того раньше. Это полезно для здоровья. Организм успевает отдохнуть и омолодиться. Мне-то, знаете ли, все это не нужно. Я всегда бодра и прекрасна.
1: А сколько вам лет?
2: Ну, знаете ли, такие вопросы девушкам задавать неприлично. Эти сведения секретные и разглашению не подлежат.
0: И потом, эта информация для вас все равно бесполезна, в отличие от правильного сна.
1: Минуточку, вы сказали правильный сон? Как это понять?
0: Вы не знаете? Тогда слушайте внимательно, я подробно расскажу.
3: Рецепты сказочной красоты.
0: Правильный сон – основа здоровья, красоты, хорошей учебы. Если вы лишаете себя качественного сна, вы сбиваете работу организма. А кроме того, еще и подвергаетесь риску преждевременного старения.
1: О, эти советы также пригодятся нашим взрослым слушателям. Ведь всем хочется подольше оставаться молодыми и красивыми. Скорее расскажите, как правильно подготовиться ко сну.
0: Для этого нужно выполнять несколько несложных правил. Начинайте подготовку ко сну за полчаса до того времени, когда вы решили пойти в кровать. И лучше проветривать комнату, хотя бы 10 минут.
1: Нужно это делать даже зимой? Холодно же.
2: Ничего страшного, если ненадолго открыть форточку.
0: Зато быстрее заснете. Также в спальне должно быть тихо и темно. А еще не рекомендуется смотреть перед сном фильмы, особенно остросюжетные, и не играть в видеоигры.
1: Это и понятно. Разволнуешься за какого-нибудь персонажа и потом долго ворочаешься сбоку на бок.
0: Теперь открою небольшой секрет о правильном времени сна. Оказывается, что просто спать 7-8 часов в сутки недостаточно. Ученые доказали, что самый глубокий, правильный, восстанавливающий сон длится именно с 10 вечера до полуночи.
1: Таким образом, если вы ложитесь в постель после 12, вы полностью пропускаете самое полезное время для сна, которое позволяет восстанавливаться организму.
0: Совершенно верно. Теперь разберемся, существует ли правильная поза для сна. Многие считают, что проще всего заснуть лежа на животе. Однако эта поза самая вредная.
1: Почему же?
0: Ну, сами подумайте. Лицо упирается в подушку. Легкие человека сдавливаются всем телом. Нарушается кровообращение. Так что стоит стремиться к тому, чтобы спать на спине или на боку.
1: Легко сказать. А если у вас не получается заснуть так?
0: Старайтесь ложиться так в те дни, когда вы очень устали и засыпаете на ходу. Постепенно вы привыкнете, и вам будет удобно спать в такой позе.
1: Ну надо же! Теперь всегда буду спать на спине. А позвольте узнать, дорогая жар-птица, вы-то почему не любите ночью спать?
0: У ночных существ свои приспособления. Так летучая мышь ориентируется в темноте на слух, издавая звуки, которые отражаются от предметов, рассказывают ей, что где находится. У совы глаза видят в темноте. А у меня такое яркое оперение, что когда я вылетаю, все вокруг озаряется как днем. Так отчего же мне не пользоваться таким своим преимуществом?
1: Ну да, тем более, когда люди спят, вы можете безнаказанно воровать яблоки из чужих садов. И не стыдно вам? Это же нехорошо.
0: Ой, это все в прошлом. Ну, любила повеселиться в молодости. Так до сих пор и закрепилась за мной дурная слава. Да и поступала я так из вредности, а не от недоедания. Просто люди за мной постоянно охотились. А кому это понравится? Вот я и отвечала им по-своему.
1: Я понимаю, почему вас хотели поймать. Такая красота. Каждый захотел бы такую в дом. Ребята, кто никогда не видел жар-птицу и даже не читал про нее сказок, я расскажу, как она выглядит. Ее перья блистают серебром и золотом. Крылья, как языки пламени. А глаза светятся, как кристаллы. Размером она с павлина. Да и внешне на него походит. Только выглядит куда утонченней и горделивее.
0: Дело не только в красоте. Кстати, спасибо за комплименты. Считалось, что поймавший меня будет во всем иметь удачу. Поэтому во всех сказках поиски жар-птицы были всегда трудны. Герои должны были пройти испытания, которые могли преодолеть только бескорыстные.

0: люди.
1: А что, многие пытались поймать вас ради выгоды?
0: Неоднократно. Ведь считается, что если выдернуть перо жар-птицы, сначала оно просто светит лучше любой лампы, а со временем остывает и становится золотым. Есть еще одно поверье, что когда поет жар-птица, изо рта ее сыплются прекрасные жемчужины. Считается, что мое пение обладает целебными свойствами для больных и даже возвращает зрение слепым. Таким образом, сами видите, что лучше держать меня на свободе. Тогда я и пою, и исцеляю, и счастье приношу. И уж тем более совсем нехорошо выдергивать перья из меня. Вот вам бы понравилось, если бы из вас выдергивали волосы.
1: Мне бы не понравилось. Но я понимаю, почему всем так хочется заполучить хоть одно перышко. Оно так ярко светит, что озарит даже самый темный подвал.
0: Для освещения темных помещений можно использовать более подходящие предметы. Мало того, изготовить их можно своими руками. Сейчас я вас научу.
2: Просто сказочная поделка.
0: Мы с вами сделаем фонарик из ниток. Нам понадобятся воздушные шарики, клей и толстые нитки.
1: Насколько толстые?
0: Толщина не важна. Но нужно понимать, что чем тоньше нитка, тем больше слоев нужно будет сделать. Но все по порядку. Для начала надуваем шарик. Он может быть как большим, так и маленьким.
1: Если вы делаете несколько ламп, они могут быть разного размера.
0: Итак, надули шарик. Берем клей.
1: Думаю, лучше всего подойдет ПВА.
0: Это вы сами решайте. Нам нужно проклеить нитку по всей длине. Чтобы было быстрее, веселее и чище в квартире, выполнять это лучше с кем-нибудь из взрослых. Наматываем на шарик проклеенную нитку. Оставьте на одной стороне небольшое пространство. Это будет низ лампы. Теперь нужно время, чтобы все просохло.
1: А я вот что придумала. Если клей находится в пластиковой баночке, тогда можно взять приготовленную нитку, продеть сквозь длинную иголку и проколоть баночку с клеем насквозь, чтобы нитка проходила сквозь банку, обмазываясь в клее.
0: Интересная идея. Молодец, морковка. Когда клей высох, спускаем шарик и аккуратно его вынимаем из получившегося ниточного шара.
1: А дальше просто включайте фантазию. Это может стать подвесной люстрой или настольной лампой.
0: Точно. Можно попросить папу или дедушку вставить в получившийся абажур лампочку, работающую от сети или батареек. Наши изделия можно разукрасить, добавить блесток или разноцветных звездочек.
1: Вы просто кладезь полезной информации. Но вернемся к вашим суперспособностям. Вы умеете исцелять, освещаете, приносите удачу. А есть что-то еще?
0: Конечно. Я умею перерождаться.
1: Как это?
0: Считается, что жар-птица умирает каждую осень, но уже весной возрождается. Этим мы похожи с одной моей родственницей, птицей Феникс. Наши юные друзья могли видеть ее в фильме о Гарри Поттере.
1: О, а расскажите об этой птице чуть-чуть.
0: Пожалуйста. Каждые 500 лет Феникс прилетает издалека в храм Солнца в Гелиополе. Там горит костер из священной лозы, и птица бросается в огонь. Ее пропитанные благовониями крылья вспыхивают, и феникс быстро сгорает. А через 3 дня из пепла вырастает новый.
1: Таких тонкостей я не знала. Слышала только, что птица феникс считается символом вечного обновления.
0: Символ-то символ, но после этих постоянных самосожжений пахнет гарью. Ну ладно, пахло до недавнего времени, пока я не научила избавляться от неприятных запахов.
1: Ой, а нам расскажете? Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем.
2: Сказочные советы.
0: Самое простое, до чего додумался современный человек, установить специальный прибор – озонатор. Он не только устраняет неприятный запах, но и дезинфицирует воздух.
1: Да уж, технологии не стоят на месте. Ну а если нет его, этого озонатора, как быть? Побрызгать освежителем можно, например.
0: С помощью разнообразных освежителей воздуха можно с легкостью создать в помещении приятную атмосферу. Но большой минус таких средств – их вредное воздействие на человека. Например, они не подходят людям с аллергией.
1: О, об этом я не подумала. И что делать в таком случае?
0: Поэтому мы будем использовать природные средства, которые никому не навредят. Например, мне очень нравится использовать аромалампу. Для тех, кто не знает, поясню. Она состоит из верхней части – чаши, где находится вода и эфирное масло, и нижней части – арки, там свеча. Ее огонь медленно нагревает жидкость, и воздух наполняется ароматными и полезными испарениями. Ведь эфирное масло получают из растений. Например, я предпочитаю запах с удивительными нотками корицы и мяты, кориандра и апельсина, эвкалипта и лимона.
1: А я дома использую самодельные саше. Это такие льняные мешочки с лавандой, мятой, кофейными зернами или высушенными корочками апельсина.
0: А для того, чтобы воздух в помещении всегда был свежим, где-нибудь в неприметном месте на лист бумаги положите 20 таблеток активированного угля. Он прекрасно впитывает запахи.
1: Ух, сколько советов! Как бы не забыть ничего!
2: Сказки наизнанку!
1: И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете детское радио, с вами Морковка. И сегодня у нас в гостях жар-птица.
0: Приветствую вас!
1: Недавно наша гостья поведала о том, как избавиться от неприятных запахов в доме.
0: Я забыла сказать самое главное. Любой неприятный запах нейтрализуется ароматом какого-нибудь вкусного домашнего блюда. Например, свежеиспеченного яблочного пирога. Яблочный пирог – мое любимое блюдо.
1: Ну, это ясно. Вы любите все с яблоками, да?
0: Безусловно.
2: Этот сказочный вкус.
0: Итак, шарлотка. Но кто не знает шарлотку? Это такое популярное блюдо, что многие используют это название и для обычных бисквитов, и для открытого яблочного пая, и пирогов с яблоками. Но есть рецепт шарлотки из черствого батона.
1: Из магазинного хлеба?
0: Да-да, не удивляйтесь. Сейчас все поймете. Нам нужен батон, 2-3 яблока, 4 яйца, стакан сахара, щепотка ванилина и примерно литр молока.
1: Совсем простые ингредиенты. Точно получится вкусно?
0: Не сомневайтесь. Итак, начнем. Батон нужно раскрошить достаточно мелко. Корочку тоже обязательно используйте. Ничего не выкидывайте, все пригодится. Очень сухой хлеб можно потереть на терке.
1: Как всегда, ребята, готовьте вместе с родителями.
0: Далее мелко режем яблоки. Можно прямо со шкуркой. Берем форму для выпечки и начинаем слоями выкладывать хлеб, яблоки, хлеб, яблоки, хлеб. Верхний слой обязательно хлебный.
1: Готово. Дальше что делаем?
0: Приминаем пальцами. Чем сильнее утрамбуете, тем прочнее выйдет пирог.
1: Вот это да! И весело время проводим, и готовим. Интересный рецепт, надо заметить.
0: В отдельной миске взбиваем 4 яйца со стаканом сахара и ванилином. Добавляем литр молока и снова слегка взбиваем.
1: Как я понимаю, всей этой яично-молочной смесью осторожно заливаем будущий пирог в форме, да?
0: Правильно. Теперь снова аккуратно надавливаем, прижимаем, смотрим, чтобы все было пропитано этой смесью. Потому что сухие крошки пирогом не станут. Отправляем шарлотку в сильно разогретую духовку. Проверяем готовность спичкой или ножом.
1: Это мы умеем. Нас Баба-Яга научила.
0: Молодец какая. Ну и остается только достать нашу шарлотку из духовки, остудить и разрезать.
1: И, конечно, с удовольствием съесть.
3: Ох, утомилась я немного. Если вы не против, морковушка-красавица, я бы поспала у вас тут в клеточке. Ох, до ночи. А потом уж полетела бы во свояси.
1: Конечно, конечно. Откланиваюсь. Спасибо вам, дорогая жар-птица.
0: Спасибо вам за интерес ко мне и за то, что слушали внимательно. До свидания, друзья.
1: Спокойной ночи. Ой, то есть спокойный день. Ой, ну, в общем, сладких снов вам.
0: Пускай отдохнет немного. А мне, глядишь,

0: удача какая-нибудь перепадет. А нам с вами пора прощаться. До новых встреч, мои дорогие радиослушатели.
1: Сказки наизнанку.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
6: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
7: Сказку слушать. А ты?
8: И я.
7: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
7: Ладно, ладно. Подожду.
6: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
9: 0+.
10: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
11: Мам, только не включай!
10: Детское радио живет.
12: Детское радио любит вся семья.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Комары любят летать в самолетах. Необычный случай произошел в аэропорту Мексики. Комары сорвали вылет самолета. Он должен был отправиться в столицу этой далекой жаркой страны, в Мехико. Однако в салон ворвался комариный рой. Насекомые атаковали пассажиров и членов экипажа. Рейс пришлось отложить на несколько часов. Сначала салон обработали специальными веществами, а потом 2 часа проветривали. Пока неизвестно, как комары попали в самолет. Однако это не первый такой случай в мексиканском аэропорту. Рядом с ним много водоемов, в которых живут москиты. Так что их появление в салоне вполне объяснимо. А может, комарам просто нужно было срочно попасть в Мехико?
3: А знаете ли вы, что...
4: Скоро черепахам понадобятся водительские права. В Бразилии дизайнеры подарили новую жизнь красноногой черепахе по кличке Фило. Ей уже 25 лет. Однажды она сильно заболела, ей сделали операцию. Но неудачно, повредили нижнюю часть панциря, которая защищает живот. К тому же Фило стало тяжело ходить. Тогда врачи обратились к специалистам по 3D-дизайну, и те напечатали единственный в мире черепаший протез. Это небольшая платформа с 4 колесиками. Она прикрепляется снизу панциря, прикрывая поврежденную часть, и позволяет животному передвигаться. Фило слегка перебирает лапками, а колесики везут ее вперед. Черепаха свой личный скейтборд оценила сразу. Ведь он позволяет ей преодолевать любые препятствия и раньше сородичей приезжать к мисочке с кормом.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Есть специальные пешеходные переходы только для лягушек? В немецком городе Гамбурге проявляют небывалую заботу о жабах. Эти животные часто попадают под колеса автомобилей. Из-за этого число квакушек резко сокращается. Зоозащитники насчитали в городе всего 616 жаб, хотя еще несколько лет назад их было почти вдвое больше. Для защиты зеленых созданий на трассах ставили ограждение, но это не помогло. Тогда в городе построили специальные тоннели для жаб. Теперь у них есть 4 своих собственных подземных перехода через дороги. Конечно, пользоваться ими могут не только жабы, но и лягушки, и ящерицы. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: боюсь.
1: Пап, объясни мне, пожалуйста, почему, когда клубника зеленая, она невкусная?
2: Понимаешь, вся жизнь растения, как и любого живого существа, подчинена задаче продолжения рода. То есть от весны до осени растение должно успеть произвести на свет потомство, семена. И еще расселить свои семена по другим территориям. Разные растения по-разному решают эту задачу. Семена одуванчика, например, летят по ветру на парашютах. Репейник цепляется за прохожих. А ягоды клубники приманивают нас сладкими плодами. Они специально так устроены, чтобы птицы и другие сладкоежки лакомились ими и разносили семена далеко-далеко.
1: Как? Ведь если ягоду съели, то и никаких семян нет.
2: Ну, не совсем так. В ягоду клубники вкраплены семечки. И хотя они мелкие, оболочка у них крепкая, как у ореха. Птица съедает ягоду, семена попадают в ее желудок, потом в кишечник.

0: а потом вместе с пометом попадают уже в землю и прорастают. А еще птицы делают запасы. Ну, прячут ягоды впрок по всяким укромным местам. А так семена кустика клубники могут оказаться за много-много километров от родной грядки.
1: Значит, клубника хочет, чтобы ее съели?
0: Точно так, правильно, молодец. Ягоды приятно пахнут, имеют сладкий вкус, чтобы привлекать лакомок. Когда семена еще не созрели, ягоды зеленого, маскировочного цвета и кислого, неприятного вкуса. Для того, чтобы птицы не мешали семенам расти, не брали их, не кушали еще. Когда же семена готовы к самостоятельному росту, ягода наливается сладким соком и становится красного цвета. Вот все готово. Яркие красные ягодки видны издалека. Они словно сами приглашают птичек-то. Милости просим, угощайтесь.
2: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: Русское радио.
1: Вы наш гость. Вы наш гость. Позабудьте грусть и злость. В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость. Суп дежур, нежный шпик. Не обед, а просто шик. Вот паштет, он очень вкусный. А к нему пирог капустный. Запоют все вокруг. Это Франция, мой друг. Умоляем не стесняться и поесть. Так выбирайте блюда, угощений, груда. Вы наш гость, вы наш гость, ваша честь. Вот рагу, вот суфле, сладкий пудинг на столе. Приготовим и откроем кулинара в кабаре. Ваша грусть улетит, стол давно уже накрыт. И исчезнут огорчения в этом тающем печенье. Станем петь,

0: пусть уходят грусть и злость.
1: Вы наш гость, это бал в вашу честь.
2: Жизнь такая скука, без людей дело мука. Если ты совсем не нужен никому,
3: все.
2: И совсем беда с работой разлука.
3: А?
2: Это жизнь ни сердцу, ни уму. Лет 10 пылились, все мы плесенью покрылись, без работы изнывали от тоски. От безделья просто развалились.
3: Очень изменились, но теперь мы пригодились.
4: Вы наш гость, вы наш гость, угощение удалось. Пирожки не подгорели, и вино не разлилось. Ей служить в этот час удовольствие для нас. Мы горячим крепким чаем дорогих гостей встречаем. Все мы здесь заодно, это что тут за пятно? Отделить, чтоб нам стыдиться не пришлось. Уже дышу едва, кусочек или два, ведь вы наш гость.
1: Вы наш гость.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
7: Гипермаркет Офис Мак!
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
10: Экономьте с Офис Мак.
11: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Реклама. Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. ОГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
12: Hello, I'm going to school.
13: Этот мальчик иностранец?
14: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
13: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
14: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
3: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
0: Есть такая работа – обнимать медведей.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.
17: У дедушки

Шевелит ужасный взрыв, перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 15-я. Воздушная музыка.
3: Лишь легкое жужжание каких-то древних приборов услышал я, открыв дверцу своего холодильничка, моей сломанной машины времени. Провода, провода, проводочки! В пустой лаборатории. А то, что это явно была какая-то научная лаборатория, сомнений у меня не было. Так вот, в лаборатории был полумрак. И в этом полумраке я увидел стоящий на столе странный ящик. Даже не ящик, а какая-то коробка. Из верхней ее части торчал длинный штырь. Сбоку торчала какая-то в виде петли металлическая загогулина. Желая получше рассмотреть штырь и загогулину, я подошел к коробке. Любопытно. А ну-ка, я протянул руки к штырю. О, что это было? Что это было? Вскричал я, одернув руку. Или эта коробка хочет предупредить меня об опасности, или неужели это я вызвал такие странные звуки? Ты ученый, Крутилкин, ученый! А значит, надо повторить эксперимент, сказал я громко и протянул руку к штырю. Ничего страшного не произошло, однако этот звук показался мне знакомым. Я что-то подобное когда-то где-то слышал. А что, если сразу поднести руки и к штырю, и к загогулине? Я протянул руки.
4: Не надо тянуть ко мне руки вот так.
3: Как так?
4: Вот так, как тянете вы. У вас не получается никак.
3: Что не получается?
4: В том-то и дело, что ничего и не получается. Уж извините. Вы могли бы не двигаться, не протягивать ко мне руки. Я натура весьма чувствительная.
3: Не двигаться, не получается.
4: Да-да, знаете, вы так неинтересно подносите ко мне руки, что все время фальшивите.
3: Фальшивите.

0: я?
1: Вы. Именно вы и фальшивите. Хотите до, а получается ре. Сплошные диссонансы.
0: Да у меня, если хотите знать, абсолютный слух. Я вообще музыкальную школу для роботов окончил. Я скрипач. Я руками водить умею. Пицциката, легато, штрихи и правый, и левый, и...
1: Скрипач? Тогда вы точно легко сможете сыграть на мне. Но сперва надо будет поучиться.
0: Сыграть на вас? А, так вы... И тут я понял, где я и что за коробка передо мной. Со штырем, торчащим вверх, и загогулиной сбоку. И что будет написано на сосиске для Вертелкина?
2: С самого утра я ждал сообщения от Крутилкина, но оно не приходило. Мой холодильничек, моя исправная машина времени, работает отлично. И я всегда могу вернуться домой. А вот Крутилкин каждый раз оказывается где-то в прошлом. Куда на этот раз забросила его, его сломанная машина времени? Я уже несколько раз открывал и закрывал дверцу холодильничка, но сосиски не было. И вот она пришла! Вернее, она появилась, а оно, сообщение, пришло. На сосиске зубочисткой были выцарапаны два слова «этер» и «тон». О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, произнес я и стал рассуждать. Я знаю эти слова. Первое — «этер», что по-гречески значит «эфир», а второе — «тон», что опять же по-гречески означает «звук». Что же это означает? Что же, Крутилкин в Греции, что ли? Ерунда какая-то. Так думал я, продолжая разглядывать сосиску. Как вдруг на самом ее кончике я увидел два значка. Один — это был зигзаг со стрелочкой на конце, а второй — волна. Эфировый звук. Звук из эфира. Но... Зигзаг со стрелочкой. Это знак, изображающий электричество. А волна... Волна. Солнце позолота. Волна! Звук, электричество и волна! Ха! Ну точно! Осталось только набрать на панели моего холодильничка нужный год. 1919-й!
0: Я понял, что Вертелкин обо всем догадался не только потому, что он появился, а еще и потому, что начал весьма, я бы сказал, музыкально размахивать руками и петь.
2: Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Ха, Крутилкин и Вертелкин.
1: А ваш приятель-то, а? Все же музыкальнее, чем вы. Он как играет. Вон что, выкаблучивает.
2: Да, я такой, уважаемый, термин вокс.
1: Извините, кто?
2: Как это кто? Термин вокс. Один из первых в мире электронных музыкальных инструментов. И первый музыкальный инструмент, который мне буквально делает музыку из воздуха. Играть на вас можно, не прикасаясь.
1: Термин вокс? Почему вы называете меня термин вокс? Меня зовут Этератон. В переводе с древнегреческого «звук из эфира».
0: Да-да, уважаемый Этератон, пока вас зовут именно так. Ведь так вас назвал ваш создатель, инженер Лев Термен.
1: Лев Сергеевич Термен – наш великий ученый и музыкант.
2: И наш великий, общий великий.
1: Именно здесь... В этой самой лаборатории, в городе Петрограде, он меня и придумал.
2: Да, тогда город Санкт-Петербург назывался Петроград.
0: Принцип работы инструмента очень прост. Две антенны.

0: Одна отвечает за громкость, другая за высоту звука.
1: Все наверняка слышали, как гудят провода, когда по ним идет электрический ток.
0: Вот Лев Термен, занимаясь совсем другими исследованиями, вдруг понял, что этим звуком можно управлять.
1: Причем руками. Когда человек подносит руку к антенне, ну, вот к этому штырю, ближе или дальше, то звучат разные ноты. А вторую руку подносишь вон к той загогулине, то ближе, то дальше. И получается разная громкость.
0: И вот вам, пожалуйста, гамма.
2: До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
1: Когда в других странах узнали об этом изобретении Льва Сергеевича, то их газеты так и написали: «Русский извлекает музыку из воздуха».
0: Впервые термин «вокс» был показан публике в октябре 1920 года.
1: Он так всем понравился, что его решили назвать по имени изобретателя – термин «вокс». «Вокс» — это голос, термен — изобретатель. То есть термин «вокс» — это голос термена.
0: Лев Сергеевич Термен изобрел и другие необычные музыкальные инструменты. Например, термен-виолончель, который можно управлять без помощи смычка.
1: Термин «вокс» популярен в мире и сейчас.
3: Нет клавиши струн такой.

0: правой, левой, правой и левой. Играю я весьма умело.
1: Вертелкин, что-то ты такое поешь.
0: Это не что-то, а попутную песню. Для тебя, Крутилкин, ты же в холодильничек сейчас полезешь.
1: Ну да.
0: Ну и вот, обо мне не забывай, Крутилкин. Прощай.
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
4: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
11: А ты уже знаешь своих главных героев.
12: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
13: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
1: Реклама.
14: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
15: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
17: Мама! Папа!
18: Бабушка!
17: Дедушка!
18: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
16: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
19: Детское радио.
20: Детское радио.
21: Детское

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В стиральной машине можно стирать даже людей. Такую изобрели в Японии. Она не только моет, но и лечит. Это кабина с прозрачными стенками. Внутри кресло, в которое надо сесть. После запуска того, кто моется, начинает обдувать водой с микропузырьками. Они удаляют всю грязь с кожи. А потом включается расслабляющая музыка и видео на водостойком дисплее. В кресло встроены датчики, которые следят за работой сердца. А специальная программа определяет, насколько человек спокоен и расслаблен. После мытья его высушат, а также сделают массаж. Идеальный подарок!
1: А знаете ли вы, что...
2: Заряжать смартфон может теперь и тротуар. Такой тротуар есть в английском городе Телфорде. Он находится возле железнодорожного вокзала, где всегда много пешеходов. Прохожие наступают на прорезиненное покрытие, под которым батарейки. При нажатии они вырабатывают энергию, которая затем преобразуется в электричество. Оно поступает на зарядные станции, встроенные в скамейки возле тротуара. Все желающие могут посидеть, отдохнуть, а заодно зарядить наушники, смартфон, планшет или ноутбук. Если установить такие дорожки на детских площадках, во дворах детских садов и школ, где сотни маленьких ножек бегают с утра до вечера, наберется столько электричества, что можно будет освещать улицы городов.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Котам больше не нужно часами сидеть под дверью, пока хозяин ее откроет. Инженер Тенни Смит создал кошачий дверной звонок. Вставил в пластиковую коробочку микрофон, подключил его к специальной программе и подвесил недалеко от пола рядом с дверью. Программа распознает кошачьи звуки. Питомец подходит, мяукает, и на смартфон хозяина поступает уведомление. Котик вернулся с прогулки, надо открыть ему дверь. Удобно и просто. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как халат с Востока в Россию пришел.
2: В самом центре нашего континента, там, где встречаются Европа и Азия, стоял солнечный город. Славился он халатами. Их привозили со всего мира. На главной улице города был большой магазин. Он назывался «Мир халатов». Каждое утро ровно в 10 часов магазин открывал двери для новых покупателей, а старый граммофон заводил песенку, приглашая всех делать покупки.
3: Халаты для отдыха, сна и для ванной, халаты для праздника и выхода.

0: в свет. Халат ты прекрасные, самые разные в мире халатов, чего только нет.
1: Просыпайтесь, магазин начинает работу,
2: говорил главный халат. Он висел возле большого окна, шелковый, красного цвета, с золотыми узорами. Обычно он первым привлекал внимание прохожих. Все халаты расправляли плечи, подтягивали пояса и красиво раскладывали рукава.
3: «Мы готовы!»
2: – отвечал за всех домашний махровый халат. Так начинался день. В один из таких дней, рано утром, колокольчик на двери тихонько звякнул. И на пороге появилась молодая женщина с маленькими детьми. У входа их торжественно встретил главный халат.
4: «Здравствуйте», —
2: сказала молодая мама.
4: «Я бы хотела приобрести халаты для всей нашей семьи».
1: «Здравствуйте, проходите. Как видите, нас здесь очень много. Выбирайте, пожалуйста», —
2: пригласил шелковый халат.
5: «Здравствуйте!
6: Здравствуйте!
5: Скажите, а чем вы отличаетесь друг от друга?»
2: — спросили дети.
1: «Посмотрите внимательно»,
2: — отвечал главный халат.
1: «Вот я, например, сшит из дорогого красного шелка. Рядом со мной висят такие же нарядные халаты разных цветов, с вышитыми узорами. Это очень красиво. В таких халатах можно ходить в гости».
4: «А халаты из простой ткани для чего предназначены?»
2: – спросила мама.
7: «Это вы о нас спрашиваете?»
2: – послышался голос из дальнего отдела магазина.
7: «Мы – хлопковые и махровые халаты, созданы для дома».
2: Дети переглянулись и засмеялись.
5: «О, нам как раз подойдут такие. Только вот непонятно, для чего нужны такие нарядные халаты? Зачем в такой одежде на улицу выходить?»
8: «Ой, что они говорят?
9: Ой-ой-ой, какие невежные!
10: Как же можно?»
2: Заговорили хором все халаты и посмотрели в сторону главного халата.
1: «Я проделал очень длинный путь. Первым пришел в Европу. А вы так неуважительно разговариваете со мной».
2: Нахмурился шелковый халат.
4: «Извините, пожалуйста, моих детей», —
2: попросила мама.
4: «Они еще многого не знают. Расскажите нам свою историю».
1: «Так и быть. Расскажу».
2: Смягчился главный халат.
1: «Несколько веков тому назад я совершил путешествие из Азии в ваши края, чтобы рассказать о себе и своих братьях. Тогда же я открыл здесь магазин. В странах Азии халат с давних времен считается одеждой для выхода в свет. По цвету и узору халата определяют статус человека».
4: «Почему же в Европе халаты стали носить дома?» –
2: поинтересовалась мама.
1: «Европейские наряды были многослойными, со множеством застежек»,
2: – объяснил главный халат.
1: «Дома носить их было неудобно. Халат – свободная одежда с широкими рукавами и поясом показался жителям Европы очень удобной домашней одеждой. Никаких сложностей. Накинул халат, завязал пояс, и ты одет».
5: «Мама, а давай купим праздничные халаты?» –
2: попросили дети.
4: «Конечно»,
2: – согласилась мама.
4: «Вот только одно мне непонятно. Откуда же взялось такое название? Халат?»
1: «Слово «халат» произошло от арабского «хиль-а», что означает «жалованная одежда».
4: «Мы берем два нарядных шелковых халата с золотыми узорами и три домашних», —
2: сказала мама.
1: «Очень хорошо», —
2: обрадовался главный халат, заворачивая покупки.
1: «В подарок возьмите вот эти маленькие шапочки. На Востоке принято носить нарядные халаты с такими головными уборами».
2: Мама и дети поблагодарили и, довольные, направились домой показывать обновки. А красный шелковый халат помахал им вслед рукавом и вернулся к большому окну привлекать новых покупателей в свой магазин.
11: Сказки из платяного шкафа.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим!

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
0: Как поют ведущие детского радио?

на всех популярных музыкальных платформах. Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».

0: 9 рублей обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономтес Офис Маг.
0: ООО Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Кое на самом деле чудо-юдо. Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+.
3: ООО КПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
8: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: навсегда.
1: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
2: О разных территориях расскажем мы вам истории.
1: Ведь ты и твои одноклассники
2: ужасно,
1: ужасно, ужасно любите.

0: тур. География праздников.
1: Здравствуйте, коллеги. Готовы отправиться в новое увлекательное путешествие?
2: Да! А куда мы держим путь сегодня?
3: Судя по тому, что на календаре его самая теплая шапка-ушанка, мы явно отправимся в очень холодные края.
1: Совершенно верно. На север Европы, в страну тысячи озер. Мантухансен Ярвен.
2: Ой, а где это у нас столько озер?
3: Так.
1: А еще тысячи рек и бесконечные леса. В страну, где местные жители души не чают в лыжном спорте и обожают греться в банях и саунах. Даже поговорка такая у них есть. Сначала строй сауну, а потом дом. Энсимайнен тилоси саунан яситтен талон.
2: Ух ты, в баньке я бы попарился. Мы с моим дедушкой Алексеем Ивановичем на даче всегда баньку топим.
1: В этой стране обожают рыбу, сырую, соленую, тушеную, а главное – рыбалку.
3: Так, а помимо озер, у них море есть?
1: Конечно, Балтийское море, а еще… Именно в этой стране, если верить сказке, проживало некогда веселое мумми-семейство самых настоящих потомков скандинавских троллей. Беленьких, кругленьких, похожих на бегемотиков.
2: Ой, мумми-тролли! Я так люблю эту сказку, так часто читал ее в детстве, что помню наизусть. На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. Совсем рядом, среди обледенелых берегов, извивалась черная, как уголь, река. Быстрое течение не позволяло ей замерзнуть зимой. На мосту же не видно было никаких следов, да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. В доме было тепло. В подвальной печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрыли мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме из ростовой печи, все семейство мумитролей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось.

0: времен их предков. А мумий-тролли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей. Рядом же, с кроватями в ожидании ранней весны, мумий-тролли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленки, анемометры и тому подобные вещи первой необходимости. Я запомнил, потом еще у дедушки спрашивал, что такое анемометр. Ты, Василиса, наверное, не знаешь. Это такой прибор для измерения скорости ветра.
1: Молодец, Микрофоша, правильно.
0: Эту сказку написала чудесная детская писательница Тува Янсен.
2: И родом она была из Финляндии.
0: Ура, мы едем в Финляндию.
2: На родину Йолла-Пукки.
0: Стоп, какого еще Йолла-Пукки?
2: Ты что, Микрофош, Деда Мороза не знаешь?
0: Деда Мороза знаю, Йолла-Пуков нет.
1: Старый добрый Йолла-Пукки из финской провинции под названием Лапландия. Сейчас он уже выглядит как привычный всем Санта-Клаус или Дед Мороз с белой бородой, в красной шубе и шапке, а 100 лет назад финны изображали его в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У него есть жена, море, зима и гномы-помощники. Весь год эти гномы сидят в пещерах Эха, Кайкулуалат, и слушают, как себя ведут дети во всем мире, чтобы потом, разобрав рождественскую почту, приготовить и упаковать подарки хорошим девочкам и мальчикам.
0: Ах, вот оно что! А праздник-то? Праздник мы какой едем отмечать?
1: О, поистине волшебный! Я бы даже сказал, сказочный. Мы с вами перенесемся в древние времена и окунемся в мир финских легенд и сказаний на карнавале Калевалы.
3: Карнавал Калевалы! Ух ты!
4: Внимание пассажиров! Завершается посадка на рейс 12:35 Москва-Хельсинки.
1: Пассажир, бежим скорее, а то на рейс опоздаем. В самолете все расскажу.
5: География праздников.
2: Ну что, Микрофош, включай аппаратуру.
0: Готово.
2: С вами география праздников и ее ведущая Василиса Веселова. Я веду репортаж прямо из самолета, направляющегося в столицу Финляндии Хельсинки. Сегодня мы с вами станем героями старых финских сказок на празднике Калевала. Слово нашему эксперту-календарю.
1: Каждый год более 1,5 веков в последний день зимы вся Финляндия дружно отмечает Калевала. Веселый праздник, посвященный финской национальной культуре.
2: Что же обычно происходит на этом празднике?
1: В этот день Хельсинки и все другие города Финляндии словно по взмаху волшебной палочки преображаются. Прямо по улицам проходят костюмированные шествия. Все от мала до велика танцуют, играют на народных инструментах, поют песни и разыгрывают сценки. Особенно красиво становится вечером, когда зажигаются фонари. По всему городу гуляют волшебные персонажи финских сказок, и кажется, что ты попал в далекое прошлое.
2: А что означает само слово «Калевала»?
1: «Калевала» называют национальный поэтический эпос Финляндии. Это такая большая сказка. В ней легенды, песни и сказания о жителях сказочной страны Калевала. Калевала состоит из отдельных рассказов о подвигах древних финских героев и волшебников. Они, как русские богатыри, ладят между собой или враждуют, сражаются с врагами, путешествуют, сватаются и исполняют прихоти капризных невест, совершают героические подвиги. Эти истории знают и любят все финны, а главный герой Калевалы, мудрый Вайнамёйнин, является национальным героем страны. Финны буквально обожествляют богатыря Вайнамёйнина, победившего злую старуху-колдунью Лоухи, спасшего людей от бедствий, подарившего мир жителям страны. Все эти истории и народные песни еще в 19 веке собрал финский писатель Элиас Лёнрот.
2: Календарь, расскажите чуть подробнее про него.
1: Ладно, хорошо. Элиас родился в начале 19 века в простой и бедной семье сельского портного. Уже в 6 лет он сам без помощи взрослых научился читать и писать. Мальчик мечтал получить хорошее образование, а для этого нужны были деньги, и Элиас начал работать, чтобы накопить денег на учебу. Он помогал отцу портному в его мастерской, а еще ходил по деревням и пел песни. и его мечта сбылась. Он поступил в Королевскую академию, а потом еще и на медицинский факультет университета, успешно завершил обучение и стал работать врачом.

0: Музыка продолжала увлекать юношу. Он много ездил по Финляндии, собирал и записывал старинные народные пословицы и поговорки. Песни финского народа.
1: А как же он их собирал, эти истории? Кто ему их рассказывал?
0: Давным-давно, когда еще не было библиотек, легенды и песни передавались от одного певца к другому. Из поколения в поколение. Лёнрод разыскивал по маленьким далеким деревушкам старцев-сказителей и дословно записывал все-все их истории. Про сотворение мира из утиного яйца, про богов, сил природы и древних непобедимых героев. А потом, собрав все воедино и немножечко подправив, он получил настоящую поэму и напечатал книгу.
2: Трудно ему было, наверное.
0: Да, это была очень долгая, большая и серьезная работа. Очень скоро Калевалу перевели на сотни языков мира. Каждый житель Финляндии с детства знает ее наизусть. По мотивам Калевалы талантливые художники и композиторы всего мира снимают фильмы, ставят балеты и спектакли, делают мультфильмы для детей.
1: Вот это да! Здорово, друзья, что уже очень скоро мы с вами станем свидетелями этого необычного праздника. Спасибо, календарь! Микрофон выключай.
2: Есть! Отлично получилось! Впрочем, как и всегда.
3: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Температура за бортом плюс 12 градусов. Добро пожаловать в Финляндию. Тервитулуа, Суоми.
4: География праздников.
1: Ну, вот мы и на месте.
2: Мне уже не терпится поскорее увидеть все своими глазами.
0: Тогда поспешим на главную площадь.
1: Как здесь красиво. Микрофош, устроим прямое включение? Готов?
2: Василис, я уже больше 10 программ на детском радио сделал, а ты все спрашиваешь, готов или не готов. Обидно же. Включил уже.
1: Мы находимся на центральной площади города Хельсинки. День Калевала в самом разгаре. Улицы красиво украшены разноцветными флажками и фонариками. Очень много людей в костюмах. Мы словно попали в сказку. Прямо по улице ходят волшебники в длинных одеждах, с деревянными посохами и настоящие финские богатыри с мечами. Рослые, голубоглазые, с золотистыми локонами. Только прислушайтесь, какая чудесная музыка. На деревянной сцене сидит дедушка, а в руках у него удивительный музыкальный инструмент – треугольный. Легонько он перебирает пальцами десятки тоненьких струн. И льется эта волшебная музыка. Инструмент похож то ли на гусли, то ли на арфу. Что это? Слово предоставляется нашему эксперту календарю.
0: Перед нами древний финский музыкальный инструмент под названием кантеле. И действительно, его прадедушкой были гусли. У кантели обычно от 8 до 19 струн. Под аккомпанемент этого инструмента древние сказители пели свои песни о храбрых героях и их подвигах.
1: Начинается представление. Попробуем подобраться поближе к сцене. Какие красивые декорации! Темный лес, зеркальное озеро, светлячки в траве. Вот перед нами появился высокий мужчина. Статный, с добрыми глазами. На нем длинная рубаха и седой парик. Кто это? Календарь!
0: Это никто иной, как сам Калев, мифический предок народа Калевалы. Его имя в переводе означает «великан», «громадный и могучий человек». Сейчас он начнет рассказ о своих потомках.
1: Вот на сцену поднимается еще один человек.
0: Это один из главных героев Калевалы, старец Вайнамёйнин, любимец народа. По преданию, он владел древней магией и мог подчинять себе людей, животных и даже стихии. Именно он создал землю и море.
1: К ним присоединился еще один красивый юноша. Вот он подходит к огромной наковальне, в его руках молот.
0: Это брат мудрого колдуна Вайнамёйнина, искусный кузнец Илмаринин. По легенде, он выковал небо и звезды. А вот этот удалой охотник и весельчак – Лёминкайнин.
1: Какие сложные у них имена, но какие красивые и звучные. Лёминкайнин Илмаринин.
5: Золотой мой друг и братец, дорогой товарищ детства, мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово. Наконец мы увидались, с двух сторон теперь сошлись. Редко мы бываем вместе, редко ходим мы друг к другу на пространстве этом бедном, в крае севера убогом. Так давай свои мне руки, пальцы наши вместе сложим, песни славные споем.

0: начиная с самых лучших. Пусть друзья услышат пение, пусть приветливо внимают межрастущей молодежью в подрастающем народе. Я собрал все эти речи, эти песни, что держали и на чреслах Вайнамёйнин, и в горниле Ильмаринин, на секире Каукомйоле, и на стрелах Йоукухайнин. В дальних северных полянах, на просторах Калевалы, их певал отец мой прежде, топорище вырезая. Мать меня им научила, за своей прялкой сидя. На полу тогда ребенком у коленах я вертелся. Был я крошкой и питался молоком еще, малютка. Пели мне они о Сампо и о чарах хитрой Лоухи. И старела Сампо в песнях, и от чар погибла Лоухи. С песней Випунин скончался, в битве умер Лёменкайнин. Слов других храню немало, и познаний мне известных. Я нарвал их на тропинке, их на вереске сломал я, их с кусточков отломил я. Их набрал себе на ветках, их собрал себе я в травах, их я поднял на дороге, пастухом бродя по тропкам. И на пастбищах мальчишкой, где луга богаты медом, где поляна золотые, вслед за мурики коровой и за пестрой иди кимма. Насказал мороз мне песен, и нанес мне песен дождик, мне навеял песен ветер, принесли морские волны, мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья. Я в один клубок смотал их, их в одну связал я связку. Положил клубок на санки, положил на сани связку и к избе привез на санках. На санях привез ковину и в амбаре под стропила в медном ларчике их спрятал. Долго песни на морозе, долго скрытые лежали. Не убрать ли их с мороза? Песен с холода не взять ли? Не внести ли ларец в жилище? На скамью сундук поставить под прекрасные стропила, под хорошей этой кровлей? Не открыть ли ларчик песен, сундучок словами полный? За конец клубок не взять ли? И моток не распустить ли? Калевала, Лёнрут Элиас.
1: География праздников.
2: А что там за разноцветные лучи яркого света? Сейчас попробуем подойти ближе и рассмотреть. Какое-то огромное сооружение с шикарной подсветкой, похоже на мельницу. Из трех отверстий что-то высыпается, не могу разглядеть.
3: А это, друзья мои, легендарная волшебная мельница Сампо. Финский символ счастья, благополучия и изобилия. Выковал ее тот самый кузнец Ильмаринин. Из пушинки лебединой, из кусочка веретенца, из молока коровы и из ячменя крупинки. Сампо была своеобразным выкупом невесты Ильмаринина, дочери злой колдуньи Севера по имени Лоухи. Из волшебной мельницы сами собой сыпались золото и драгоценности, мука и соль. Эдакий рог изобилия, который мог прокормить и сделать счастливыми всех на свете. А вот крышка мельницы, которая так красиво светится, символизирует усеянный звездами небесный купол. Он вращается вокруг центральной оси, на которой, опять же, по легенде, покоится весь мир. Есть предположение, что волшебная мельница Сампо – это не что иное, как старейшая плотина на реке, вытекающей из большого мелководного озера. С помощью этой плотины финнам удалось увеличить количество незамерзающей воды, и это сказочно приумножило их рыбные запасы.
2: Интересная гипотеза. А что было потом с волшебной мельницей?
3: А дальше приключилась тоже весьма занятная история. Получив свою невесту, Ильмаринин решил схитрить и похитить у колдуньи волшебную мельницу Сампо, чтобы подарить ее своему народу. Усыпил колдунью, выкрал Сампо. Конечно, ему помогли Вайнамёйнин и Лёменкайнин. Но колдунья проснулась, обнаружила пропажу и наслала на похитителей бурю. Сампо разрушилась по дороге, и обломки ее утонули в море. С тех пор финны считают, что море богаче, чем суша.
2: Спасибо за чудесную историю, календарь. Микрофош, выключай, смотрю, ты устал уже.
4: Ничего, я не устал. Я мужчина.

0: только вот немного проголодался. Как насчет сытного финского обеда? Входит он в наши планы?
1: Ну, конечно. Как можно побывать в стране и не попробовать местную кухню?
2: Смотрите, сколько разных пестрых шатров! Как вкусно пахнет! Календари, рассказывайте нам скорее про национальные финские блюда.
1: Финская кухня, скажу я вам, очень похожа на кухню других северных стран. Дании, Норвегии, Швеции. Финны очень любят блюда из рыбы, тушеное мясо, разнообразные фарши и паштеты. Практически все у них вареное, тушеное, томленое, а вот жареную пищу они почему-то не так сильно уважают.
0: Так, а что-нибудь необычное?
1: Думаю, стоит попробовать традиционное старинное блюдо аттолохко. Его готовят только по праздникам. Терве, войме ола кольме аттолохко ота.
2: Какой все-таки у них забавный язык. А что это вы сказали, календарь?
1: Это я попросил там три порции того самого аттолохко. Как вы заметили, финский язык очень певучий. В нем нет шипящих звуков, зато много гласных. Слова произносятся не торопясь, и все ударения приходятся на первый слог. Кстати, если вы читали книгу «Властелин колец» или фильм смотрели, вам будет интересно узнать, что Толкин, ее автор, взял за основу языка эльфов именно финский язык.
0: Да, конечно, смотрел. И братик мой тоже. Язык эльфов такой таинственный и сказочный.
1: О, вот и наш обед готов.
0: Наконец-то. Календарь, а как сказать спасибо?
1: Киитос, микрофош.
0: Киитос вам большое.
3: Мяроко халва.
1: Приятного аппетита нам пожелали.
2: Как вкусно. Вроде мясо на вкус, а вроде и рыба.
1: А тут и то, и другое. И рыба, и мясо.
0: Очень вкусно. Даже лучше, чем дома.
2: Так, а рецепт? Микрофош, включай микрофон.
0: Включаю.
2: Друзья, я только что отведала потрясающее финское блюдо аттолохко. И сейчас мы расскажем вам, как его готовить. Календарь.
1: Ага. В кипящую воду кладем нарезанное кусочками мясо. Говядину, свинину, баранину. Снимаем пенку, как закипит. Затем в бульон добавляем промытые и нарезанные на небольшие кусочки репу, брюкву, картофель, лук и насыпаем немного перловой крупы. Когда наша похлебка приготовится, минут так через 40-50 кладем в нее рыбу, обычно свежую, но можно и соленую или даже сушеную. Закрываем крышкой, ставим в духовку и тушим до готовности. Подавать аттолохко нужно непременно в горшочках, положив сверху кусочек сливочного масла, посыпанного солью.
2: Пальчики оближешь. Спасибо нашему эксперту календарю. Выключай микрофон.
0: Ага. Ой, смотрите, а что это там происходит? Люди расставляют какие-то столбики на земле и как будто делятся на команды. Наверное, какая-то игра. Скорее, доедайте. Бежим смотреть. Может, и меня возьмут в команду.
2: Смотрите, у них в руках деревянные палки. Что они будут с ними делать? Микрофош, включай скорее микрофон и беги.
0: Хорошо.
2: Мы находимся на игровой площадке. На ней нарисовано два больших квадрата, а по периметру аккуратно расставлены маленькие разноцветные цилиндры. Перед нами две команды, и в одной из них наш звукооператор Микрофоша. Мы видим, как высокий мужчина дает ему деревянную биту и, кажется, объясняет, что надо делать. А мы пока обратимся к нашему праздничному эксперту календарю и, наконец, узнаем, как называется эта интересная игра.
1: Это кюкуа – старая добрая финская игра. Чем-то она может напоминать наши русские городки. Как мы видим, для игры не нужна специальная площадка или дорогое снаряжение. Вот эта бита в руках у Микрофоша называется майла. Деревянные цилиндры – кюкуа.
2: Теперь понятно, откуда взялось название этой игры.
1: Суть игры в том, чтобы выбить как можно больше кюкуа за пределы поля. Расставлено их по 40 с каждой стороны. У игрока есть два подхода, чтобы сбить выложенные башенки. Правила кюкуа невероятно просты. Две команды по два или по четыре человека броском биты выбивают кюкуа противника с поля. Команда, выбившая больше, побеждает. Самое главное – упорство и сноровка.
2: Наш Микрофош одним броском выбил сразу 20 кюкуа. Настоящий чемпион! Ура!
0: Ну что, видели, как я их? Я сразу понял, как надо бросать. Да как закрутил эту биту. Надо будет в школе ребятам рассказать про эту игру. Уверен, им тоже понравится.
2: Ой, смотрите, какое красивое здание. Что это, календарь? Похоже на древний средневековый замок.
1: А это Национальный музей Финляндии. Вся история Финляндии хранится в этом месте.
0: Эх, жаль, что уже закрыто. Такой замок.

0: сказочный. Кто же его построил? Сейчас в путеводитель посмотрю. Так, здание Национального музея Финляндии построили архитекторы. Герман Эрнст Хенрик Гезелиус, Армас Линдгрен, Готлиб Элиэль Сааринен. Они втроем его придумали. Надо адрес запомнить. Проспект Маннергейма, 34. Когда в следующий раз приеду в Хельсинки, обязательно схожу в этот музей.
1: Ну что ж, нам пора возвращаться домой. Сегодня с вами на празднике Карнавала веселились я, Василиса Веселова, многократный чемпион всех игр мира, звукооператор Микрофоша
0: и самый лучший на свете эксперт по праздникам календарь.
1: По-фински «до свидания» звучит «на камень».
0: До свидания! На камень!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
5: Реклама.
12: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ.

0: 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
1: Подробности на сайте robostancia.rf.

0: Те спешу АИ. Вот снизу. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама!
6: Папа!
5: Бабушка!
6: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Детское

0: лагере. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Среди мышей тоже встречаются долгожители. Зоопарк Сан-Диего хочет внести в Книгу рекордов Гиннесса мышь по кличке Пэт. Это самец, сейчас ему 9 лет, а 12 июля исполнится 10. По человеческим меркам зверьку уже 300 лет, хотя в неволе грызуны живут всего пару лет. Пушистый долгожитель относится к тихоокеанской карманной мыши. По размеру – с мизинец взрослого человека. Этот вид мышей самый редкий в Северной Америке. Мог исчезнуть, если бы зоопарк много лет назад не запустил проект по его сохранению. В проекте принимал участие и Пэт. Скорее всего, он самая старая мышь в истории нашей планеты.
2: А знаете ли вы, что...
3: Фотографироваться и делать селфи любят и многие животные. В американском штате Колорадо медведица устроила себе фотосессию. Косолапая красотка не смогла пройти мимо фотоловушки. Фотоловушки – это скрытые камеры, которые зоологи устанавливают в лесах и в горах, чтобы наблюдать за поведением птиц и зверей. Обычно животные не замечают такие камеры, но медведица оказалась очень внимательной. Она много времени провела перед объективом и оставила ученым на память около 400 забавных фото. На одном она высовывает язык, на другом кокетливо смотрит в сторону. Прирожденная фотомодель.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лучший подарок для лося – это соль. Она нужна самцам для роста рогов, а самкам – для укрепления костей и для того, чтобы детеныши родились сильными и здоровыми. Сахатые, так называют лосей, едят мох, ветки, ягоды, траву и грибы. Но нужного количества соли не получают, поэтому каждый год в лесах Ямала выкладывают огромные куски соли. Их оставляют в распиленных стволах деревьев, которые кладут на подставки. Получаются специальные кормушки для лосей – сланцы. В течение зимы в них тоже подкладывают соль. Ее также с удовольствием едят и зайцы. Также для укрепления костей и обмена веществ. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и

0: Программа.
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Ребята, всем привет! С вами Ириска, сладкоежка и большая поклонница эскимо. И вам пора на перекус. Мороженое в руке, веселая песня в наушниках, идеальное летнее сочетание. Оставайтесь с нами, мальчишки и девчонки. Детское радио знает, как сделать ваш отдых еще интереснее.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Big Mac, Big Lucy, Big Mac, Mota, Sui, Mota, Yoda.
1: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Дело номер 37. Ловец ветра.
3: Здравствуйте, Шерлок Симофорыч. Фу, ну и жара на улице, и не ветерка.
4: Добрый день, Стрелка Семеновна. Держите лимонад, и вентилятор сейчас включу.
3: Спасибо, шеф. Зато бабочки...
4: Бабочки?
3: Летают. Им чем меньше ветра, тем лучше. Алло, Стрелка Семеновна аппарата. Так, записываю. Угу. Ага, принято. Разберемся.
4: Что-то случилось?
3: Да, вот с ближайшей станции звонили. На платформе, на самом краю, был замечен маленький мальчик. Солнце светило, лица и примет никто не заметил, вел себя странно. Подпрыгивал, размахивал руками.
4: На краю и прыгал? Это же опасно.
3: Очень! Что делать будем?
4: Искать. А для начала отправляемся на место происшествия.
3: Слушаюсь, шеф. Глоточек и побежали.
1: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
4: Так, что тут у нас? Обломки тонких деревянных палочек. Судя по всему, они были когда-то двумя палочками. Обломки подходят друг другу.
3: Громко же провода гудят.
4: Так под напряжением. Что еще нашли?
3: Еще обрывки тонкой цветной бумаги. На краешке бумаги нарисована бабочка. Вроде эмблема. Красная с желтыми крылышками. Еще длинная цветная ленточка и обрывки веревочки.
4: Веревочка тонкая. Ага. Обрывки привязаны к сломанным палочкам.
3: Дайте-ка.
4: Что вы делаете, Стрелка Семеновна?
3: Анализирую. Пахнут и палочки, и бумажка, и обрывки веревочки. Это канцелярский клей. О, смотрите, и на проводах висит обрывок веревочки. На вот эти похожий.
4: А что, напомните, мальчик тут делал?
3: Прыгал. Может, он так вырасти хотел? Или знаки кому-то подавал?
4: Выясним.
3: Ой, чуть кепку не унесло. Хорошо-то как, прохладненько. Хоть немного ветерка.
4: Немного ветерка, говорите?
3: Да всю неделю не дуновение. Завтра только обещают, что ветрено будет.
4: Летная погода.
3: Да, а мы что, куда-то летим?
4: Мы идем в кружок авиамоделирования.
3: Ой, так он здесь, недалеко, в школе. А нам туда зачем, Шерлок Симофорыч? Самолетики мастерить будем?
4: Нет, узнать, когда ближайшие соревнования.
1: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
3: Вот и пришли. Так, стенд с объявлениями. Соревнования и тренировки на сегодня отменяются. Ветра нет, старт переносится на завтра. Обещают ветреную погоду. И что это нам дает, Шерлок Симофорыч?
4: Это нам дает пищу для размышлений.
3: Дело на одну ириску?
4: Да, пожалуй.
3: Держите. И что делать?
4: Искать ловца ветра.
3: Кого?
4: Мальчика, участника соревнований, который прямо сейчас делает воздушного змея.
3: Это я мигом. А почему змея? И почему делает именно сейчас?
4: Ветер, Стрелка Семеновна. Ветер, ты могу.

0: туч.
1: Ну да, я помню. Ты гоняешь стаи туч. И какое отношение Александр Сергеевич Пушкин имеет к нашему делу?
2: Все очень просто. Палочки, бумага, клей и веревочка. И вот воздушный змей готов. Но попробовать его запустить можно лишь тогда, когда есть...
1: Ветер! Точно! А его-то и нет. А когда поезд едет, есть!
2: Именно так.
1: То есть мальчик пошел тренироваться к железной дороге, и змей зацепился за провода.
2: Да, вот почему он прыгал. Пытался дотянуться до веревочки и снять змея.
1: И, видимо, дотянулся. Но змей не выдержал и сломался.
2: Именно так, Стрелка Семеновна. Дедукция.
1: Гениально. Ух, вот я найду этого ловца и скажу, что играть у железной дороги нельзя, а приближаться к проводам и подавно опасно. Шерлок Смофорч, хотите еще риску?
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семофорыча.
4: Продолжение следует.

0: нового учебного года осталось 14 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум?

0: Мальчишки и девчонки, я Ириска, всем желаю веселых каникул. Мама печет волшебный ягодный пирог, папа колдует у мангала, а мы с вами придумываем новые рецепты. Вот так, сладкие, соленые и даже с секретом. Самое вкусное время – это лето.
1: Много песен на детском радио.
2: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: Реклама.
1: Растишке 25 лет! Поздравляем!
2: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
3: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
2: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио. 0+.
4: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.

0: адрес Office Max.
1: Office Max, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГТД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Алиса в усадьбе Воронцов. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Слушаю.
6: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-74-55. Город Москва, 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.
9: На детском радио Кирилл Раскаскин. Друзья, вы наверняка собираете коллекции красивых камушков, ракушек, шишек или даже палок. И это очень здорово. Потом вы сможете сделать самые красивые поделки и зимой вспоминать о лете. Ну а пока что продолжаем отдыхать.
2: Много песен на детском радио.

Но вокруг. От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно?

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мальчишки и девчонки, меня зовут Катя Знайкина. И прямо сейчас давайте сделаем все вместе глубокий вдох. Почувствуйте, чем пахнет лето. Оно пахнет свежей травой, дождем, ягодами. Ароматы остаются в памяти надолго. Испеките сегодня с родителями ягодный пирог. И пусть его запах станет ярким воспоминанием этого лета.
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам? Все!

0: Русь и Орда. Ига.
1: Мечтая завладеть всем миром, Батый на запад вел полки, но Русь усталым исполином стояла на его пути. Четыре страшных года смерть Батыев все на пути своем крушил и жег. Рязань, Владимир, Новгород и Киев. Никто его остановить не смог. Когда же, обессилев от сражений, Русь оказалась под его пятой, Батый и полчище его в изнеможение, забыв про Запад, двинулись домой.
0: В 1243 году, вернувшись из неудачного европейского похода, Батый создал собственное государство. В его владения вошли земли Волжский Булгар, Половецкая степь, Крым, Западная Сибирь и часть Средней Азии. На Руси это государство называли Золотой Ордой, а его жителей – ордынцами или татарами. Недалеко от современной Астрахани Батый основал столицу – город Сарай, что по-монгольски означало «дворец». Разоренные Батыем русские земли оказались под властью Золотой Орды. Князья отныне должны были являться к хану, чтобы изъявить свою покорность и получить особую грамоту, дававшую право на княжеские владения – ярлык. Самым ценным был ярлык на Великое Владимирское княжение. Именно его добивались теперь князья у хана, потому что вместо разрушенного и разграбленного Киева новым центром страны стал город Владимир. А Великий Владимирский престол давал право на старшинство над всеми остальными русскими князьями. Во всех русских городах появились ханские наместники – баскаки в сопровождении вооруженных отрядов. Они следили за тем, чтобы население оставалось покорно монгольским ханам и собирали с жителей постоянные платежи Золотой Орде – ежегодную дань. Другой тяжелой повинностью стала обязанность поставлять воинов для армии хана. На малейшее сопротивление баскаки отвечали мгновенными и жестокими расправами. Их отряды часто грабили, убивали и уводили в рабство русских людей.
1: От баскаков не жди пощады, не надейся сбежать от беды, раз в селение пришли отряды всадников Золотой Орды. Коль придет им на ум забава грабить, жечь, убивать, куражесть, не укроешь полей от потравы, не спасешь беглеца от стражи. Бойся блеска их глаз жадных, кому видеть его придется, тот не спрячет свой дом от пожара, а детей своих от сиротства. Даже князь наш, Орды-данник, нам ли нынче

0: ще судьбой спорить, но прощать разбой басурманам и молчать тяжелей втрое. Вот уж в Суздали люд шумит, гонят прочь татар из Ростова. Владимир бурлит, Ярославль грозит, не давая баскакам покоя.
1: В 1262 году во многих русских городах начались народные волнения. Многие ханские наместники и их подручные были убиты. Войска, посланные ханом, жестоко расправлялись с восставшими. И все же Орде пришлось пойти на уступки и передать право сбора дани русским князьям. Огромная дань с русских земель текла в казну Золотой Орды почти 200 лет. Десятки разоренных татаро-монголами городов никогда больше не смогли подняться из руин. Погибли или попали в рабство лучшие мастера, угасли многие ремесла. Практически прервалось летописание.
0: Город наш пуст и разрушен. Тот, что трудясь украшали резчики каменных кружев, искусники тонкой эмали. Не скрипнет перо монаха, летописи не в чести, страницы белы от страха, и кельи давно пусты. Темные стены безлики, костры из икон горят, и тлеют старинные книги в руинах монастыря. Полученные от отцов ремесла теперь забыты, ни каменщиков, ни кузнецов не осталось здесь, и не ищите. Но где все умельцы эти? Чего они ждут за труды? Строят под страхом смерти дворцы Золотой Орды. А Русь, что ж теперь в забвении от ужаса замерла? Нет, ждет она избавления. Мы верим, что Русь жива.

Летом у берез можно узнать, от чего они так шумят. А падающие звезды можно собирать в корзинку. Главное не забыть загадывать желания. Это Супер Гарик на детском радио. Продолжаем мечтать и открывать новые горизонты.

0: личности учителя и его отношение к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
1: Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
2: ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Реклама.
8: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. ChatGPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
9: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
10: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
2: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама! Папа!
13: Бабушка!
12: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
11: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
14: Круглый год. И в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
15: В эфире Детское радио. Детское радио.
11: Познавательно. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
16: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
17: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
16: А знаете ли вы, что...
17: Самая северная хоккейная коробка существует. Самый северный остров на Земле находится у побережья Гренландии. Размер его невелик – 30 на 60 метров. Это примерно как хоккейная площадка. У острова необычное имя – Кэкертак Аваннерлек, что в переводе с гренландского означает «самая северная земля». По словам ученых, остров появился из-за движения льдов в этом районе Арктики. Льды часто меняют свое место, так что прежний самый северный остров

0: О, Одек потерялся. Такое, оказывается, тоже бывает.
1: А знаете ли вы, что...
0: Цветы могут распускать бутоны под землей. В Краснодарском крае нашли редкий и загадочный цветок. Название у него необычное – штернбергия, безвременниково-цветная. В засушливые годы цветки этого растения развиваются под землей. Они ярко-желтого цвета и всего несколько сантиметров в высоту. Цветут эти крохи в сентябре, но не каждый год. Так что увидеть штернбергию, да еще и на поверхности – большая удача.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Маргаритка и базилик – это родственники фонарей. Оказывается, эти цветы могут освещать пространство вокруг себя. Освещение настолько сильное, что можно читать книгу. Надо только зарядить зеленый фонарик. Как это научились делать инженеры с биологами? 10 секунд подзарядки хватает на час. Так что скоро нам не нужны будут лампы и светильники. Их заменят цветы и деревья. Красиво и экологично. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Ребята, я знаю, что некоторые из вас ходят в летние кружки и спортивные секции. Вы не бросаете занятия даже во время каникул. А это демонстрирует вашу дисциплину и характер. От меня вам горячий привет, настоящие будущие чемпионы.
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
3: Всех с наступающим!
4: Клуб по интересам.
5: Слышишь звон и знаешь, где он. Эту слегка перефразированную пословицу можно применить к коллекции, которую мы сегодня увидим. Мы в гостях у коллекционера Кампанофилиста.
6: Проходите, пожалуйста. Кампанофилия – так называют коллекционирование колоколов и колокольчиков. Они такие разные – большие, маленькие, медные, стеклянные, глиняные и деревянные.
5: И сколько же у вас колокольчиков?
6: О, сейчас уже 234 штуки! Когда в моей коллекции появляется новый экспонат, прежде чем поставить на полку, я его фотографирую и заношу в каталог. Но самое интересное – это разглядывать их. Узнавать, что и почему на них изображено. Посмотрите. Вот с этого керамического колокольчика его привезли из Праги. И началось мое увлечение.
5: На нем нарисованы два черных кота, веселый трубочист и написано «Жизнь прекрасна». Как мелодично он звучит.
6: Я легко узнаю их все по голосам. Вот китайские колокольчики. Вместо языка у них ударные молоточки. Вот деревянный из Финляндии. Он тоже с голосом. Внутри встроен бубенчик. Вот белый глиняный с надписью «Большое Болдино». А вот колокольчик с Байкала. Не круглый, а длинный, вытянутый.
5: На этих полках почти весь мир. А всю коллекцию я бы назвал так: «Звонкая энциклопедия».
6: Это точно. Благодаря своей коллекции я узнал много нового о разных странах. На Руси, кстати, колокольный звон считали звучанием солнца. В давние времена голоса колоколов воспринимались как дар неба.
5: Многие до сих пор верят, что он приносит счастье и оберегает от зла.
6: А вот самые голосистые – валдайские колокольчики. У них дивный, чистый звук, малиновый звон. Это как раз про них.
5: Если я не ошибаюсь, это название связано с именем города.
6: Да, есть легенда, что Петр I во время путешествия по Европе побывал в бельгийском городе Малин. Там находится знаменитый собор с уникальными колоколами. Царю так понравились их мелодичные переливы, что он назвал их «малиновым звоном».
5: Как интересно. Да, сегодня мне удалось не только послушать «Малиновый звон», но и узнать много нового. Спасибо вам!
6: Пожалуйста, приходите еще!
4: Клуб по интересам.

0: Русское радио.
1: Привет, ребята, с вами Катя Знайкина. Знаете, что из-за летней жары, ребята, небоскребы становятся выше на целых 12 сантиметров? Это не я придумала, так говорят ученые. Вот и вы тянитесь к солнцу, и пусть ваши возможности этим летом вырастут даже выше небоскребов. Ловите каждый теплый денек.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 19 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!» Наверное.

0: орел.
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе...
2: Вот ведь! Удивили!
3: С Алексеем Лысенковым.
1: Ну да, со мной.
3: Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
6: 1577-46-79-24-55. Город Москва.
3: Реклама.
7: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
8: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
9: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
10: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
11: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что...
14: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
13: Ужасно интересно.
15: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио. Детское радио.

0: В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Уверен, многие из вас, ребята, научились плавать этим летом. Ну или хотя бы перестали бояться воды. Это огромный шаг вперед. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе.
1: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И без всякой дедукции мне, Мария Петровна, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Вот и наступил он, сентябрь.
2: Пончики, букетики, звоночки,
1: парты, рюкзаки, уроки и пятерки, пятерки, пятерки.
2: Ну, или не пятерки.
1: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
2: И моя.
1: Тогда, Кипятоша, запевай.

0: Учат в школе, учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут. А вот в старину...
1: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
2: Чернильница – это баночка для чернил.
1: Ну да, макнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
2: Там чудеса, там кот ученый.
1: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
2: Ну, принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
1: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
1: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
1: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
2: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно».
1: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. Как положено друзьям, все мы делим пополам.
2: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
1: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
2: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
1: А я Михаилом Плецковским.
2: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
1: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
2: Пойти-то я пойду. Но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
1: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
2: А еще?
1: Еще? А еще? Еще. Действительно, а чему еще?
2: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
1: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал, чему учат в школе.
2: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
1: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
2: Ну, тому, который написал «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку» и еще много других наших любимых песен.
1: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
4: «Володя! Володя!»
1: – закричал в телефонную трубку Плецковский.
4: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
2: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать, писать, считать».
4: «А еще чему?»
1: – не унимался Плецковский.
2: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, ну,

0: музику сочинять.
1: Вот!
2: Воскликнул Брисковский.
1: Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне. Я стихи только что написал.
2: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
1: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ла-ла-ла-ла.
2: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
0: Ну а теперь делаем звук погромче.
3: Как сочинялись наши любимые песни.
0: Запевайка!
3: Запевайка!
2: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плецковского.
0: Песня «Чему учат в школе».

0: Лето на детском радио.
1: Веснушка, ну чем бы еще таким летним прохлаждающим себя побаловать?
2: Ну давай сделаем фруктовый салат. Арбуз, дыня, виноград и персики.
1: Отличная идея. Все свежее, летнее, сладенькое. Пальчики облежешь.
3: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, меня зовут Катя Знайкина. Я обожаю читать. Книга – это портал в другие миры. Прочитайте сегодня одну новую главу и представьте себя героем книги. И знаете, ребята, самое интересное приключение ждет вас уже этим летом.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала машина, что за чертовщина.

0: Настроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября.

0: 26 года.
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на Детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на Детском радио.
3: 6+.
4: Поделюсь с тобой одним секретом.
5: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
6: А будет возвращение легенды.
7: Ждите все сюрприз от гиперленты.
8: И как всегда, все удивительное
9: в «Ленте».
10: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
11: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Повеселиться любят не только люди, но и животные. Возле одного из островов Тихого океана дайверы сняли на видео, как горбатый кит играет с людьми. Длина этого морского животного 10 метров, как два автобуса, а весит он примерно 40 тонн, как 8 слонов. Несмотря на свои огромные размеры, кит ловко проплывал между ныряльщиками, никого не касаясь. Он поиграл с дайверами около часа, а потом уплыл по своим делам. Как говорится, делал время, а потехи час. Зоологи уверяют, что это был кит-подросток. Хоть и вырос, но по-прежнему хочет поиграть, как маленький.
3: А знаете ли вы, что...
1: Свиньи – большие любители спорта. Поросенок Норберт из американского города Буффало Гроув прославился необычными талантами. Он умеет танцевать и по-собачьи протягивать лапы. Но больше всего его привлекают прогулки на скейтборде, то есть на роликовой доске. Однажды на это обратил внимание его хозяин и всего за 7 дней научил Норберта ездить на доске. Зверь, конечно, не все.

0: всегда красиво двигается. Все-таки он свинья, но зато у него отлично получается веселить прохожих. Пятачка скейтбордиста даже сняли в музыкальном клипе, после чего Норберт стал звездой интернета.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Самые умные кошки из Азии. Ученые составили рейтинг самых умных пород кошек. Для этого внимательно изучили повадки и привычки более 4000 пушистиков. Работы у исследователей было много. Они проверяли, как быстро кошки привыкают к новым условиям, насколько любознательны, то есть готовы изучать мир вокруг, и как общаются с людьми и другими домашними животными. В итоге пришли к выводу, что самые смышленные мурлыки вышли из Азии. Это абиссинская, бенгальская и бирманская породы. Что неудивительно, ведь эти породы считаются самыми древними на планете. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Если вы уже поиграли во все известные вам игры, пора придумать что-то новенькое, свое. Так вы и фантазию будете развивать, и сделаете летние деньки еще интереснее. Удачи!
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: Фикси-минутка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
5: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
6: Головоломки – это игрушки или задачки, в которых требуется проявить сообразительность. Вот, например, лабиринт. В этой головоломке нужно найти правильный путь среди запутанных коридоров. Другая интересная головоломка – пазлы. Чтобы из множества кусочков составить картинку, необходимо проявить не только сообразительность, но и терпение. А компьютерные головоломки вы любите? Лично я люблю играть в Тетрис. Это где сверху падают разные фигурки, и их нужно аккуратно укладывать рядами. Я вообще считаю, что играть в головоломки полезно и людям, и фиксикам. Головоломки развивают мозги.
4: А сейчас фиксипелка.

0: привет, я Катя Знайкина. И прямо сейчас я предлагаю каждому из вас немного помечтать. А мечты имеют свойство сбываться, но им нужно немножко помочь. Помечтайте сегодня всей семьей о путешествиях, новых играх и планах на это лето. И пусть все обязательно сбудется.
1: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

никогда не теряй. Не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Да чего же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй,

чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: песен на детском радио.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног?

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denims. Со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Реклама.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище.

0: такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: черепахи умеют разговаривать?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Если в морозилке осталось хотя бы одно мороженое, то это удача. Если вы разрезали арбуз, а он спелый и красный, то это успех. Если качели летом свободны, то это чудо. Верьте в чудеса и слушайте детское радио. На связи Супер Гарик.
1: Много песен на детском радио.

0: века. Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Ну вот, тройбан по истории. Какая вообще разница, кем была эта царица Екатерина Великая, если с тех пор 300 лет прошло? Царям, небось, в школу ходить было не нужно. И вообще, за них все слуги делают. Слетаю-ка я в прошлое. Посмотрю. Старинные часы, время назад. Где это я? Похоже на школьный двор. Сколько мальчишек у входа толпится. И все постарше меня. Все на что-то смотрят. Подберусь поближе, выясню, что там происходит. Ух, в такой толпе придется локтями поработать. Ой, простите, разрешите, извините, подвиньтесь немножко.
3: Эй, ты чего толкаешься?
2: А мне надо.
3: Места в первой шеренге, нужно еще заслужить.
2: Ничего себе, а что за событие-то?
3: Ты что, все проспал, дурень? Сегодня в наше Петербургское народное училище пожаловала сама государыня императрица Екатерина. Она лично присутствовала на экзамене по истории.
2: И тут эта история. Никуда от нее прямо не деться.
3: Смотри, смотри, карету подают. Сейчас ее величество обратно во дворец отправится. Вот она.
4: Как говорит русская пословица,

0: что грамоте гораст, тому в жизни не пропасть. Я не забавы ради открыла главные и малые народные училища для отроков и Смольный институт для девиц. Молодые люди должны постигать науки.
1: Ну ничего не видно отсюда. Подвиньтесь немножко, парень. Разрешите, пропустите.
0: Это кто там безобразие учиняет?
1: Простите, ваше величество, я не нарочно. Хотел вас хоть одним глазком увидеть. Я Рома Морковкин.
0: Интересно, Рома Морковкин, так же ли ты смел и ретив в науках? Если да, то ты сможешь послужить на благо Отечеству. Продолжим разговор в карете. Стража, пропустите мальчонку.
1: Вы берете меня с собой?
0: А по дороге проэкзаменую тебя по истории. Что-то я не припомню, чтобы ты был на экзамене.
1: Ваше Величество, я должен сказать правду. На экзамене я не был, потому что я не отсюда. Я издалека. Мне хотелось вас увидеть. Я думал, царская жизнь – это сплошной отдых и развлечение.
0: Тут ты ошибаешься, Рома. Если обычный человек отвечает только сам за себя, то царю или царице приходится держать ответ за целое государство. И тут важно за всем уследить, чтобы везде порядок был, чтобы законы исполнялись. Науки и торговля развивались, чтобы армия и флот были в хорошей форме, и чтобы в мире нашу империю считали великой державой.
1: Ого! Сколько всего!
0: А ты как думал? Когда-то я приехала в Россию 15-летней девочкой из маленького немецкого княжества. Мне пришлось учить русский язык, запоминать русские обычаи. Все вокруг было чужое, но я полюбила эту страну и захотела приумножить ее богатство и славу.
1: Выходит, царям тоже приходится учиться?
0: Разумеется. Я прочла сотни книг по истории, философии, юриспруденции. В самообразовании заключена великая сила. Впоследствии, взойдя на трон, я несла дух просвещения в массы. Параллельно открывались сиротские приюты, больницы. Помимо всего этого, нужно было возводить новые города. Конечно, работы много, но, занимаясь государственными делами, нужно выкраивать время и на отдых.
1: А как отдыхают цари?
0: Я люблю верховую езду, охоту. Люблю устраивать во дворце балы-маскарады. Иногда пишу пьесы для дворцового театра или статьи в журнал.
1: Знаете, пройдет 300 лет, а о ваших деяниях люди все равно будут помнить и вас будут изучать на уроках истории.
0: Как ты можешь знать про такое, отрок?
1: Я знаю, потому что я сам оттуда, из будущего. И вот вам тому доказательство.
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Представляю, в каком она сейчас удивлении. Только что сидел перед ней, и вдруг нет никого. Но я и сам сегодня попал в приключение просто удивительное. Надо же проехаться в карете с самой императрицей. Ладно, сяду за учебники исправлять тройбан по истории.
3: Как Морковкин в историю влип.
4: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, я диджей Алло Алена. Ребята, если вдруг на вашу руку сядет божья коровка, не забудьте сказать: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого». И обязательно загадайте желание.
2: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: К вас! Всех с наступающим бум-бум.
3: Песни танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос.

Меня зовут дядя Саша, я старший почтальон детского радио. Привет, привет, друзья! Сегодня мы дарим вам много песен, и пусть они помогут всем как следует отдохнуть в эти замечательные летние дни.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио семья.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.
0: Ноль плюс. Реклама.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
8: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
9: И я бы так хотел увидеть папу.
8: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино.

0: 27 августа.
1: Ура! Новый фильм про меня!
0: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
2: Реклама.
0: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Издалека, далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
9: Детское радио.
10: В эфире детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
11: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
10: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
11: А знаете ли вы, что...
10: Шариковая ручка нужна не только для того, чтобы писать. Из такой ручки индийский студент собрал пылесос и попал в книгу рекордов. Зовут рекордсмена Топала Надамуни, ему 23 года. Он с детства увлекается изобретением гаджетов. Год назад уже собрал один крошечный пылесос, а в этом году сделал еще меньше, длиной всего в 0,5 сантиметра. Это без учета ручки и шнура питания. Внутри пылесоса есть крохотный вентилятор, так что устройство работает. Им запросто можно сделать уборку. Ну, например, собрать пыль с подоконника.
11: А знаете ли вы, что...
10: Лягушки любят ходить в баню. В Австралии на грани исчезновения оказались некоторые виды лягушек. Виноват во всем особый грибок. Он как вирус поражает квакушек. Ученые долго наблюдали за лягушками и выяснили, что грибок плохо переносит высокую температуру. Чтобы его победить, исследователи предложили отправить квакушек в баню. Для этого начали строить специальные сауны. Крохотные теплицы из пластика, кирпичей, глиняных горшков и искусственных растений. Эти конструкции ставят в самых солнечных местах. Внутри становится жарко, и вирусы погибают. Лягушкам эти домики пришлись по душе, живут там с удовольствием. И самое главное, не болеют, ведь ходить в баню полезно для здоровья. Даже лягушки знают.
11: Ужасно интересно.
12: Все то, что неизвестно.

0: А знаете ли вы, что...
1: В футбол можно играть на ходулях! В сербской деревне Валуя бережно хранят древнюю традицию – ходить на ходулях. Раньше ими пользовались все жители села. Это помогало сохранять сухими ноги, когда надо было через ручьи и речушки перегонять овец и коров. Сейчас выручают резиновые сапоги. Но все равно каждый местный житель умеет ходить на ходулях. Этому учатся с детства. В местной школе ученики на уроках физкультуры даже играют на ходулях в футбол и бегают на перегонки. А на деревенских праздниках на ходулях водят хороводы. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Эти зубы! Эти зубы! Просто прелесть!

0: Гном и Том.
1: Гном и Том.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Рыжик, ты когда последний раз лапы мыл?
4: Коты и кошки, Тихон, моют лапы каждый раз после еды.
3: Ты кот умный и упитанный, но ужас какой невоспитанный. В приличных домах порядок такой. Руки и лапы все моют перед едой.
4: Ну, если у тебя есть что-то вкусненькое, то я готов и перед едой помыть.
3: Лапы с мылом помой, не ленись, а потом и за стол садись. Я тебя уже жду.
4: Так, я что-то пропустил? Что за повод? СМСки и письма с напоминаниями не приходили.
3: Забыл кот о гноме, а вроде живем в одном доме. Давай же, пока тебе не лень, вспоминай скорей, какой сегодня день.
4: Обычный день, никаких особых дат не припоминаю. Может, день молочника или праздник сметаны? А может быть, этот год сырным объявили?
3: Хоть не и немножко досадно, но я прощу тебя, ладно. И скажу без сожаления, что у меня сегодня день рождения. Специально для тебя, сосед. Вкуснейший праздничный обед!
4: Позор! Как же я так забыл! Поздравляю, мой друг! Я обязательно напишу тебе открытку и спою поздравительную урчалку. А сейчас, ну давай же поскорее начнем праздновать, а то очень хочется есть.
3: Теперь попробуй угадать, чем я буду угощать. Наш сегодняшний секрет – соблюдаем этикет. А этикет, чтоб ты знал, это правило приличия.
4: Что такое этикет, я знаю. Ну, в общем и целом. Но что конкретно? О чем, так сказать, речь?
3: Не надо.

0: лишних разговоров. Смотри внимательно, сколько на столе столовых приборов.
1: Мудрёно разложил, прям загадка. Вилки слева, ножи и ложки справа. Что бы это могло значить?
0: Если ложка, значит...
1: супчик!
0: Правильно, мой рыжий друг. Мой любимый суп грибной. Ой, дальше думай головой.
1: Что тут думать? Наклонил к себе тарелку, да и вычерпал суп до донышка. Ну или вылокал. Языком я могу, прям как ложкой.
0: Вилку и нож бери в лапы. Ешь очень аккуратно. Не балуйся.
1: Ароматное жаркое. Потрясающе пахнет. А зачем эта маленькая вилочка над тарелкой? Я знаю, десерт.
0: Представляю твой восторг. Я испек огромный торт.
1: Торт объедение.
0: Рыжик, нельзя облизывать тарелки. Это же неприлично. Особенно так энергично. Бери в лапы ложку и ешь понемножку.
1: И откуда ты всего этого этикета понабрался?
0: Моя бабушка, да будет тебе известно, служила у горного короля. Ох, и строгая была бабуля, чуть что так сразу. Руки о скатерть не вытирай, за обедом едой не играй, локти со стола убирай, положи салфетку на колени. Вот так запомнил постепенно.
1: Полезный и вкусный день рождения. Большое спасибо.
0: Большое, пожалуйста.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: лучшие песни из наших любимых мультиков.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Растишке 25 лет! Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипятошей. Подробности в ВК в группе детского радио 0+.
9: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
1: Реклама.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-020, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Сквозь белые облака то тут, то там уже виднелись просветы голубого неба. Снег уже весь растаял, и в воздухе витали те самые весенние запахи, уловив которые, ваше сердце тут же наполняется неописуемой радостью и ощущением того, что приближается что-то новое и необычайно прекрасное. В один из таких дней на опушке волшебного леса встретились два друга – медвежонок и белочка. И весело зашагали в сторону могучего старого дуба, в дупле которого проживал лесной ученый, мудрый дядюшка Филин.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Белка, привет.
3: Здорово, Мишка. А чего это у тебя вид такой невыспавшийся?
2: Да читал допоздна. Такая книжка интересная, просто невозможно оторваться. Про хоббита.
3: А это еще что за зверь такой?
2: Про хоббита. Это белка не зверь, это... Ну, это такой человечек наподобие гнома, но не гном. Бороды у него потому что нет, и колпак он не носит. У него большие уши, и, пожалуй, он посимпатичнее, чем гном будет. Хоббиты не носят башмаков, потому что на ногах у них жесткие кожаные подошвы и густой теплый мех. Живут в норах, правда, в очень обустроенных, белок, прям как моя берлога или, к примеру, твое дупло. А еще они любят приключения, так же, как и мы с тобой.
3: Ух ты, как интересно! А где они сейчас живут? Вот бы взглянуть!
2: В книжке написано, что где-то в Средиземье, в Хоббитоне. Правда, я не знаю, где это.
3: Так давай спросим у дядюшки Филина.
2: Ну нет, белка, он смеяться будет. Скажет, сказок начитались.
3: А тогда давай потихоньку у кибермозга спросим. Ну, чтоб дядюшка Филин не заметил.
2: А это идея.
3: А о чем там в книжке написано?
2: Ой, там хоббит Бильбо нашел кольцо всевластия, а волшебник Гэндальф отправил его в путешествие с гномами, а дракон сторожит сокровища и горлом загадывает загадки. А еще он говорит «Моя прелесть». Да, а гномы, они веселые и песни поют. «Бейте тарелки, бейте розетки, вилки тупите, гните ножи, об пол бутылки, в печку салфетки, будет порядок, только скажи. Рвите на части, скатерти гости, лейте на стулья жир от котлет, корки и кости под ноги бросьте, мажьте горчицей ценный паркет». Чашки и рюмки в чан с кипятком, ломом железным поворошите, выньте, откиньте и обсушите. И на помойку все целиком. Кто там без дела? Стыд и позор. Эй, осторожно, хрупкий фарфор.
3: Интересная книжка. А как называется?
2: «Хоббит» или «Туда и обратно».
3: Ну вот туда, точнее сюда, к дубу мы уже пришли.
4: Потайная дверь отворилась... И Мишка с Белочкой подошли к лифту.
3: На какой едем?
2: Ну, если хоббитов искать, то, наверное, вниз. Они ж в норах живут.
3: Ладно. Уважаемый лифт, отвезите нас, пожалуйста, в нору.
5: Норы в дубе нет. Есть подвал.
2: Белка, нам туда. Там, наверное, центр управления камерами, что по всей земле установлены. Там и отыщем и Средиземье, и хоббита.
3: Уважаемый лифт, ну тогда везите нас в подвал.
5: Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – подвал.
4: Выйдя из лифта, медвежонок с Белочкой оказались в полутемном коридоре, освещенном тусклыми лампочками. Справа и слева были двери. За ними что-то гудело и позвякивало.
2: Белка, это наш шанс.
3: И куда нам теперь? В какую дверь?
2: Давай сюда. Вот тут на табличке написано «Видеоцентр».
4: Комната, в которой оказались Мишка с Белочкой, от пола до потолка была заставлена мониторами. Шум моря, снеговые шапки гор, жаркий песок пустыни, океанские глубины, крики диковинных птиц, вой ветра, ветви деревьев, звери, рыбы.
2: Ну точно, эти камеры всю землю видят.
3: Кибермозг, ты где?
2: Кибермозг!
6: Привет, медвежонок и Белочка.
2: Кибермозг, покажи нам Средиземье и хоббита.
6: Поиск, поиск, поиск. Хорек, хамелеон, хомяк. Хоббита нет.
3: Как это нет? Ну такой, ходит на двух ногах, мохнатый, норы роет и живет там. Показывай давай, не тормози.
6: Изображение загружается.
2: Вот то, что нужно. Ну-ка, кибермозг, приблизь-ка нам вот этот чудесный лесочек.
3: Ага, ага, вот так, направь камеру вниз. Смотри, медвежонок, вот вроде нора,
2: О, и вот левее еще одна.
3: И вон там.
2: И там.
3: Ну вот, а говорил, не существует.
4: Изображение на экране стало дергаться, но друзья смогли разглядеть, как из-за корней дерева вдруг выскочило существо на двух ногах, побежало к одной из нор и мигом исчезло в ней.
3: Хоббит!
2: Точно, это он!
0: Чем это вы тут занимаетесь без меня?
2: Дядюшка Филин, скорее!
3: Мы такое нашли!
2: Хоббиты существуют!
0: Кто? Хоббиты? Это вот те самые человечки, о которых писал Джон Рональд Руэлл Толкин? Ну, насмешили!
3: Дядюшка Филин, хотите верьте, хотите нет, но ваша камера все зафиксировала, а кибермозг ничего не нашел.
2: Нет, говорит, ни Средиземья, ни хоббитов, а мы его видели, видели.
0: Ну что же, раз такое дело, то нам ничего не остается, кроме как отправиться в Новую Зеландию.
2: Почему это в Новую Зеландию?
0: Потому что именно там снимали фильм про хоббита.
6: Запускаю режим телепортации.
1: В гостях у дядюшки Филина.
4: Не успев и глазом моргнуть, дядюшка Филин, медвежонок и белочка оказались посреди пышного вечно зеленого леса. Их окружили огромные папоротники и необычные кустарники. Земля была теплой, мягкой и влажной, как после летнего дождя.
3: Вон она, та нора!
2: Давайте в нее залезем. Могу.

0: Поспорить, там стоят маленькие стульчики и кроватка хоббита, вот увидите.
1: Боюсь, медвежонок, ты там ничего не найдешь.
0: Тут ничего нет.
2: Только старые сухие листья и все. Но мы же видели, мохнатая, бежала, прыг в нору.
0: Кто же это был, если не хоббит? Кто еще ходит на двух ногах и носит штанишки?
3: В этот момент из высокой травы, окружавшей нору, прямо навстречу нашим путешественникам, смешно вышагивая на двух мощных жилистых ножках, вышел темно-коричневый кругленький комочек шерсти. Размером не больше курицы. Толстенькое туловище, маленькая голова с черными глазками-бусинками, короткая шея и длинный тонкий клюв, у основания покрытый тонкими усиками.
2: Это еще что такое?
0: Это не хоббит.
1: Знакомьтесь, перед вами птица киви.
0: Птица? Да какая же это птица?
2: Киви – это вкусный фрукт. Сверху мохнатый, а внутри зеленый с маленькими косточками.
1: Правильно, этот фрукт и назвали в честь птички.
0: А что, и правда, похоже.
1: Киви – символ Новой Зеландии.
2: Дядюшка Филин, а как же она летает? Я не вижу ни крыльев, ни перьев.
1: Это вы точно подметили. Ее перышки настолько тонкие, что больше напоминают мех. И крылья под ними разглядеть не так-то и просто. Они малюсенькие, меньше ладони. И, конечно, далеко на таких не улетишь. Точнее, вообще не улетишь. Зато вот ноги ее точно никогда не подводят.
3: В это время птичка киви, не обращая никакого внимания, стала засовывать свой длинный узкий клюв прямиком в землю и смешно трясти головой.
0: Что это она делает?
2: Нос чешет.
1: Это она червяков ищет, свое любимое лакомство. Зрение у киви плохое, а вот нюх первоклассный. Если присмотритесь, увидите, что ноздри у киви на конце клюва, а не у основания, как у всех птиц. Это помогает чуять на расстоянии свой обед, пока он еще прыгает или летает.
3: Киви вдруг замерла и спустя мгновение вытащила из земли большущего червяка. Затем ловко подбросила его в воздух, поймала и мигом проглотила.
2: Ой, как здорово она умеет!
0: А что она ест?
2: А киви может съесть киви?
1: Не проверял, Белочка, но очень может быть, что если ей предложить его, то она не откажется, потому что, например, если не найдется поблизости червяков на обед, она может и ягодами перекусить.
0: Странно, конечно. Вроде птица, а живет в норе, а не в гнезде.
2: Если не хоббита, то уж точно не птицу мы ожидали в этой норе найти.
1: Вообще киви ведут довольно скрытный образ жизни. Стараются поселиться там, где еще не ступала нога человека. И там, где нет врагов-хищников, типа хорьков и куниц. Влажные, вечно зеленые леса и болота подходят ей идеально. Кстати, именно крепкие ноги с четырьмя длинными, широко расставленными пальцами помогают ей без труда передвигаться по вязкой почве. Днем киви вы не встретите, они прячутся в норках и только ночью выходят перекусить.
0: А почему тут так много этих норок?
2: Какие-то вон уже мхом поросли все.
1: О, это удивительная история. Киви выкапывают себе с десяток нор и специально оставляют их на долгие недели пустыми, не заселяются, ждут, пока норы присыплет листьями и пока мох вырастет. Они настоящие мастера маскировки. Ну и норы эти меняют постоянно, чтобы никто их не выследил.
0: А родственники у них есть?
2: Не могу представить никого другого, похожего на эту птицу.
1: Есть мнение, что они как-то связаны с одной древней птичкой, которая вымерла много-много лет назад. Кибермос, голубчик, перемотай-ка нам веков 10 назад. Вот на этом самом месте.
4: Запускаю машину времени. Запускаю машину.

0: Все вокруг закружилось. Птица киви исчезла. Кустарник расцветал и засыхал быстро-быстро. День и ночь менялись каждую секунду. Ливень, начавшись, тут же прекращался, уступая место яркому солнцу. Вдруг все словно остановилось, все замерло. Казалось, ничего особо не изменилось. Только вот лес словно стал гуще, а деревья выше и зеленее. В воздухе появились незнакомые запахи. Мишку, Белочку и Филина накрыла большая тень. Белочка стояла, не шевелясь, смотрела наверх, тыча во что-то мохнатым пальчиком. Задрав голову, медвежонок не поверил своим глазам. Ствол дерева рядом с ним оказался совсем не стволом дерева, а гигантской, длинной ногой чудовищной птицы. Ростом она была 3 метра, не меньше, с небольшой дом в 2 этажа. Мощные жилистые ножища, грушевидное тело, длинная шея и маленькая голова. Ни крыльев, ни хвоста у этого гиганта не было.
1: Знакомьтесь, древний обитатель Новой Зеландии, птичка Моа.
2: Ничего себе, птичка!
3: Птицезавр какой-то!
2: Она нас не съест?
1: Ну что вы, Моа – милейшее создание. Несмотря на свои внушительные размеры и вес в 250 килограммов, примерно как большая корова, она вовсе не хищник. Листья, траву, семена любит. Ученые долгое время полагали, что Моа и есть родственники киви. Но потом какие-то исследователи нашли доказательства, что и те, и другие жили в одно время.
2: То есть киви, получается, тоже древняя птица.
1: Выходит, что так. Я просто не мог вам не показать Моа. Правда, завораживает.
0: Покачиваясь, гигантская птица Моа сделала пару шагов, до таких, что зверятам показалось, что под ними земля затряслась.
3: Дядюшка Филин, а почему они вымерли, эти Моа?
1: Да потому что приплыли, как обычно, люди и все испортили. Племя Маори. Поначалу Моа не боялись людей, потому что попросту никогда их не видели. А потом уже поздно было. Одну за одной всех истребили.
2: Грустная история.
3: Здорово, что нам довелось на них посмотреть. Это ж почти как динозавра увидеть.
1: Да, в живой природе уже не встретишь. А вот в музее любой может посмотреть на птичку Моа. Кибермозг, возвращай нас обратно к киви.
4: Перенесение, перенесение.
3: Ну вот, и наша крошка киви снова с нами.
2: Ой, смотрите, что это там в норе белое.
3: Да это ж яйцо. А какое огромное. Дядюшка Филин, это что же, мы перенесли случайно с собой яйцо того здорового Моа?
1: Ну что ты, Белочка, у птицы Моа яйца по 7 килограммов были.
2: Ну не могла же птица киви снести такое огромное. Оно же размером как половина ее самой.
1: Чудеса природы. Недаром папа киви значительно уступает в размерах маме киви. А ну-ка отойдите, вот и он. Папа киви спешит высиживать, видимо, отходил червячка заморить.
0: Нахохлившаяся птица бесшумно прошмыгнула в свою нору и долго пыталась взгромоздиться на большущее яйцо. Наконец-то ей все-таки это удалось сделать. И мирно засопев, она засунула голову под свое крошечное крылышко и, кажется, уснула.
2: Папа высиживает.
1: Да, вот так у них принято. Заботливый отец высиживает яйцо целых 80 дней, изредка покидая гнездо, чтобы перекусить, вот как сейчас. Через пару месяцев вылупится птенчик. Из такого яйца, кстати, не очень-то и просто. Обычно, чтобы вылупиться из скорлупы, у них по 3 дня уходит. А вот как выберутся, так папа с мамой сразу его и покинут, оставят одного в норе.
3: Как же так? Совсем одного?
1: Это совершенно нормально для них. Кстати, рождаются киви сразу с перьями, а не с пухом, в отличие от птенцов других.

0: и уже через 2 недели смогут самостоятельно выходить на поиски пищи.
1: Но чем же они питаются эти 2 недели, если родители их покидают?
0: Дело в том, что есть у них такая особенность. После вылупления они долго обходятся без еды, потому что под кожей и в желудке у них остается предостаточно желтка. За счет него малыши киви и выживают.
2: Ой, как интересно! Раз и родился сытым.
0: Растут, кстати, киви очень медленно. Взрослеют только уже в 6-7-летнем возрасте. А живут они аж до 60 лет.
1: Ну ничего себе! Ой, дядюшка Филин, что это там? Смотрите, огонек зажегся.
2: Медвежонок, ты думаешь о том же, о чем и я?
1: Это хоббиты! Ну точно, хоббиты, бежим!
3: Не успел дядюшка Филин и глазом моргнуть, а медвежонок с Белочкой уже неслись на перегонки, перепрыгивая норы киви прямиком к загадочному источнику света. Старому Филину ничего не оставалось, как отправиться вслед за ними. Мало ли чего могут эти сорванцы натворить. Да ему самому стало интересно, что же это там светится.
1: Белка, Белка, да это же домик. Самый настоящий.
2: Интересно, кто же там живет? Вон и свет горит.
1: Может, хоббиты нынче из нор в домики уже перебрались?
3: Зверята дважды обошли кругом странную деревянную постройку.
2: Эй, есть кто дома?
1: Дядюшка Хоббит, это вы? Бильбо, открывайте.
3: Дверь со скрипом отворилась. Внутри маленького домика оказалось пусто. Сиротливо по углам стояла пара скамеечек, горел тусклый свет, а у окошка возвышалось подобие то ли телескопа, то ли подзорной трубы.
2: Ну-ка, медвежонок, подними меня, хочу посмотреть в трубу.
1: Ну что, что там? Хоббитов не видно?
2: К сожалению, нет. Вижу только, как киви по полю бегают. Эх.
1: Может, он тут был, но просто ушел? Белка, как думаешь?
2: Скорее всего, услышал, как мы бежим, и спрятался.
0: Фух, фух, дошел, долетел. В смысле, устал за вами бежать.
1: Дядюшка Филин, что это за сооружение такое посреди поля?
2: Да, дядюшка Филин, кто здесь живет?
0: Не хочу вас разочаровывать, но этот домик совсем не сказочный. Эта постройка сделана тут специально, чтобы путешественники, вот такие, как мы с вами, могли понаблюдать за птицами киви с безопасного расстояния. Эти домики, кажется, так и называются – кивьярни. Вот и труба специально. Нет, нет, нет. Ну, я не исключаю, конечно, возможности, что в этом домике и хоббит мог остановиться на ночлег. Всякое бывает. Ну, а вдруг?
2: Медвежонок, а что там под скамеечкой? Посмотри, ну-ка.
1: Ой, монетка.
0: Наверное, хоббит обронил.
1: На монетке птичка киви.
0: Это самый настоящий новозеландский доллар.
2: Красивая какая, медвежонок. Оставь ее себе.
1: Оставим ее тут. А вдруг тот, кто ее потерял, вспомнит и вернется за ней. А вдруг это монетка какого-нибудь хоббита? Все же, я думаю, они существуют.
4: Кто может быть красивее нашей птицы? Киви на коротких мощных ножках, круглое тельце, как картошка. Перья ее похожи на мех, а как она бегает, это смех. Киви летать не умеет и о том не жалеет. Гнездо ей тоже не нужно, живут киви в норках очень дружно. Едят червячков клювом длинным, ловят, прям так едят, зачем их готовить. С птичкой киви чеканят монеты, гуляют монеты по всему свету. Киви-фрукт зовут в ее честь, внешнее сходство у них все же

0: На-на-на-на, филин.
1: Внимание, портал закрывается. Ваше время истекло.
2: Вот и подошло к концу наше сегодняшнее приключение.
3: Спасибо за чудесное путешествие, дядюшка Филин.
4: Дядюшка Филин, а куда завтра отправимся?
2: А завтра еще что-нибудь придумаем.

0: веселое.
1: Пункт назначения. Лаборатория. Утрова. Филина.
2: Небо заметно посветлело. Близился рассвет. Трава покрылась блестящими бусинками росы. Птички киви, вдоволь поохотившись за ночь, начинали прятаться, каждая в свою норку. Вечно зеленый лес просыпался, а киви напротив готовились ко сну. В огромном многоэтажном дупле старого дуба Белочка, Медвежонок и дядюшка Филин сидели за столом, пили чай с вареньем и думали о том, с каким редким животным им предстоит встретиться в следующий раз.

0: Правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Реклама.
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
3: 6+.
4: Поделюсь с тобой одним секретом.
5: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
6: А будет возвращение легенды.
7: Ждите все сюрприз от гиперленты.
8: И как всегда, все удивительное
9: в «Ленте».
10: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании.

0: компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Из мусора можно строить здания. В Индонезии нашли полезное применение пластику. Из него построили музей. Стены сделаны из тысяч бутылок, пакетов, трубочек и прочего одноразового мусора. В центре музея красуется статуя богини процветания. Ее юбка украшена маленькими одноразовыми пакетиками для упаковки. Все эти отходы выловили в местных реках. Они одни из самых загрязненных в мире. Музей пластика уже стал популярным у местных жителей. Сюда часто приходят ради эффектных селфи.
1: А знаете ли вы, что...
2: Можно уютно сидеть на крышечках от бутылок. Потому что в Испании из них делают скамейки. Их устанавливают в школах Валенсии. Они сделаны из переработанных пластиковых пробок от бутылок. Эта мебель – часть большого проекта. С его помощью детям хотят показать, как можно дать вторую жизнь отходам и таким образом беречь природу. А также создавать прочную мебель как для школы, так и для улицы. Ведь скамейкой из пластика не смогут полакомиться термиты и жуки. И с нее можно смыть любые рисунки юных художников.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Шторм может возникнуть из-за мусора. В Шотландии о мусоре на дне рек и морей рассказывает огромная кукла. Размером она с пятиэтажное здание. Ее зовут Шторм, и она богиня моря. Глаза ее цвета раковин устриц. На голове густые пряди водорослей, а голос звучит как шум волн. Морская красавица появляется в разных городах и гуляет по улицам. Ее поддерживает подъемный кран. Он едет за ней по пятам. Управляют Штормом 10 кукловодов. Куклу сделали специально из переработанных материалов, которые выловили из моря, чтобы показать, как много мусора в воде. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то,

0: истории.
1: Ураган.
2: Шустрее! Шустрее, руку давай!
3: Подожди, я сам еще не собрался.
2: Да долго ты еще возиться будешь, а? Действовать надо быстро. Не забывай, мы в чужом саду, не в своем.
3: Все уже, не ворчи только. Мешок где?
2: У тебя.
3: Какая ты раззява, у тебя должен быть.
2: Возьми фонарь и посвети.
3: С ума сошел, фонарем светить. Ты еще в окошко постучи. Простите, Степан Кузьмич, мы возьмем у вас немножко слив, яблок, абрикосов, если разрешите, конечно.
2: Хватит, прыгай на землю, ищи мешок.
3: А чего я-то?
2: Потому что я главный.
3: Главный? Все, нашел.
2: Молодец, кидай мне и сам зарезай.
3: Это что?
4: Это слива.
3: Я не люблю сливы.
2: Давай еще обсудим ваши гастрономические пристрастия.
3: Ты как хочешь, а я пошел искать абрикосы или яблоки хотя бы.
2: Да ты их собирать-то будешь.
3: У меня еще мешок есть.
2: Ты молчал. Иди, иди, предатель.
3: Пожалуй, я уже никуда не пойду.
2: Вот ведь мне повезло. Что делать будем? Сейчас хозяина разбудит, и нам конец.
3: Давай с дерева на дерево перебираться. Так до забора долезем.
2: Тоже мне Тарзан нашелся.
5: Тай, ты чего шумишь? А, молодец. Воришек на дерево загнал. Эй, ребята, вы что в моем саду делаете? Фрукты воруете, как не стыдно.
3: Степан Кузьмич, вы не поверите. Сегодня вечером мы играли в футбол рядом с моим домом. Вдруг поднялся такой жуткий ураган, что нас оторвало от земли и забросило в ваш сад. Долго мы пытались спуститься, но тут прибежала ваша собака. И как давай рычать, лаять, спуститься страшно.
5: Хорошо. А кто же тогда оборвал все деревья в саду?
2: Мы хватались за них, чтобы ветер не унес нас еще дальше от дома.
5: Ну, предположим, что все эти небылицы – чистая правда. Но кто же положил эти фрукты в ваш мешок?
3: Степан Кузьмич, когда вы пришли, мы как раз размышляли над этим вопросом.
0: Веселые. Веселые истории.
6: Детское радио.
0: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
8: Переоткрой тяжелые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
11: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
14: Я то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Шоу.
1: Головоломка.
0: Головоломка.
1: С Марией Петровной.
2: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум». Хитрейшее расследование умнейших мыслителей.
3: Начальник сказочной полиции Добрыня.
2: И мой юный помощник, детектив... Так, Добрыня, а где же Макс?
4: Я тут, Мария Петровна. Извините, задержался. У нас контрольная по географии была.
3: Контрольная? А, помню, были у нас в сказочной академии контрольные. Ух, сложные. Трудно тебе пришлось, Максимка?
4: Да нет, ничего. Я же готовился, справился.
3: Молодец.
2: Коллеги, пора начинать.
3: Марья Петровна, пусть ваша загадка первая будет.
2: Почему бы и нет?
0: Хрум! Хрум! Хрум!
1: Головоломка!
0: Головоломка!
1: С Марией Петровной!
2: Эта история произошла в царстве Кощея Бессмертного. А известно вам, коллеги, что сказочный герой Кощей бережет пуще глаза?
4: Естественно, яйцо. В нем игла, на конце иглы смерть Кощеева.
2: А что еще бережет Кощей?
3: Коня своего, волшебного.
2: Правильно, только у Кощея есть нечто более ценное, Добрыня.
4: Моя мама говорит, что самое ценное – это дети. Обычно это бывает, когда папа начинает меня за что-нибудь ругать.
3: А такое бывает, Максимка?
4: Всякое бывает, Добрыня. Простите, Мария Петровна, вы сказали, что у Кощея есть нечто более ценное.
2: Именно. Кощей, конечно, отрицательный персонаж. Но дочку свою, Василису Премудрую, любит и всячески оберегает. Василиса живет в замке Кощея и никогда не выходит на улицу без сопровождения. Но Кощей подумал, что этого недостаточно. И решил отправиться к бабе-яге и спросить ее совета, как надежнее уберечь Василису от неприятностей.
3: А зачем еще надежнее?
4: Да, он же и так ее никуда не выпускает.
2: Скоро все будет понятно. Пришел Кощей к бабе-яге. Та выслушала Кощея и бросила в дымящийся котел с колдовским зельем щепотку полыни и 5 чешуек змеиной кожи. Избушка наполнилась едким дымом. «Не зря тебя отцовское чутье ко мне привело, друг любезный Кощеюшка», — сказала яга. «Ох, и не сладко твоей Василисушке скоро придется». Испугался Кощей и говорит: «Что же мне делать, подружка?»

0: Это он Ягу так называет?
1: Конечно, все знают. Яга с Кощеем, друзья, не разлей вода.
2: А Яга продолжала пугать Кощея.
3: Скоро Василису твою у тебя заберут. А заберет ее тот, у кого две головы, две руки и шесть ног. А идут из них только четыре.
2: Еще больше испугался Кощей. Много чудищ я видывал, Яга, но таких не случалось. Скажи мне, что это такое или кто такой?
3: Более ничего не скажу, ответила Яга. Иди-ка ты домой. Чё-то не колдуется мне сегодня.
2: Вернулся Кощей в свой замок и приказал усилить охрану Василисы. Велел никого к замку не подпускать. В особенности чудищ с двумя головами, двумя руками и шестью ногами, из которых идут только четыре. Потом сел в большой дворцовой зале у камина и крепко задумался. А теперь, внимание, вопрос.
4: Вопрос?
2: Скажите мне, кого должен опасаться Кощей? У кого две головы, две руки, шесть ног, а идут из них четыре?
1: Ничего себе, сказочка!
0: Так-с, подумаем. Две руки, две головы, шесть ног. Ходят четыре. Так, Марья Петровна?
2: Все так, Макс. Подумайте, а пока включим часики.
5: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?
1: Да чего тут? Обманула баба-яга Кощея. Нет такого чудища. Даже у Чудо-Юда три головы, а не две. А ноги у него четыре.
0: Я тоже Чудо-Юда вспомнил.
1: Марья Петровна, может, дадите подсказку?
2: Хорошо.
4: Ответ!
2: Вспомните, кто в сказке отправился в Кощеево царство и взял в жены Василису Премудрую?
1: Ну как кто, Марья Петровна? Иванушка?
2: Иванушка. А как он добрался до Кощеева царства?
0: Прискакал на коне.
1: На коне! Точно! На коне!
0: Не понял. Ну, на коне. И что?
1: Представь себе Иванушку верхом на коне, Макс.
0: Представил. Ага, две головы, шесть ног и две руки. Иванушка сидит верхом, а идут четыре ноги его лошади.
2: Да, именно. Все довольно просто.
1: Я первый догадался. Не зря вчера готовился.
0: Молодец, Добрыня. А я вот не сразу.
2: Теперь твоя головоломка, Макс. Готов?
0: Да. И она будет с математическим уклоном.
2: Прекрасно.
1: Математики-то я не очень силен. Мне больше читать нравится. Сказки, мифы, легенды, былины.
0: Добрыня, ты послушай только внимательно и справишься.
1: Попробую.
2: Начинай, Макс.
4: Хрум! Хрум!
6: Головоломка!
4: Головоломка!
6: С Марией Петровной.
0: Летом я гостил у бабушки на даче. В соседнем доме поселилась новая семья. Папа, мама и мальчик Сережа. Мы с ним очень быстро подружились и стали проводить вместе почти каждый день. Оказалось, что мы даже родились в один день.
1: Повезло тебе. А вот я родился в один день с Водяным.
0: Так это же здорово! Так вот, однажды Сережа спросил: «А ты любишь шоколадные конфеты с карамельной начинкой?» «Конечно, люблю», — ответил я. «Их все любят».
1: Говорят, что от сладкого зубы портятся. И от конфет, наверное, тоже.
0: А мама говорит, что конфеты есть можно, только понемногу. И нужно не забывать чистить зубы утром и вечером. Так вот, мы с Сережей выяснили, что любим одни и те же конфеты. И решили купить немного в нашем деревенском магазинчике. Денег на две коробки конфет у нас не было. И мы решили купить одну и разделить ее пополам. «Сколько тебе не хватает на одну коробку?» – спросил я Сережу. «Мне не хватает 100 рублей», — ответил Сережа. «А тебе?» «А мне? Сейчас посчитаю. Мне не хватает 10 рублей», — сказал я, и мы отправились в магазин.
2: «Прости, что перебиваю, Максим. А бабушку вы предупредили?»
0: «Естественно. И Сережкиных родителей тоже».
1: «Молодцы. И что было дальше?»
0: «Мы пришли в магазин, только конфет не купили».
4: «Вопрос?»
0: «Вопрос такой. Почему?»

0: мы с Сережей не купили конфет?
1: Думаю, что знаю ответ.
2: И я знаю, потому что...
0: Пока не говорите. Нужно, чтобы ребята могли подумать. Часики, вы тут? Включайтесь.
3: Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ.
0: И каков ваш ответ? Почему нам с Сережей не удалось купить коробку конфет?
2: Потому что, Макс, пока ты деньги считал, ты какие-то монетки обронил, и вам денег не хватило.
1: Конфеты могли подорожать.
2: А может, они к тому времени закончились?
4: Ответ!
0: Конфеты в магазине были, и они стоили ровно 100 рублей. Я монеток не ронял. Вспомни, Добрыня, Сереже на коробку конфет не хватало...
2: 100 рублей. Ага, я догадался. Сережа пришел в магазин без денег.
0: Правильно, Добрыня. Неплохая история.
2: Неплохая, Максимка.
1: Добрыня, теперь твоя очередь. Ждем твою головоломку.
4: Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
6: Головоломка!
5: С Марией Петровной.
2: Хотите верьте, хотите нет. А только вышла на днях такая история. К нам в отделение сказочной полиции заявился самый главный разбойник из сказки «Морозко».
0: Ничего себе! Что же он натворил?
2: В том-то и дело, Макс, что ничего. А вот с ним кое-что приключилось.
1: Любопытно.
0: Да.
2: Еще как любопытно. Пришел разбойник и говорит: «Добрынь Никитич, выслушайте меня, прошу. Дело серьезное». И рассказывает. Скучали разбойники в зимнем лесу, скучали, и решили от нечего делать пойти в услужение к чертям из сказки о попе и работнике его балде Александра Сергеевича Пушкина. Порожки в избушке подлатать, печь побелить, воды натаскать. За неделю работы черти отдали разбойникам мешок золота.
0: Откуда у чертей столько золота?
2: Макс, помнишь, как балде пришлось уговаривать чертей отдать оброк? У них золота много, только расставаться они с ним не хотят. Ну так вот, разбойники... разожгли костер и поставили на огонь котелок, чтобы сварить похлебку. И вдруг один из них как закричит: «Держите вора!» Смотрят разбойники, а Иванушка взялся за их мешок с золотом и унести хочет. Хотели разбойники Иванушку к нам в полицию сказочную привезти. Да только ночь на дворе, и похлебка почти готова.
0: И что же они сделали? Неужели привязали бедного Иванушку к дереву?
2: Максимка, я тебе так скажу. Разбойники никакого понятия о хороших манерах не имеют. Вот что мне этот главный разбойник дальше рассказал. Чтобы Иван не сбежал, отвели мы его в заброшенную круглую башню и заперли там. Наутро решил я проведать Ивана, рассказывает разбойник. В башне той темно было, а Иван притаился в самом темном углу. Только я вошел... как наскочил он на меня, стукнул и убежал.
0: Что-то не верится.
2: Разбойник показал мне шишку на лбу.
1: Что же было дальше?
2: Дальше я начал думать. С одной стороны, это разбойник. С другой, вроде как, улика. Шишка у него на лбу имеется. Неужели Иванушка действительно хотел украсть золото и сбежал из круглой башни?
0: И что же ты решил, Добрыня?
2: Я решил включить логику. И понял, что разбойник все придумал и пытается нас обхитрить. А теперь слушайте мой вопрос, детективы.
4: Вопрос?
2: Почему я решил, что разбойник меня обманывает?
0: Потому что разбойники во всех сказках говорят неправду.
2: Не поэтому. В этом деле, Макс, была одна маленькая, но очень важная деталь. Она помогла мне понять, что разбойник все выдумал.
1: Можно включать часики.
2: Часики? Включать.
3: Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем. Ку-ку! Додумались?
2: Ну, Максимка, какой ответ?
0: Никакого золота у разбойников не было, Добрыня. Ты сказал, что со своими богатствами черти расставаться не хотят. А нет золота, значит, нет и того, кто это золото захотел украсть.
2: Логично, Макс. Но все-таки как понять, было золото или нет? Правду сказал разбойник.

0: или все выдумал? Вам слово, Марья Петровна.
1: Ответ.
2: Всю эту историю разбойник выдумал.
3: Почему?
2: Разбойник сказал, что Иванушку посадили в заброшенную круглую башню. Так?
3: Так.
2: А что было потом?
3: Иванушка притаился в углу и напал на разбойника. Только вот какой угол может быть в круглой башне?
0: Догадался, молодец. А я тоже эту несостыковочку не сразу заметил.
2: Да, внимание очень важно в работе сказочного детектива.
0: Особенно, если приходят вот такие вот сказочники и начинают голову морочить. Что ж, пора мне в сказки возвращаться.
3: Эх, жаль.
0: Ничего, Максимка, время летит быстро. Скоро встретимся, да, Марья Петровна?
2: Конечно, через неделю будем разгадывать новые головоломки.
3: Скорее бы, до свидания, Добрыня.
0: До свидания, Максимка, до свидания, Марья Петровна. До свидания, юные детективы.
3: Пока, ребята.
2: До свидания.
1: Хрум! Хрум! Хрум! Хрум!
4: Головоломка!
1: Головоломка!

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
3: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
4: «Вот ведь удивили»
5: с Алексеем Лысенковым.
6: Ну да, со мной.
5: Реклама.
7: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
8: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
9: 0-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Реклама.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: ieșire. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Космонавты стригутся в космосе с помощью пылесоса. Космонавты проводят на орбите по полгода, а то и больше. За это время у них сильно отрастают волосы. В невесомости кровь лучше приливает к голове. Корни волос получают больше питательных веществ, поэтому растут быстрее. Но как их стричь в космосе? Оказывается, для этого используют необычную машинку для стрижки волос. К ней подсоединяют пылесос, так что все состриженные волоски тут же попадают в пылесборник. Как все происходит, снял на видео и выложил в своем блоге космонавт Константин Борисов. Ссылку на ролик найдете на сайте детского радио в разделе «Новости».
1: А знаете ли вы, что...
2: Полярное сияние может быть оранжевого цвета. Вообще-то северных сияний оранжевого цвета быть не должно. Они обычно имеют нежно-зеленый цвет, могут быть со всполохами красного, фиолетового и синего оттенков. Однако однажды на Землю обрушилась сильная солнечная буря. Она случается, когда Солнце выбрасывает слишком много энергии. Из-за этого в ночном небе над Канадой возникли яркие столбы тыквенного цвета. Они светились примерно 20 минут, а потом растаяли. В последний раз это редкое природное явление видели 20 лет назад. Повезло тем, кто успел сфотографировать.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Есть планеты из сахарной ваты, на которой идут песчаные дожди. Астрономы изучают необычную планету. Она называется ВАСП-107b. И находится на расстоянии 200 световых лет от Земли. То есть очень-очень далеко. Она очень большая, но легкая. Поэтому ученые между собой называют ее сахарная вата. Планету окружает очень горячая атмосфера. Температура доходит до 1000 градусов Цельсия. На поверхности много песка, который находится в газообразном состоянии. Его называют силикат. Когда силикат попадает в холодные слои атмосферы, превращается в облака мелких песчинок. Они движутся с очень высокой скоростью, несколько километров в секунду, образуют плотные облака и затем выпадают в виде дождя. Эта планета непригодна для жизни, но очень интересна для изучения. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, меня зовут Кирилл Раскаскин, и мы с вами двигаемся только вперед. Неважно, пешком, на велосипеде, на самокате или на роликах. Главное, что в компании детского радио. Пусть лето подарит вам...

0: нового учебного года осталось 14 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум!

0: ограничили.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Подождите. Друзья, может, отменим наше путешествие? Я так устал! Признаюсь, даже гномам иногда так хочется отдохнуть от всех дел и вернуться в детство. Точно! Ха, как я сразу не догадался! Срочно переносимся в Англию! Добро пожаловать в детство, друзья! Ой, как здесь много веселых и счастливых лиц, а уж игрушек, игр, книг, видимо, невидимо. Юные леди, для вас бесценная коллекция кукол. Самой старинной кукле из древнего Египта недавно исполнилось 3000 лет. Юные джентльмены, для вас армия неутомимых солдатиков из дерева, олова и пластмассы. Целый парк автомобилей, самолетов, мопедов, мотоциклов и даже поездов. Чувствую, настроение стремительно повышается. Самое время отправиться к самому популярному экспонату музея.
3: Здравствуйте, друзья. Можете звать меня попросту госпожа Песочница. Да, по самым последним данным, именно я, песочница, из века в век являюсь самой желанной гостьей в каждом дворе, городе и поселке. Поэтому здесь, в музее детства, мне отведено особое место. Милости прошу, господин гном, сделайте куличик.
2: О, сумею ли? Ведь я, пожалуй, лет 200 не делал ничего подобного.
3: Сумеете, а нет, легко поправить дело. В том и весь фокус.
2: Эй, получилось! Получилось, и правда, друзья, утомление как не бывало. Ну, кто это плачет?
3: Не волнуйтесь, это счастливые дети. Просто они капризничают и не желают покидать музей. А детство когда-нибудь заканчивается.
2: Но в него всегда можно вернуться. До новых приключений, друзья!
0: Тайны!

0: Yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем коти, вынос, левей вала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.
3: Веснушка, не шевелись! У тебя на голове бабочка!
1: Ой, какая красивая! Это она прохладу, наверное, ищет.
3: Ко мне на крышку, бабочка, не садись, а там слишком горячо.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Дракоша-тоша.
1: И дракоша-тоша.
2: И дракоша-тоша.
1: И дракоша-тоша.
0: И дракоша-тоша.
2: И дракоша-тоша.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам кончается.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
8: мультики!
7: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.

0: Офис, Офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
8: Мама! Папа!
9: Бабушка!
8: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
7: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 38. Большие

0: уши.
1: Стрелка Семеновна, слушаю.
2: Беда, Шерлок Семафорович, беда!
1: Что случилось?
2: Полное безобразие. Ходить по путям с надетым капюшоном – это же опасно. Поезд можно не увидеть, и поезд может… Ужас, кошмар, представить страшно.
1: Успокойтесь, Стрелка Семеновна. Кто ходил, что делал, приметы, улики, какие капюшоны?
2: Вы бы лучше приехали, Шерлок Семафорович. Я бы на месте вам все и рассказала бы.
1: Скоро буду.
3: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
1: Ну, Стрелка Семеновна, рассказывайте.
4: Он был один.
1: Так, где стоял?
4: Вон тут, почти на путях. Кто-то показывал правой рукой в сторону от путей. А потом, когда поезд подлетел прям в последний момент, вдруг резко так отскочил и бежать. Чуть под колеса не попал.
1: Приметы нарушителя?
4: Нет примет. Серый свитер, капюшон. Да, одна примета есть, особая.
1: Какая же?
4: Сильно лопоухий. Прям ухи, уши, аж из-под капюшона выпирали. Сама видела. А больше ничего. Тут такой ливень был, прям гроза. А потом все раз и прекратилось. И такая радуга. Она у нас часто в этом месте после дождя появляется.
1: Радуга?
4: Ну да.
1: А можете показать точное место, где стоял мальчик и как он, как вы говорите, рукой куда-то показывал?
4: Да легко. Шерлок Семафорович, следуйте за мной.
1: Стрелка Семеновна, у вас с собой случайно ириски нет?
4: Понимаю. Дело на одну ириску.
1: Или две.
4: Держите три. Так, вот тут он стоял, вот так руку держал, вон там на платформе стояла я.
1: А где была радуга?
4: Да прямо в небе за моей спиной. Еще ириску?
1: Нет, не понадобится.
4: Вы что, уже знаете, кто нарушитель, Шерлок Семафорович?
1: Конечно. В нашей школе есть кружок юных блогеров. Зайдите на их страницу в интернете и посмотрите, кто снимал сегодня радугу. Это и будет наш нарушитель.
4: Так это он не показывал куда-то рукой, а телефон держал. Так, а уши?
1: Сразу видно, что вы не блогер, Стрелка Семеновна. Наушники нужны, чтобы говорить под музыку. Ведь видео потом будет с музыкой.
4: Гениально! А этого юного блогера я найду и объясню ему, что в наушниках ходить рядом с железной дорогой очень опасно. Наушники, как и капюшон, надо снимать, подходя к железной дороге.
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.
5: Детское радио. Детское радио.
6: Детское радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, ребята! С вами Катя Знайкина. А вы знали, что муравьи летом спят всего 4-5 часов в сутки? Им некогда. Они на солнышке греются и работают, так что и вы не ленитесь. Лето короткое, успевайте загореть, нагуляться и нарадоваться солнцу. Ловите момент.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, с вами Ириска. Новый летний день в разгаре, и я предлагаю вам сегодня пофантазировать. Берем в руки карандаши, фломастеры, краски, включаем фантазию на полную. Рисуем радугу, летние букеты, полянку с цветами или звезды. Лето – время для новых рисунков, новых впечатлений и творчества.

0: если ты крылат.
1: Детское радио.
2: 104-42, 33-15, 8-9-10-2, 50-12.
3: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
4: Подожди, лисичка. Вот

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дальше.
1: Реклама.
2: Растишке 25 лет. Поздравляем!
3: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
4: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
3: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио.
5: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
1: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
15: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Ярослав Попов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Яичная скорлупа может стать произведением искусства? Хорошо работает фантазия у одного дедушки из Армении. Это Рубен Закарян. Он прославился необычным хобби. С помощью дрели вырезает тончайшие кружевные узоры на яичной скорлупе. Такая работа требует точности и терпения. Ведь в одном яйце мастер делает до 2000 крошечных отверстий. Одно неверное движение, и хрупкий материал может треснуть. Но Рубен еще ни разу не испортил ни одной скорлупы. Перед началом работы он аккуратно выдувает содержимое яйца и тщательно моет скорлупу. Свои хрупкие шедевры бережно хранит в шкафу, завернутыми в вату. И создает их не для продажи, а для души.
2: А знаете ли вы, что...
3: Инженеры создали уникальное устройство, которое умеет слушать музыку растений. Это как волшебный микрофон для цветов и деревьев. Он улавливает невидимые биологические сигналы растений и переводит их в электрические импульсы, а специалисты – в ноты. Особенно оценят это устройство любознательные дети, ведь оно поможет узнать, какие песни поют мамины орхидеи или бабушкины розы.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Шедевры искусства можно создать даже из пыли. В одном музее на Тайване случилась курьезная история. Очень старательный уборщик, наводя чистоту, увидел большое пыльное зеркало. Решив, что его нужно отмыть, он тщательно его протер. А оказалось, что это был музейный экспонат. Художник Чэнь Сунчи специально покрыл зеркало слоем пыли. Он сделал это для того, чтобы люди задумались, как видят себя и мир вокруг. Теперь экспонат, к сожалению, испорчен. Но, к счастью, это легко исправить. Достаточно снова покрыть зеркало пылью, и шедевр готов. На этом все. С вами был Ярослав Попов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Ребята, это Кирилл Раскаскин в эфире Детского радио. И даже если вы сегодня просто полежали на травке и посмотрели на небо, день прошел не зря. Вы дали себе передышку, набрались сил и готовы дальше круто проводить каникулы. Молодцы!
1: Лето на Детском радио.
2: В книжном мире маячок. Ваш книжный червячок.
3: Книжный червячок на Детском радио.
4: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
3: Книжный червячок на Детском радио.
4: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
5: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года трое мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
6: «Мне кажется, они следят за нами», –
5: прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
6: «Нет, они слушают», –
5: запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула.

0: от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте, крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались, но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли, а люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.
1: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду, а потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине? От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный, книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок. На детском радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
4: Ой, каникулы.
2: Лето на детском радио.
6: Салют, мои маленькие друзья. С вами я, старший почтальон, дядя Саша. Детское радио можно слушать где угодно. В автомобиле, в поезде, дома, на даче. Куда бы вы этим летом ни поехали, мы всегда с вами.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 19 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио зря. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
3: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
2: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
4: 6+.
1: Поделюсь с тобой одним секретом.
5: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
6: А будет возвращение легенды.
5: Ждите все сюрприз от гиперленты.
2: И как всегда, все удивительное
7: в «Ленте». Гипермаркет «Офисмаг».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
7: Экономьте с «Офисмаг».
9: ООО «Офисмаг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Воображение способно превратить обычный двор в бескрайний океан. Станьте сегодня капитанами корабля, отважными пиратами или откройте свой необитаемый остров. Играйте, радуйтесь и наслаждайтесь летом.
0: А

0: Эй, пацан.
1: Ну?
0: Ты самый загорелый на пляже. Все лето, что ли, здесь?
1: Угу. А что?
0: Плаваешь хорошо?
1: Ха, чудак-человек. Я даже приз получил, когда день Нептуна отмечали. Первым до буйка и обратно промчался.
0: Значит, ты мне и нужен. Можешь совет дать?
1: Спрашивай.
0: Надо научить одну девчонку плавать.
1: Хм, это какую?
0: Видишь? Рыжая на мелководье плещется.
1: О, ничего такая.
0: Ну, и?
1: Значит так. Нужно вести себя уверенно, чтобы она чувствовала, что находится в надежных руках. Понимаешь?
0: Понимаю.
1: Лучше проводить уроки, когда рядом никого нет, чтобы она не стеснялась. Понимаешь?
0: Понимаю.
1: Ну вот, заходите на глубину,

0: руки, и она начинает плыть у тебя на руках. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Или вот еще. Аккуратно берешь ее за талию, и вы вместе отталкиваетесь от дна, и вместе плывете на спине. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Или вот еще. Потихоньку вытаскиваешь пробку из матраса. Матрас начинает сдуваться. Она в панике, а ты ее спасаешь. Все, она тебе благодарна, а ты ее герой. Понятно?
1: Понятно. А за сколько она плавать-то научится?
2: А, плавать? Плавать, ну, недельки 2-3.
1: Так долго? Что ж, до конца лета с ней на мелководье плескаться.
2: Игра стоит свеч.
1: Какая игра?
2: Ну, ничего такая, девчонка.
1: Это моя младшая сестра.
2: Тогда что ты мне голову морочишь? Чего с малявкой-ка не телится? Сбрось ее просто с матраса в воду. Поплывет как миленькая. Понимаешь?
1: Понимаю.
3: Веселые истории.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

можно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально.

0: все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.
3: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Лето оставляет много теплых воспоминаний и новых историй. Эти моменты греют сердце еще долго после окончания сезона.
1: Лето на детском радио.

эфире Кирилл Раскаскин. Интересно, ребята, кто из вас уже пробовал запускать бумажных змеев? Это, между прочим, очень увлекательное занятие. Особенно, если змей сделан собственными руками. Ловите поток ветра и отправляете свою мечту вместе с бумажным змеем в незабываемый полет.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
9: И я бы так хотел увидеть папу.
8: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
9: Ура! Новый фильм про меня!
8: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно

0: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
2: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.
8: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его!

0: ieșire. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно! Все то, что неизвестно!»
1: А знаете ли вы, что...
0: Коты порой притворяются другими животными. В одном из зоопарков Малайзии семья капибар приютила рыжего кота по кличке Оен. Самые крупные грызуны на планете ведут себя так, будто пушистик и в самом деле их родственник, хотя совсем с ним не похожи и в два раза больше его по размеру. Они отлично ладят с усатым полосатым, вместе едят и спят. Сотрудники зоопарка даже изготовили табличку с именем котика и повесили ее на вольере. Благодаря Рыжику в зоопарке стало больше посетителей. Большинство из них приходит только ради кота. Дети и взрослые снимают забавные ролики с его участием и выкладывают в интернете. Так история о необычной дружбе стала популярной в соцсетях.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кроты – чемпионы по игре в прятки! Ученые открыли два новых вида кротов. Они уникальны. Летом легко переносят жару в 50 градусов, а зимой отлично себя чувствуют под двухметровым слоем снега. Что удивительно, эти кроты обитают в горах на востоке Турции уже 3 миллиона лет, но лишь недавно попались на глаза исследователям. Ученые рады своему открытию, ведь животный мир нашей планеты хорошо изучен, так что найти новых зверей – большая удача.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Коты умеют прыгать через скакалку. Кот по кличке Кит Кэт из Миссури установил рекорд. Он перепрыгнул через скакалку 9 раз за минуту. Вместе со своей хозяйкой, дрессировщицей животных Триш Сейфрид. 13 лет назад она нашла милого рыжего котенка в заброшенном сарае, забрала его к себе домой, назвала Кит Кэт и стала тренировать. К 6 месяцам малыш уже прыгал через скакалку и со временем стал всеобщим любимцем, а также звездой рекламы и спорта. Пушистый спортсмен любит общаться с поклонниками и готов каждому дать 5 своей хорошенькой рыженькой лапкой. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: На детском радио Кирилл Раскаскин. И как же здорово, что летом можно попробовать так много всего нового. Научиться с другом кататься на скейте, ловить рыбу с папой, ну или с дедушкой запечь картошку в костре. Каждый день несет вам новое открытие. Удивляйте и удивляйтесь!
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней.
2: И мы, Ириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу «Развивайка».

0: разобьюсь!
1: Не люблю, когда дует сильный ветер. Интересно, зачем нужен ветер?
2: Когда дует очень сильный ветер. Ты знаешь, дружочек мой, я тоже не люблю. Да, но знаешь, если бы ветер исчез, то у нас никогда бы не шли дожди. Да, и не было бы снега. Ведь именно ветер переносит влажный воздух с морей и океанов на сушу. А еще ветер делает воздух, которым мы дышим, чище. Да, он уносит из города воздух, загрязненный дымом, выхлопами машин, и заменяет его свежим, принесенным из лесов и полей. А еще человек давно заставил ветер служить себе, да, подчинив его мощную силу. Ну, например, великие географические открытия были совершены мореплавателями, которые отправлялись в путь на чем? На парусных кораблях. Но они не могли бы плыть, эти самые корабли, если бы их не подгонял ветер. С давних времен сила ветра использовалась на ветряных мельницах, да. А вот сейчас строят ветряные двигатели, которые превращают силу ветра в электричество, представляешь? О-о-о-о. А еще ветер, ну, не сильный, конечно же, такой слабенький ветер или средний, очень полезен для здоровья. Да, самым полезным считается морской ветер. Потому что он чистый, знаешь, он такой влажный, насыщен морскими солями и целебными веществами, которые находятся в водорослях. Вот так вот, видишь? Теперь ты понимаешь, зачем нам нужен ветер?
1: Теперь понимаю.

0: привет! Это я, диджей Алло Алена. Если вы собираетесь гулять, не забудьте панамку. Летом солнце светит очень ярко.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Это на детском радио.
1: Кипятош, а какой у тебя любимый летний аромат?
2: О, это когда пахнет свежескошенной травой.
1: Да, такой душистый летний запах. Сразу хочется бегать босиком по лугу.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о потерявшемся лоскутке и найденном кармане.
1: Эта история произошла в те времена, когда в мире было еще очень мало городов, и большую часть земли занимали дикие земли и леса. На заросшей бурьяном дороге, что вела сквозь чащобу от старой деревни к королевскому дворцу, лежал небольшой лоскуток плотной ткани. Его, по-видимому, выронил торговец, недавно там проезжавший.
2: «Как же мне грустно! Как же мне зябко!»
1: – причитал лоскуток.
2: «Неужели я никому не нужен? Неужели мне навсегда придется остаться в этом лесу?»
1: Лоскуток мог бы пролежать так очень долго, но, к счастью, вскоре после того, как он был потерян, по лесу шел странник.
3: «Какой красивый кусочек ткани! Возьму-ка я его с собой!»
1: – подумал странник.
3: «Он мне наверняка пригодится!»
1: Странник поднял

0: лоскуток и пошел дальше. Он торопился к королю. Он хотел попросить его выделить деньги на строительство новых домов в своей деревне. Найденный кусочек ткани вселял в него надежду.
1: «Если его величество откажется дать денег моей деревне,
0: — думал он,
1: — то я смогу продать на рынке этот лоскут и получить хоть какие-то монетки».
2: «Ты не можешь меня продать!»
0: — вдруг произнес лоскуток, зажатый в кулаке странника.
2: «Я тебе пригожусь!»
1: «Чем же?»
0: — удивился странник.
2: «Увидишь!»
0: — ответил лоскуток. Спустя некоторое время дорога привела их к королевскому дворцу. Его величество был добрым королем и потому, не задумываясь, выдал страннику 130 серебряных монет. Странник был этому очень рад, но только никак не мог придумать, куда же ему положить такое количество денег, ведь в руках их нести было очень неудобно. И тут лоскуток, зажатый в кулаке странника, вновь прошептал ему:
2: «Странник, заверни монеты в меня, я помогу тебе их донести».
0: Странник так и сделал. Сложил все монеты в лоскут, перевязал его веревкой и, подвесив кулек из ткани на пояс, попрощался с королем и стал уже уходить, как вдруг король остановил его.
3: «Постой-ка»,
0: — сказал король.
3: «Я заметил, как ты свернул этот лоскуток, сложил в него монеты и повесил на пояс. Мне очень понравилась твоя выдумка. Отдай лоскуток мне».
0: Странник не мог отказать королю и подарил ему свой лоскут ткани. А сам пошел в свою деревню, держа монеты в обеих ладонях.
3: «Как чудно он придумал!»
0: — воскликнул король.
3: «Носить монеты в небольших тканевых мешочках, привязанных к поясу. Это же просто находка!»
0: А в это время лоскут, лежавший на коленях у короля, радовался своей востребованности.
2: «Вот это да! Это же про меня, говорят, это же я, находка!»
0: Думал лоскут. С тех пор король стал привязывать веревкой к поясу своего одеяния свернутый лоскуток и носить в нем монеты и драгоценности. Глядя на короля, так стали делать и все его придворные. У лоскутка появилось множество поклонников. Вскоре его величество приказал сшить из этого кусочка материи мешочек и пришить его красивой ленте. Мешочки на лентах были столь удобными, что сразу же всем полюбились.
2: «Я и не мог подумать, что во мне все будут так нуждаться. Какой же я полезный!»
0: — говорил про себя лоскуток. Теперь все жители королевства ходили с привязанными к поясу тканевыми мешочками.
3: «Не хочу, чтобы мешочек всегда приходилось привязывать к поясу», —
0: сказал однажды король своим придворным, доставая в очередной раз несколько золотых монет.
3: «Пусть он будет пришит к моему костюму».
0: Желание короля тут же было исполнено. К его наряду пришили прямоугольный лоскут ткани, оставив сверху прорезь для удобства доставания из него вещей.
3: «Эта деталь на моем костюме будет называться... называться карман!»
0: Громко сказал король, разглядывая свой наряд с пришитым к нему куском ткани.
2: «Карман! Какое прекрасное название!»
0: Гордо прошептал лоскуток, пришитый к королевскому камзолу.
2: «Теперь я часть королевского наряда!»
0: С тех пор карман не утратил своей популярности. В кармане можно носить все, что угодно. И конфеты, и монеты, и даже иногда котлеты.
4: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: К вам! Всех с наступающим бомбом!
3: Старинные гавайские песни в исполнении аборигенов.
4: Фукс, давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
5: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончательно.

0: болей.
1: Что-то не припомина.
2: Очистушь, право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: Лето на детском радио.
1: Обожаю играть на пляже. На пляже так здорово строить замки из песка.
2: С башнями, мостами и рвами.
1: А потом пускать рядом кораблики. Да, Кипятош?
3: Лето. Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, рекомендую спать летом на открытом балконе под звездами. Это приносит необычайный покой. Свежий ночной воздух помогает лучше отдыхать. И это говорю вам я, диджей Алё Алёна. Детство.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
10: Растишке 25 лет! Поздравляем!
11: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения! И получите приглашение на праздник! Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
12: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
11: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК. В группе детского радио 0+.
13: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
0: Реклама. Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот снизу. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
16: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
14: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
17: Все то, что неизвестно.
14: Каждый день на детском радио.

0: Занята? Папа на работе? Сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио!
3: Ужасно! Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Динозавры когда-то плавали по воде, как птицы. Ученые нашли останки водоплавающего динозавра. Он был похож на утку или гуся. Имел такую же обтекаемую форму тела с двумя лапами и длинную шею. Но хвост у него был длиннее, а клюв был полон острых зубов. Ими он мгновенно хватал добычу, за которой нырял в воду. Также охотится за рыбой пингвины. Ученые назвали динозавра Natovinator polydontus, что переводится как «многозубый плавающий охотник».
1: А знаете ли вы, что...
0: Древние черепахи были размером с автомобиль. Уникальную находку сделали ученые в Испании. Они нашли останки огромной черепахи. Исследователи назвали ее Левиафано Челус в честь Левиафана, мифического морского чудовища, который был гигантских размеров. Огромная черепаха жила во времена динозавров, могла погружаться на большие глубины. Тогда наша Земля выглядела совсем по-другому. Почти вся Европа находилась на дне океана, в котором были небольшие острова. На них-то и обитали великаны в панцирях.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Каменные совы были самыми древними детскими поделками, которые малыши делали себе сами. Они вырезали птиц заостренными предметами на тонких сланцевых пластинках. Это такой камень. В верхней части оставляли два тонких отверстия. Скорее всего, для перьев, чтобы игрушка выглядела как настоящая птица. Ученые долго ломали голову, для чего же нужны были эти каменные птички. А потом взяли и сравнили их с рисунками сов современных детей. Сходство оказалось поразительным. Прошло много тысяч лет, а творчество юных художников не изменилось. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз.

0: Саш, а что значит имя Тарас? Откуда оно?
1: Так, все ясно.
0: Странное значение для имени. Погоди, или ты про себя сказал? И что тебе стало ясно?
1: Ну, просто я понял, что ты Тараса Бульбу на литературе проходишь.
0: А, да, угадал. Только начала читать, так что не рассказывай, чем там все кончится. Лучше про значение имени расскажи.
1: Дай-ка подумать.
0: Неужели не знаешь? Ты! Ведь ты же такой знаток имен. Всегда такие интересные вещи про них рассказываешь. Эх!
1: Да подожди ты ехать и возмущаться. О, вспомнил! Тарас происходит от древнегреческого имени Тарасиос, что значит мешать, мутить, возмущать.
0: Теперь ясно, почему ты об этом вспомнил.

0: Но мне кажется, персонажу книги Гоголя это имя очень даже подходит. Как думаешь, Николай Васильевич знал происхождение имени Тарас, когда писал свою повесть?
1: Наверное, знал. Хотя, как теперь угадаешь? Что современники...

0: вот в Чехии, я слышал, есть свои варианты. Тарасик, Тарик, Тарка.
1: Тарик? Ну и ну. Значит, в Чехии это имя тоже встречается?
0: Да, еще в Болгарии, Белоруссии, в общем, в славянских странах.
1: О, много где это имя популярно. А я уж думала, что оно только в книге и появилось.
0: Не-не-не, ну что ты, это имя многие прославили. Вот взять хотя бы Тараса Шевченко. Поэт, художник, разносторонний человек.
1: Такое уж имя вынуждает быть беспокойным.
0: Это точно. Кстати, немало и спортсменов его носит. В том числе футболист Тарас Бурлак, волейболист Тарас Хтей. Последний из них, кстати, даже в Олимпийских играх участвовал.
1: Вот здорово! Хорошее имя, Тарас.
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.

Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умный комментарий.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Ой, каникулы!
4: Лето на детском радио.

0: Много песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
2: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
2: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен чай слегка.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили» с Алексеем Лысенковым.
4: Ну да, со мной.
0: Реклама.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
7: Гипермаркет «Офис Мак».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с «Офис Мак».
9: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Реклама.
13: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
14: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
16: Мама! Папа!
17: Бабушка!
16: Дедушка!
17: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
15: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: гостях у сказки.
1: Василий Андреевич Жуковский. Кот в сапогах. Жил мельник. Жил он, жил и умер. Оставивший своим трем сыновьям в наследство мельницу, осла, кота и только. Мельницу взял старший сын, осла взял средний, а меньшому дали кота. И был он крепко недоволен своим участком.
2: «Братья!»
1: — рассуждал он.
2: «Сложившись, будут без нужды, а я, изжаривши кота, и съев, и сделав из шкурки муфту, чем потом начну хлеб добывать насущный?»
1: Так он вслух, самим собою рассуждая, думал. А кот, тогда лежавший на печурке, разумное подслушав рассуждение, сказал ему:
3: «Мур, хозяин, не печалься, дай мне мешок да сапоги, чтоб мог я ходить за дичью по болотам сам. Тогда увидишь, что не так-то беден участок твой, Мур».
1: Хотя и не совсем был убежден котом своим хозяин, но уж не раз случалось замечать ему, как этот кот искусно вел войну против мышей и крыс. Какие выдумывал он хитрости и как-то, мертвым притворясь, висел на лапах вниз головой. То пудрился мукой, то прятался в трубу, то под кадушкой лежал, свернувшись в ком. А потому и слов кота не пропустил он мимо ушей. И подлинно, когда он дал коту мешок и нарядил его в большие сапоги, на шею кот мешок надел и вышел на охоту. В такое место, где он ведал, много водилось кроликов. В мешок насыпав трухи, его на землю положил он, а сам вблизи, как мертвый, растянулся и терпеливо ждал, чтобы какой невинный, неопытный в науке жизни кролик пожаловал к мешку покушать сладкой трухи. И он недолго ждал. Как раз перед мешком его явился глупый, вертлявый, долгоухий кролик. Он мешок понюхал, поморгал ноздрями, потом и влез в мешок. А кот проворно мешок стянул шнурком и без дальнейших приветствий гостя угостил по-свойски. Победою довольный, во дворец пошел он к королю и приказал, чтобы о нем немедля доложили. Велел ввести кота в свой кабинет король. Вошед, он поклонился в пояс, потом сказал, потупив морду в землю:
3: «Я кролика, великий государь, от моего принес вам господина, Мур, маркиза Карабаса».
4: «Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса».
3: «Имеет честь он вашему величеству свое глубокое почтение изъявить и просит вас принять его гостиниц, Мур».
1: Так он вздумал назвать хозяина.
4: «Маркиза, маркиза, маркиза».
5: «Скажи маркизу,
1: — отвечал король,
5: — что я его благодарю и что я очень им доволен».
1: Королю откланялись.

0: Когда же он шел через дворец, то все вставали перед ним и жали лапу ему с улыбкой, потому что он был в кабинете принят королем и с ним наедине. И уж, конечно, о государственных делах так долго беседовал. А кот был так учтив, так обходителен, что все дивились и думали, что жизнь свою провел он в лучшем обществе. Спустя немного отправился опять на ловлю кот. В густую рожь засел своим мешком и там поймал двух жирных перепелок. И их немедленно он к королю, как прежде кролика, отнес в гостиницу.
1: Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса.
0: От своего маркиза Карабаса. Охотник был король до перепелок. Опять позвать велел он в кабинет кота. И перепелок, сам принявший, благодарить маркиза Карабаса велел особенно. Итак, наш кот недели 3-4 к королю от имени маркиза Карабаса носил и кроликов, и перепелок. Вот он однажды сведал, что король сбирается прогуливаться в поле с своею дочерью. А дочь была красавицей, какой другой на свете никто не видывал. И что они поедут берегом реки. И он, к хозяину поспешно прибежав, ему сказал:
2: «Когда теперь меня послушаешься ты, то

0: будешь разом и счастлив, и богат. Вся хитрость в том, чтоб ты сейчас пошел купаться в реку. Что будет после, знаю я. А ты сиди себе в воде, да полоскайся, мур, да ни о чем не хлопочи.
1: Такой совет принять маркизу Карабасу нетрудно было. День был жаркий, он с охотою отправился к реке. Влез в воду и сидел в воде по горло. А в это время был король уж близко. Вдруг начал кот кричать:
0: «Разбой! Разбой! Мур, сюда, народ!»
2: «Что сделалось?»
1: Подъехав, спросил король.
0: «Маркиза Карабаса ограбили и бросили в реку! Мур, он тонет!»
1: Тут, по слову короля, с ним бывшие придворные чины все кинулись ловить в воде маркиза. А королю кот на ухо шепнул:
0: «Я должен вашему величеству донесть, что бедный мой маркиз совсем раздет, а разбойники все платье унесли, мур».
1: А платье сам мошенник спрятал в куст. Король велел, чтобы один из бывших с ним государственных министров снял с себя мундир и дал его маркизу. Министр тотчас разделся за кустом. Маркиза же в его мундир одели. И кот его представил королю. И королем он ласково был принят. А так как он красавец был собою, то и совсем не мудрено, что скоро и дочери прекрасной королевской понравился. Богатый же мундир, хотя на нем и не совсем в обтяжку сидел он, потому что брюхо было у королевского министра, вид ему отличный придавал. Короче, маркиз понравился. И сесть с собой в коляску пригласил его король. А сметливый наш кот во все лопатки вперед бежать пустился. Вот увидел он на лугу широком косарей, сбиравших сено. Кот им закричал: –

0: Король, проехав, спросил:
1: кому такой прекрасный луг принадлежит?
2: Маркизу, маркизу, маркизу Карабасу, маркизу, маркизу, маркизу Карабасу.
0: Все закричали разом косари. В такой их страх привел проворный кот.
1: Богатые луга у вас, маркиз.
0: Король заметил, а маркиз, смиренный принявший вид, ответствовал:
3: луга изрядные.
0: Тем временем поспешно вперед ушедший кот увидел в поле жнецов. Они в снопы вязали рожь.
4: Жнецы, мур,
0: сказал он.
4: Едет близко наш король. Он спросит вас, чья рожь.

0: куски.
1: Король проехал.
2: Кому принадлежит здесь поле?
1: Он спросил жнецов.
3: Маркизу, маркизу, маркизу Карабасу. Маркизу, маркизу, маркизу Карабасу.
1: Жнецы ему с поклоном отвечали. Король опять сказал.
2: Маркиз, у вас богатые поля.
1: Маркиз на то по-прежнему ответствовал смиренно.
4: Изрядные.
1: А кот бежал вперед и встречных всех учил, как королю им отвечать.
3: Маркизу, маркизу, маркизу Карабасу. Маркизу, маркизу, маркизу Карабасу.
1: Король был поражен богатствами маркиза Карабаса. Вот, наконец, в великолепный замок кот прибежал. В том замке людоед-волшебник жил. И кот о нем уж знал всю подноготную. В минуту он смекнул, что делать. В замок смело вошед, он попросил у людоеда аудиенции. И людоед, приняв его, спросил.
5: Какую нужду

0: это кот отвечал.
1: Амур, почтенный людоед, давно слух носится, что будто вы умеете во всякий превращаться, какой задумаете вид. Амур, хотел бы узнать я, подлинна ли такая мудрость дана вам? Амур.
2: Это правда, сами кот увидите.
0: И мигом он явился ужасным львом с густой косматой гривой и острыми зубами. Кот при этом так струсил, что, хоть был в сапогах, в один прыжок под кровлей очутился. А людоед, захохотавший, принял свой прежний вид и попросил кота к нему сойти. Спустившись с кровли, кот сказал:
1: «Мур, хотелось бы, однако, знать мне, вы можете ли и в маленького зверя, вот, например, в мышонка превратиться?»
2: «Могу»,
0: — сказал с усмешкой людоед.
2: «Что ж тут мудреного?»
0: И он явился вдруг маленьким мышонком. Кот того и ждал, он разом цап и съел мышонка. Король тем временем подъехал к замку, остановился и хотел узнать, чей был он. Кот же, рассчитавшись с его владельцем, ждал уж у ворот и в пояс кланялся и говорил:
1: «Не будет ли угодно, государь, пожаловать на перепутье в замок к маркису Карабасу?»
3: «Как, маркиз?»
0: — спросил король.
3: «Этот замок вам же принадлежит, признаться, удивляюсь. И будет мне приятно побывать в нем».
0: И приказал король своей коляске к крыльцу подъехать. Вышел из коляски, принцессе ж руку предложил маркиз. И все пошли по лестнице высокой в покои. Там, в пространной галерее, был стол накрыт и полдник приготовлен. На этот полдник людоед позвал приятелей, но те, узнав, что в замке король был, не вошли, и все домой отправились. И, сев за стол роскошный, король велел маркизу сесть меж ним и дочерью. И стали пировать. Когда же в голове у короля вино позашумело, он маркизу сказал:
3: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь мою за вас я выдал?»
0: Честь такую с неимоверной радостью принял маркиз. И свадьбу вмиг сыграли. Кот остался при дворе и был в чины произведен и в бархатных являлся в днетабельные сапогах. Он бросил ловить мышей, а если и ловил, то это для того, чтобы немного себя развлечь. И сплин, который нажил под старость при дворе, воспоминанием о светлых днях минувшего, рассеять.
4: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

Русское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Реклама.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
10: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: dove știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Радоваться и улыбаться умеют не только люди, но и многие животные. Собаки, как вы знаете, виляют хвостом, весело приветствуя хозяина. Кошки мурлыкают, а вот мыши... Мыши, оказывается, умеют улыбаться. Немецкие биологи провели серию опытов и выяснили, что у грызунов меняется выражение мордочки, когда

0: они испытывают тревогу, страх или радость. Например, получая кусочек сыра или сладкую воду, мышиные ушки выдвигаются чуть вперед. Нос опускается, почти прижимаясь к рту, а глазки прищуриваются. Эта мышка улыбается. Если же мышке больно, она оттягивает уши назад и надувает щеки. Так что, ребята, если у вас есть домашние мышки, понаблюдайте за ними внимательно. Сможете узнать, чему радуются ваши любимые питомцы.
1: А знаете ли вы, что...
0: Железные дороги теперь охраняют пчелы. Вот что придумали железнодорожники из Индии. Они вдоль путей расставили звуковые колонки и транслируют через них жужжание пчел. Делают они это для того, чтобы отпугивать от железной дороги слонов. Они часто ходят по путям и получают травмы, а также мешают движению поездов. А вот звук гудящего роя пчел их пугает, потому что слоны, оказывается, очень боятся полосатых насекомых. По очень простой причине. На толстой шкуре слонов есть нежные участки кожи. И если пчела до них доберется и жалит, то слону очень больно. Поэтому самые большие животные на Земле испытывают перед пчелами настоящий ужас. И если слышат, как они жужжат, тут же уходят прочь.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Длинным носом может похвастаться не только Буратино. Отправляемся в американский городок Ричмонд. Там живет собака с необыкновенно длинным носом. Он вырос аж до 31 сантиметра. Это примерно как два смартфона. Обладательница уникального носа из породы борзых. Зовут ее Эрис. Она белая и пушистая. И всегда привлекает внимание прохожих на прогулке. Она быстро прославилась в соцсетях. На ее аккаунт подписано почти 200 тысяч человек. Ведет его хозяйка Эрис. И она в шутку называет своего питомца «Мадам Эрис Овербайт, королева носов». Кстати, этот нос не всегда помещается в камеру. Такой он длинный. Зато спокойно пролезает в узкие щели между диванами, заборами и даже между людьми, которые обедают за столом. Так что такой длинный нос – одно сплошное достоинство. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Нашествие Тохтамыша. Возобновление ига. После того, как князь Дмитрий Донской победил на Куликовом поле хана Мамая, в Золотой Орде к власти пришел Тохтамыш. Русичи в это время уже не платили Орде дань. Однако после жестокого Мамаева побоища, так по-другому называют Куликовскую битву, князю Дмитрию пришлось уйти из Москвы, чтобы собрать новое войско. Времени это заняло очень много, ведь надо было вести переговоры с другими князьями, а многие из них были очень несговорчивы.
1: «И ушел князь наш, князюшка, и покинул Москву-сиротинушку. А над Русью знамения великие, и великие, и страшные. Каждую ночь в небесах звезда новая, непростая звезда, хвостатая. И все ближе она к мать сырой земле. И боялся люд, не к добру все то, и дождался беды войска лютого».
0: Тохтамыш узнал, что князя Дмитрия нет в Москве, и решил снова подчинить себе Русь, обложить ее данью. Поначалу отправлял послов, но посольства эти возвращались ни с чем. Однажды во главе такого посольства оказался сын самого золотоордынского хана. Но и это не помогло. Увидев русские заставы, он просто побоялся войти в Москву. Тогда Тохтамыш решил: «Иду на Русь». В 1380

1872 году его войско вышло к Москве. Оно пробиралось тайно, окольными путями. И как ни печально, Орде помогали некоторые русские князья, те, которым не нравилось, что в Москве правит князь Дмитрий Донской.

0: укажу все броды речные, как заслоны заставы обойти, поведаю».
1: Но все тайное становится явным, и на московских землях узнали, что Тахтамыш идет на столицу. Москвичи начали готовиться к обороне. За каменными стенами Кремля укрылись и жители Москвы, и посадские жители. В кремлевских храмах спрятали московские богатства, и речь идет не только о золоте и серебре. В летописях говорится, что некоторые церкви были до самых сводов заполнены книгами и грамотами. Когда войско Тахтамыша пришло к городу, он был готов к осаде. Вот только князя Дмитрия в нем еще не было. Не успел он вернуться с новым войском. Много дней татаро-монголы осаждали город и не могли взять. Каждый приступ отбивали его жители. С высоких стен Кремля нападавших поливали кипятком и смолой. Лучники осыпали ордынцев стрелами. А еще, утверждают летописцы, именно в этой обороне Москвы на Руси впервые были использованы пушки. Тахтамыш понял, что может потерять под Москвой все свое войско, и решил пойти на хитрость.
0: «И удумали поганые, а обманем непокорных. И отправил Тахтамыш послов важных прямо к городу. Говорят они, вот стоим мы тут, чтобы весть передать всему городу. Изумились мы вашей храбрости и решили зато наградить вас всех. Никого мы в городе не обидим, только дайте войти нам с подарками».
1: Как ни странно, москвичи поверили обещаниям Тахтамыша. Укрепленные городские ворота открылись. В столицу хлынула ордынская конница. Она не щадила никого, ни стариков, ни детей. Несколько дней продолжалось разграбление Москвы. Полыхали дома и храмы. Тех, кто выжил, уводили в плен. Когда Дмитрий Донской добрался до Москвы, защищать было уже нечего. Возвращаясь с награбленным в Орду, Тахтамыш не пощадил и Рязань. Предательство не спасло тамошнего князя от нападения ордынского хана. Татаро-монголы захватили многие города – Звенигород и Юрьев, Можайск и Дмитров. После этого нападения в 1383 году Руси снова пришлось платить дань Золотой Орде. И продолжалось это еще почти целый век. Только в 1480 году великий князь московский Иван III отказался платить дань татарам. У Золотой Орды уже не было к этому времени былой мощи. Она распалась на несколько ханств. Русь стряхнула с себя татаро-монгольское иго.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: детском радио. Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
0: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно.

0: Правильный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

шарик, не фонарик. Дайте кличку мне дружок. Самым верным стану другом. Охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

0: сказочник Андрей Щеглов. Страна буквария.
1: Жили-были буквы в стране буквария. У всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, который устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со многими буквами вы уже знакомы. Давайте послушаем историю, которая называется «Какие буквы самые главные?». Жили-были буквы в букварии. Они очень любили свою страну и заботились о том, чтобы все в ней было хорошо и радостно. Но бывало и такое, что некоторые буквы расстраивались от того, что не так часто попадают в слова. Особенно в такие важные слова, как дружба, радость, счастье. Так было и с буквой «ы». Больше всего она печалилась именно из-за этого. И ее подружка буква «Ф» всегда помогала ей прогнать хандру и выдумывала всякие веселые забавы, чтобы развеселить «ы». Ведь буква «Ф» была той еще фантазеркой. То заставит танцевать в присядку «ы» и задорно покрикивать «ых, ых, ых», то на качелях ее качает так, что дух захватывает, и буква «ы» визжит от радости «ых». А все потому, что этот звук «ых» у буквы «ы» получался лучше всего. Хотя на самом деле буква «ф» хотела, чтобы подружка «ы» чуть-чуть похудела. И поэтому придумывала разные спортивные забавы для нее, а не только чтобы развеселить. Но однажды «ы» очень сильно загрустила. «Что с тобой, подружка?» — спросила буква «ф». «Отчего ты чуть не плачешь?»
2: «Да как же мне не плакать?» —
1: хныкая, ответила ей «ы». «Вот послушай, я сегодня решила найти слова, которые начинались бы на меня, «ы», и не вспомнила ни одного!» И буква «ы» разрыдалась. «Меня даже в самый конец алфавита поставили!» — продолжала плакать «ы», приговаривая. «И никому-то я не нужна, да и ты! Вон сколько много слов с тебя начинается! И фрукты, и финики, и флаги, и фигуры разные! А с меня ни одно словечко не начинается!» Эф даже немножко растерялась и не знала, как успокоить «ы». Но через мгновение что-то вспомнила и, уперев ручки в бока, немного сердито воскликнула: «Это кто ж тебя в конец алфавита поставил-то специально, а? Ты же на соревнованиях, когда в алфавите порядок букв устанавливали, почти последней пришла. И то, если бы твердый знак и мягкий знак не помогали тебе, то ты бы вообще последней была. А все из-за того, что ты каждый день с утра у кондитера К толчешься и сладости уплетаешь за обе щеки, а потом еще и рыдаешь. А ну-ка, прекращай! Уже то хорошо, что ты не последняя буква в нашем алфавите!»
2: «Да лучше бы мне последней буквой прибежать тогда!» —
1: все не унималось «ы».
2: «Вон, буква «я» алфавит заканчивает, а какая куча слов с нее начинается! И яблоки, и ярмарка, и ягоды, и якорь, и даже ящерица! И самое главное, у нас буква «А». У нее-то вообще тысячи слов! И на какую букву ни посмотри, все они главнее меня получаются! А для меня ни одного словечка не придумали, которое бы я начинала.
1: Но тут к ним за ограду домика заглянул мягкий знак, который отправлялся в очередное путешествие.
3: «Что это у вас за слезы ручьями, подружки-веселушки?» Задорно подмигнул им мягкий знак.
2: «Да вот «ы» слезами умывается из-за того, что ни одно слово с нее не начинается».

0: Вздыхая, ответила буква «Ф». «Ха-ха! Нашла, от чего рыдать!» Рассмеялся мягкий знак. «Посмотри на меня, буква «Ы». С меня ведь тоже ни одно слово не начинается. Да и с нашего правителя, твердого знака, также. А главнее него в нашей букварии никого нет».
1: «Ах, а ведь и правда. Эх, ни одного словечка с вас, эх, не начинается, как и с меня».
0: «Ну, видишь!» Весело воскликнул мягкий знак. «Тут ведь не это важно, а важно, что без тебя много слов потеряют свое значение».
1: «Это как это?»
0: Удивилась буква «ы», утирая последние слезы. «Да вот так это!» Весело передразнил ее мягкий знак. «Давай вместе с тобой порассуждаем. Смотри, например, если из слова «мыло» убрать тебя «ы» и поставить «и» или «а», то получатся совершенно другие слова. «Мило» или «мало». И представь, что кто-то будет умываться и попросит «мало» или «мило». Кто же его поймет-то? Буква «ы» удивленно закивала в ответ, а мягкий знак тем временем продолжал. «Если кто-то, показывая на мышь, скажет не «мышка», а «мишка», то мышка может обидеться, да и мишке это тоже не понравится. Или ты скажешь, например, «не возьми мои лыжи, а возьми мои лижи». Что могут подумать, а? Хитро прищурился мягкий знак.
1: «Да как же это я могу кому-то сказать «лежи», а «лыжи» протягивать?» Смущенно сказала буква «ы». «Зачем ему лизать-то меня надо? Это ведь просто некультурно».
0: «Вот!» – протянул мягкий знак и поднял назидательно указательный палец. «Понимаешь, какая бы путаница началась, если бы буквы не там стояли! А ты все главные буквы выбираешь! Нет главных букв! А все потому, что каждая буква должна занимать свое место! Поняла?» Буква «ы» радостно закивала, а мягкий знак, весело насвистывая, пошел дальше. Буква «ф» хитро посмотрела на букву «ы» и спросила: «Ну что, может, покатаемся на качелях, да ты повизжишь, как только ты умеешь?» «Эх!» – радостно воскликнула буква «ы» и в развалку побежала к качелям. С тех пор буква «ы» не грустила, что ни одно слово с нее не начинается, потому что помнила, что даже правитель букварии «твердый знак» не начинал ни единого словечка, но при этом был самым главным в стране и ничуть этим не хвалился. За это его и любили по-настоящему. А на качелях-каруселях скоро почти все буквы кричали задорно «Их!», потому что так кричать и визжать от радости было куда веселее. И буква «ы» очень этим гордилась.

0: нового учебного года осталось 14 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум?

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
5: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Отснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
3: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Детское радио.
8: В эфире Детское радио. Детское радио.
7: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
9: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
9: А знаете ли вы, что...
0: В Европе работает водное такси без водителя. Рядом с обычными катерами в Амстердаме плавают беспилотные лодки. Они работают от аккумуляторов и без подзарядки могут находиться в воде до 10 часов. И, кстати, умеют не только перевозить пассажиров, но и собирать мусор, который плавает на поверхности воды. А при необходимости несколько лодок выстраиваются в линию, чтобы получился пешеходный мост. Кстати, беспилотники ходят по воде не только в Европе, но и в России. У нас его разработкой занимались студенты. Подробности об изобретении можно узнать в программе «Ну и ну. Новости науки». Ищите выпуск «Как Крутилкин и Вертелкин в море без капитана вышли» на сайте детского радио.
9: А знаете ли вы, что...
0: На вашей улице может остановиться поезд. Но только если вы живете в Японии. Ведь там пользуется популярностью автобус-поезд. Он небольшой, всего на 23 человека. Для движения по рельсам у него есть стальные колеса. Чтобы перестроиться с автомобильной дороги на железнодорожное полотно, машине нужно всего 15 секунд. Такие автобусы двигаются медленнее обычного поезда, зато удобны тем, что могут доставить пассажира куда угодно, даже до дверей его дома.
9: Ужасно интересно.
10: Все то, что неизвестно.
9: А знаете ли вы, что...
0: Из кукурузы можно сделать запчасти для машины. В Германии выпускают пенопласт из кукурузных зерен. Пенопласт – это специальный материал, похожий на губку, только очень плотную. Он хорошо сохраняет тепло, поэтому его часто используют в строительстве. Но пенопласт не экологичен и выделяет вредные вещества, если его поджечь. Чтобы сделать современный материал, ученые дробят кукурузные зерна, потом обрабатывают их паром, чтобы частички увеличились в объеме, как попкорн, и соединяют их растительным клеем. Кукурузный пенопласт лучше поглощает тепло, дешевле своего обычного собрата и безвреден для экологии. Из него делают утеплитель для домов, защитную упаковку, спортивные принадлежности и даже автозапчасти. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Добрый день! В этой комнате, кажется, собраны куклы со всего мира. Во всяком случае, они одеты в национальные костюмы самых разных стран.
2: По-научному, мое хобби называется пленгонология – собирание кукол. Впрочем, на месте кукол могут быть любые игрушки. Главное, чтобы увлечение было посвящено определенной теме. Одни собирают персонажей мультфильмов, другие – плюшевых мишек, третьи – ангелочков.
1: А откуда пошла такая традиция? Ведь те, кто коллекционирует игрушки, очень трепетно относятся к ним и почти в них не играет.
2: Кукол стали собирать лет 200 назад. Я имею в виду очень дорогих фарфоровых красавиц из Германии и Франции. Кстати, знатоки сейчас их очень ценят. Играли же дети простыми деревянными или тряпичными куклами, или куклами из папье-маше.
1: Они невероятно красивы и кажутся такими хрупкими. А какие шикарные у них платья! Проработаны мельчайшие детали, оборка, пуговицы.
2: Между прочим, куклы в то время заменяли девушкам модные журналы. Портные шили миниатюрные наряды, с которых потом копировали одежду для взрослых.
1: Вот это да! Но я знаю, что и теперь есть нарядные и дорогие куклы. От чего зависит их цена?
2: В первую очередь от того, сколько таких кукол произведено. Иногда игрушка сделана в единственном экземпляре. Тогда может стоить как небольшой автомобиль. А если продаются несколько одинаковых кукол,

0: и цены гораздо демократичнее. В любом случае, у каждой из коллекционных кукол есть свой паспорт.
1: Как у человека.
0: А продаются такие куклы на аукционах или прямо у мастера.
1: А что за куклы собраны у вас?
0: А у меня обычные игрушки, одеты в национальные костюмы. Знакомые, которые знают о моем увлечении, приводят мне их со всего света.
1: За вашей коллекцией, наверное, приходится тщательно ухаживать.
0: Конечно. Например, между телом новой куклы и ее одеждой надо обязательно проложить ткань, чтобы игрушка не окрасилась от своего платья. А глаза тех кукол, которые умеют моргать, надо время от времени промывать специальным раствором.
1: Вот это познание! Я понял. Не так важно, что именно ты решишь собирать. Главное, что со временем ты становишься настоящим экспертом в этой области.
2: Клуб по интересам.

0: пароход обнять руками, а пони так легко обнять руками, и так чудесно нам обнять его. И так чудесно нам обнять его.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе.

0: интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 112-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
1: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
2: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Трум или сказочный детектив.
1: Алло.
2: Макс, привет. Ты сейчас очень занят?
1: Здравствуйте, Мария Петровна. Я в парке с шоколадкой гуляю. Что-то случилось?
2: Только что звонил Добрыня. Пропала горошина.
1: Из сказки Андерсена «Принцесса на горошине»? Подождите, как там в сказке? А горошина попала в кунсткамеру, где и лежит до сих пор, если ее не украли. А кому она понадобилась, интересно? Сказку она испортить не может.
2: Пропала горошина, которую должны были положить под тюфяки и перины для принцессы. Сказка испорчена. Если мы не найдем горошину...
1: Найдем, Марья Петровна. Сейчас шоколадку домой отведу и сразу к вам. Шоколадка, идем скорее, там сказка в беде.
3: Так, пока приготовлю сумочку. В сказке шел дождь, на всякий случай возьму два зонтика. Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Вы скоро? Сказка такая короткая, что даже и не знаю, что может произойти, если горошины не найдется.
3: Жду Макса. Он должен быть с минуты на минуту. Пока расскажи, как это случилось?
4: Да она просто пропала. Дело было так.
3: Да, войдите.
1: Марья Петровна, это я.
3: Макс, мы немедленно перемещаемся в сказку «Принцесса на горошине». Добрыня, на месте все расскажешь.
4: Жду. Встречаю.
1: Привет, Добрыня.
5: Здорово, Максимка. Как же я рад вас видеть, детективы. Идите за мной. Дворец тут, недалеко.
3: Хорошо.
5: Все началось, как и положено в сказке Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине». Была поздняя ночь, на дворе бушевала непогода, дождь, холод, в ворота замка стучится девушка. Утверждает, что она принцесса. Ее пускают. Дальше, как по написанному, королева, мать принца, хочет девушку проверить и положить ей под многочисленные перины и тюфяки горошину. Идет в кладовую, а там пусто. Гороха нет. Ни одной горошины. Королева говорит, что был целый мешок гороха. У нее в домовой книге записано.
3: Добрыня, ты уже осмотрел место преступления?
5: Да. Кладовая обычно на замке. Накануне, перед самым тем непогожим вечером, королева забыла ее закрыть, а злоумышленник этим воспользовался. Я нашел несколько раздавленных горошин, видимо, выпали из мешка. И на них след чьей-то ноги.
1: Мужской или женский?
5: Непонятно. След большой, может быть и мужским. А может быть и женским, если это не царская особа в изящных туфельках прошла, а простая крестьянка в башмаках. Странный какой-то след.
3: Почему он показался тебе странным?
5: Непонятно, что за обувь была на преступнике.

0: принцесса? Ну, то есть та девушка, которая пришла в замок. Она где?
1: Ей предложили погостить. Принцу она очень понравилась.
0: А она не могла мешок с горохом спрятать? Ее не оставляли одну?
1: Некоторое время она была одна в зале. Грелась у камина и пила кофе с рогаликом. Девушка такая хрупкая. Не думаю, что она могла.
2: О подозреваемых поговорим чуть позже. А пока нужно осмотреть место происшествия и поговорить со свидетелями.
3: Свидетелей-то, Марья Петровна, нет. Никто ничего не видел.
1: Место происшествия увидеть можно. Поторопимся. А тут вот вокруг замка уже и так народ полно. Толпы.
0: А что они тут делают?
1: Да кто их разберет? Ну и жара сегодня. Как будто никакого дождя ночью не было. Даже лужи все высохли.
0: Да, жарко.
4: Добрыня Никитич, проходите, прошу вас.
1: Благодарю вас, уважаемая королева. Вот, знакомьтесь, детективы агентства «Хрум» Марья Петровна и Макс.
2: Здравствуйте, ваше величество.
0: Добрый день.
4: Очень приятно. Здравствуйте. Вы только взгляните. Подойдите вот сюда, к окну. Прошу вас. Они все хотят войти. Все эти девушки. А самое ужасное, они пришли вместе с родителями. Ах, у меня, наверное, будет нервный срыв.
1: Не беспокойтесь, ваше величество. Мы все уладим.
4: Надеюсь на вас, Добрыня Никитич. Вы с вашим опытом. Вы просто волшебник. Еще этот дождь. Вчера вечером, когда он начался, у меня было предчувствие. До этого погода была просто сказочная. И вдруг дождь.
2: Вы не могли бы проводить нас в кладовую, ваше величество?
4: Да-да, конечно. Мы идем в кладовую. Я покажу вам место, где хранился горох.
0: Везде ковры, красиво.
4: Да, у нас такой стиль. Здесь у нас кладовая. Вот тут стоял мешок с горохом. У нас в доме всегда такой порядок, а сейчас... Простите, я вас оставлю. Я не слишком хорошо себя чувствую. Все эти волнения...
1: А вот и раздавленный горох. Крошки от него и след.
2: Здесь довольно прохладно.
1: Да. Королева говорила, когда она пропажу обнаружила, она тоже заметила, что тут холоднее обычного.
0: Следы и правда непонятные. Большие. Только вот что за обувь?
2: Разводы какие-то. Похоже, что злоумышленник был в мокрой обуви.
0: Так ведь вчера был дождь.
1: Но до этого долго стояла хорошая погода.
0: Кому же понадобилась горошина? Кто мог утащить горох?
2: Королева сказала, что вокруг замка собрались беспокойные родители. Они спят и видят выдать своих дочек за принца. Принц – жених завидный, и собой хорош, и замок у него прекрасный.
0: Вы хотите сказать, кто-то украл горох, чтобы привести принцу не настоящую принцессу?
2: Может быть. Ведь принц объехал весь мир, а невесты так и не нашел.
1: А может, это сам принц горох украл?
0: Как это сам?
1: А так, все эти проверки ему надоели. Решил, какая понравится, ту замуж возьму.
2: Сложно в это поверить, очень противоречит сказке. Но можем проверить и такой вариант.
0: А что, если какая-то заботливая матушка решила своей дочке помочь? Например, мачеха из сказки «Шарли Перо Золушка». Ведь Золушка вышла замуж за настоящего принца, а мачехиной дочки нет.
2: Если учесть скверный характер всех троих, можно считать возможной и эту версию. Молодец, Максим.
1: Это мы мачех сейчас по сказкам насобираем. Кучу. Помните сказку «Крошечка-хаврошечка»? Она была добрая и хозяйственная. А дальше? Ну, в общем, ее история похожа на историю Золушки.
2: Крошечка-хаврошечка жила у приемных родителей. Они ее не любили, изнуряли тяжелой работой. И только коровушка ее жалела и старалась помочь.
1: А у мачехи в сказке «Крошечка-хаврошечка» было три дочки.
0: Одноглазка, двуглазка и трехглазка. Надо бы наведаться в эту сказку.
2: Так и сделаем. Кстати, есть еще одна мачеха из сказки «Морозко». Она очень хочет выдать замуж свою дочку, Марфушеньку.
0: Да, это Марфушенька-душенька так и говорит. Хочу жениха богатого, хочу богатства, хочу, хочу, хочу.
1: Ой, очень неприятная эта душенька-Марфушенька.
0: А еще отец.

0: И царевна Несмеяна мечтает свою дочку замуж выдать. Может, он причастен к этому происшествию?
1: Запросто. Его можно понять. Что за характер такой ребенку достался? Рева настоящая.
0: Это ты о царевне?
1: Ну да, о ней.
2: Версий у нас много. Придется во всех этих сказках побывать и со всеми поговорить. Макс, перемещайся в сказку «Золушка» и поговори с мачехой. Запиши все, что она скажет.
0: Хорошо.
1: А мы с вами, Марья Петровна.
2: А мы навестим сказку «Крошечка-Хаврошечка».
1: Да, с этими сестрами и матушкой их будет что обсудить. Судя по всему, это их дом. Постойте, Марья Петровна, что это? Из трубы черный дым. Только пожара в сказке нам не хватало.
2: Да, странно. Пойдем побыстрее.
1: Здрасте, девушки. Что у вас тут?
2: Все в дыму. Ничего не видно.
1: Ой, батюшки. Кто же ботинки на пороге ставит? Ого, какие здоровые. Хозяева, вы где?
3: Мы тут.
4: Здрасте, Добрыня Никитич.
3: А вы к нам зачем пришли?
2: Добрыня, открой окно, пожалуйста.
1: Это я мигом, Марья Петровна. Вот, ух, хоть дышать стало можно.
2: Что у вас тут происходит?
5: Мы обед готовим. У нас суп сбежал.
4: Сестрица-то наша, крошечка-хаврошечка уехала. Готовить некому. Маменька нам продукты оставила.
3: А сама ушла. Нет ее и нет.
2: Судя по запаху, суп гороховый.
1: Но сильно подгорел. Горох, говорите, оставила?
3: Да, горох маменька оставила. Мы только гороховый суп умеем варить.
4: Как Хаврошечка уехала, все у нас так да не так.
1: Видно, барышни, вон пол-то какой у вас, чумазый. А ботинки эти чьи?
5: Маменькины, почти новые.
4: Вот бы нам такие. Раньше-то нам одежку крошечка-хаврошечка шила. А теперь некому.
2: И где же ваша маменька?
3: Мы не знаем.
2: А вы не могли бы вспомнить? Вчера она была дома, никуда не отлучалась.
4: Может, и отлучалась. Мы весь день на лавочке у ворот сидели, семечки лузгали, за маменькой не глядели.
3: Не глядели.
1: А насчет женихов ваша маменька ничего не говорила?
5: Говорила. Вот, мол, крошечка-хаврошечка за барина богатого да пригожего замуж вышла. И вам женихов найти надобно. Боярина, королевича или хоть принца какого завалящего.
4: А где ж его принца взять? Эх, принцы, они в наши места редко наведываются.
5: А королевичи и того реже.
3: Да и бояре.
4: Вы, коли жениха подходящего встретите, к нам посылайте.
3: Поскорее.
1: Да уж.
2: До свидания. Добрыня, напиши, пожалуйста, Максу, что мы ждем его в сказке «Крошечка-Хаврошечка».
1: Это я мигом. Сделано.
2: Что скажешь, Добрыня?
1: Скажу, что мотив есть. Могла маменька этих хаврошечкиных сестриц горошину утащить. Вернее, мешок с горохом.
2: У меня есть сомнения на этот счет. Посмотрим.
1: Что посмотрим? Они ж сами сказали, что мать им горох перед тем, как уйти, принесла.
2: Это еще ни о чем не говорит.
1: А ботинки у входа? Размерчик-то подходящий. А разговоры о женихах, принцах, бояринах да королевичах?
0: А вот и я.
2: Вот и хорошо.
1: Что сказала Золушкина мачеха? Ее рук дело?
0: Не знаю. Думаю, ее. Хотя она не признается. Вот, послушайте, я записала разговор.
6: Что? Принц? Горошина? Так вы считаете, что я бегаю по сказкам, чтобы пристроить моих крошек за принцев?
0: Не утверждаю, просто...
6: Это смешно.
0: Но горошина пропала.
6: А я тут при чем? Или вы что, вы думаете, да вам известно, кто я? Вы не боитесь, что я на вас пожалуюсь, королю?
0: Простите, пожалуйста. Ой, вы мне на ногу наступили.
6: Да, наступила, какие пустяки. Я сегодня вне себя. Я волнуюсь. Принц должен обратить внимание на мою старшую дочку. или младшего, неважно. Они у меня такие красавицы, мои крошки, настоящие принцессы.
0: А Золушка?
6: Золушка кто это? А, Золушка, крошка моя любимая.

0: Незачем ей мерить туфельку, она занята.
1: Позвольте спросить, а чем она, собственно, занята?
0: Она что-то перебирает. Горох, кажется. Да-да, горох. Она должна до утра перебрать мешок гороха.
1: Скажите, пожалуйста, а в последнее время вы не отлучались из дома?
0: Отлучалась, конечно. Я была у портней. Мои дочки примерят хрустальную туфельку и станут, одна из них станет женой принца, а потом королевой. И тогда я им покажу. Вот уж я развернусь. Жаль, королевства маловато. А вы говорите, горошина.
2: Никакая Золушка ей нелюбимая. Гороха мешок. Дочки, принцессы. Не верю я ей. Ни одному ее слову не верю.
1: И я не поверил. А еще я обратил внимание на ее башмаки, когда она случайно наступила мне на ногу. Они большого размера. Хотя мне показалось, что след, который вор оставил в кладовке, от обуви без каблука. А у мачехи башмаки на каблуках.
2: Могла оторвать на время каблук, чтобы запутать нас.
3: Думаю, что у мачехи не одна пара обуви. Но у меня есть сомнения. Что-то в ее словах меня насторожило.
2: Думаете, не виновата?
3: Проверим.
1: След, оставленный в кладовке, может быть и мужским.
2: Значит, нам пора отправиться в сказку о царевне Несмеяне. Царь-отец просто мечтает ее поскорее замуж выдать.
3: Можно его понять. Дочка любимая.
1: Царь похищает горошину. И как царь представляет принцу свою дочку с доказательством, что она настоящая принцесса. И принц женится на ней, так?
2: Я этого царя хорошо знаю. Он все может.
3: Не думаю, что царь похитил горох. Но поговорить с ним не помешает. Поступим следующим образом. Вы вдвоем перемещаетесь в сказку Морозко.
1: Ага, поговорим с мачехой Настеньки, мамой Марфушеньки-душеньки.
3: Да.
2: Это мы запросто. У меня и тулупчик зайчий с собой.
1: А у меня пуховик.
3: А я навещу царевну Несмеяну. Перемещаемся. Судя по всему, все эти молодые люди пришли смешить царевну Несмеяну. Вот и он, царь. Здравствуйте, уважаемый царь-батюшка.
4: Здравствуйте, сударыня. А вы кто такая будете? Что это привело вас в наши края?
3: Позвольте представиться. Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум». Вот мои документы.
4: Ну посмотрим. Печать на месте вроде. И чего вам надо?
3: Мы расследуем преступление. У меня к вам несколько вопросов.
4: А у меня, барышня, один вопрос. Как бы дочку рассмешить, да и замуж выдать. Вон, одни пиры до представления. Ой, разорение сплошное.
3: Вижу, от женихов отбоя нет. А вы сами их не ищете? Только тех, что в гости приезжают, рассматриваете?
4: Ищем, ищем, еще как ищем. Даже по другим сказкам, где только не искал. Ну, не смеется дочка моя, и все тот.
3: А в каких сказках вы искали женихов? Скажите, пожалуйста.
4: Да разве все упомнишь? А вы зачем спрашиваете?
3: А в сказке Андерсена «Принцесса на горошине» вы случайно не были?
4: Был, как не быть. С дочкой вот говорили тут за чаем недавно. За чаем-то она повеселее. Плюшки-ватрушки любит, любит. Я ей рассказал, что в том замке принцесс горохом проверяют. На горошину 20 тюфяков, да еще 20 перин сверху.
3: И что же царевна?
4: Может, мне померещилось, но она, Несмеяночка моя, улыбнулась вроде.
3: И вы в тот замок пошли?
4: Ай, пошел. Ради дитя родного, чего ж не пойти? Ой, я с той королевой царский разговор имел. Принц-то у них тоже не без проблем. Никак жену не сыщет. А тут мне Тода. Тюфяки эти, перины, горох. Ну, опыт хотел перенять.
3: И если удастся, сосватать дочку за того принца.
4: А и сосватать? А что плохого-то? Надо же родному дитяти пособить. Дочь моя с воспитанием, кровей благородных. И горошину эту через перину почуять может. Характер вот только. Ой, не сахар. Ну, какая есть, на базар ее не несь. Батюшки, новый

0: Женихи прибыли. Побежал встречать. А вы, барышня, а после приходите. А и без документов можно. Я вас запомнил.
1: Все ясно. Перемещаюсь в отделение сказочной полиции. Слушаю вас.
2: Марья Петровна, это мы с Максом.
3: Мы уже в сказке «Морозко». Я телефон не буду выключать. Вы сможете разговор послушать. Мачеху предупрежу, что разговор записываю.
1: Отлично.
4: Ух, холод-то какой.
5: Да, зима лютая. И как только Настенька в таком холоде в лесу одна была. Хорошо, что Морозко ее нашел.
4: А вот и изба Настенькина.
6: А ну прочь, пошли.
5: Бабушка, вы не сердитесь. Вы не против, если я наш разговор запишу?
6: Я вам сейчас запишу.
5: Ой, чего вы кидаетесь? Перестаньте, пожалуйста.
4: Да это же горох. Сушеный горох.
5: Точно.
6: Где метла-то делась? Наська? Ах, Наська-то уехала.
5: Не сердитесь, нам нужно у вас спросить.
6: Ходят тут, ходят. А потом тулупы из синей пропадают.
4: Так, вот мои документы. Я Добрыня, начальник сказочной полиции. А это сыщик Макс из агентства ХРУМ.
6: Документы мне ни к чему.
4: Может, разрешите войти? Не май месяц, холодно. Да и снегу намело.
6: Ну, входите. Снег встряхните. Чего надо-то говорите?
5: В сказке «Принцесса на горошине» пропал горох.
6: Ну и что? И для чего мне ваш горох? Курей кормить, так их у меня нету. Сказку про принцессу на горошине не знаю. Какая такая принцесса? Какой такой принц-жених? Что за проверки у их? А вы не сомневайтесь. У моей Марфушеньки-душеньки все будет. И приданое, и жених богат, не сомневайтесь.
5: Что ты говоришь, Тяпа?
7: Стариковой дочке золото да меха. Старухиной дочке не видать жениха.
6: Молчи, Тяпка. Пора Марфушеньку-душеньку к Морозко снаряжать провожать. Эй, старый, подавай валенки. Высохлюшь, небось. Да тулуп, да платок пуховый ажурный. А выступайте отсюда. Ну, ой, натоптали-то.
5: Да мы вроде с половичка не сходили.
6: Не сходили они.
4: Уходим, уходим.
5: До свидания.
6: Ступайте, ступайте.
4: Марья Петровна, вы же все слышали?
8: Да, слышала. И мне все ясно.
5: Вы уже знаете, кто похитил горошину?
8: Да, жду вас с Добрыней в отделении сказочной полиции.
4: Ну, Марья Петровна, надеюсь, вы знаете, кто тот супостат, что горошину стащил?
1: Да, конечно.
5: Кто же это совершил?
4: И как вы догадались?
1: Начнем с сестер из сказки «Крошечка-Хаврошечка». Помните, они сказали, что весь день сидели на лавочке у ворот и грызли семечки?
4: Да, они говорили.
5: Значит, они не могли не заметить, если бы мачеха «Крошечки-Хаврошечки» вышла из дому.
1: Да, правильно.
4: Тогда эту мачеху из списка подозреваемых вычеркиваем.
1: Именно.
4: Ну тогда это мачеха Золушки.
1: Ее тоже придется вычеркнуть.
5: Почему?
1: Мачеха Золушки сейчас в той части сказки, где она не сомневается, что принц возьмет замуж одну из ее дочерей. Да, ей известно о горошине, но пока она ей не нужна. Так зачем ей ее брать?
4: Незачем. Значит, невиновна. Остаются двое. Царь, отец царевны Несмеяны, и мать Марфушеньки-душеньки.
5: Думаю, царю не до гороха и не до горошин.
1: Да, от желающих получить полцарства отбоя нет. С женихами там полный порядок.
4: Значит, остается только мать Марфушеньки-душеньки. Мачеха из сказки «Морозко».
5: Но как это доказать? Марья Петровна, как вы поняли, что это она?
1: Сейчас поясню. Кладовая всегда на замке. Только накануне дождливого дня она осталась открытой. Таким образом, похититель смог проникнуть в нее до дождя. Но если дождя не было, а лужа появилась, значит, преступник принес воду с собой. Что это была за вода? Почему в кладовой было прохладнее обычного?
4: Кажется, начинаю понимать. На валенках мачехи был снег.
5: Вот кто оставил странный след. Это не от башмаков, а от валенок.
4: Когда снег тает, вокруг становится прохладнее. От снега появилась лужа.
1: Верно, Добрыня.
5: Это все улики против мачехи?
1: Нет, Макс. Включи, пожалуйста.

0: То есть это запись разговора с мачехой. Примерно на второй минуте.
1: Сейчас.
2: Сказку про принцессу на горошине не знаю. Какая такая принцесса? Какой такой принц-жених? Что за проверки у их?
3: И что тут такого? В чем улика?
0: Сказки такой не знает, но знает о принце-женихе, хотя ей никто об этом не говорил.
1: О том, что горошины проверяют, настоящая принцесса или нет, мачеха Настеньки могла узнать только, если бывала в сказке «Принцесса на горошине».
0: Точно, Макс?
3: Да, Марь Петровна, вот что значит внимание. А я вот мимо ушей пропустил.
1: Ну ничего, Добрынь, бывает. Зато мы во всем разобрались.
3: Перемещаюсь к мачехе, пусть возвращает горошину. Весь мешок. Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До свидания.
1: Пока. До новых расследований.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Детское радио. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Растишке 25 лет! Поздравляем!
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио.
6: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

0: Офисмаг. Звонок для учителя.
1: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офисмаг.
3: О, Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
8: «Что под нами?» Под ногами. Реклама. Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT – Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот снизу. УГРН 126-77-00-176-79-4. Город Москва. 18+.
9: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке юного искусствоведа. 6+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Багаж может сбежать в аэропорту. В Нью-Йорке произошел забавный случай. Когда пассажиры отправились получать чемоданы после прилета, увидели живых гигантских крабов на багажной ленте. Ракообразные ползали по чемоданам и сумкам. Сотрудники аэропорта принялись отлавливать крабов, но те быстро убегали от погони, так что было непросто. А туристы снимали все происходящее на видео. В Америке по правилам авиации можно перевозить крабов и лобстеров как в багаже, так и в ручной кладе. Видимо, контейнер повредился, и пленники сбежали на волю. Но дальше багажной ленты не добрались. Всех обладателей клешней быстро переловили и вернули хозяину. Так что все закончилось хорошо.
2: А знаете ли вы, что...
3: Есть кроссовки, которые растут вместе с ногой. Ученые создали уникальную обувь. Это кроссовки, которые растут вместе с ногой человека. Добиться этого удалось благодаря особой подошве. Она разделена на части специальной бороздкой в виде английской буквы Z. Когда надо, эта бороздка меняется по ширине и длине. Сверху кроссовок покрыт прочной тканью. Она не рвется и надежно облегает ногу. Кроссовки могут вырасти с ногами хозяина до 2.

0: двух размеров, так что носить их можно пару лет подряд. Идеальная обувь на вырост и палочка-выручалочка для родителей, которым приходится каждый сезон покупать для детей новую обувь.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: В Англии сделали самые маленькие в мире игральные карты. Их создал инженер из Англии Роб Халифакс. Каждая карта из колоды по размеру меньше божьей коровки. Играть без щипчиков и лупы невозможно. Настолько карты крошечные. Да и не нужно, конечно. Эту колоду мистер Роб сделал не для игры, а чтобы прославиться, и у него это получилось. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу.

Питер, Питер, Питер, и когда тяжело, скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

побежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу-качу, куда хочу, качу-качу, куда хочу.

расскажу-ка одну сказку для начала. Давным-давно, высоко-высоко в горах жил могучий белый орел. И вот однажды поссорился он с одним волшебником. Знаете, как-то недолюбливали они друг друга, уж не знаю почему. И вот во время битвы волшебник выколол орлу глаз своим посохом. Или волшебной палочкой. Глаз тот упал на землю и превратился в камень. Ой, что-то не умею я сказки рассказывать. Давайте лучше про камень расскажу. Такие истории у меня гораздо лучше выходят. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Камень из легенды о битве орла и волшебника Агат. Полосы на этом камне образуют такие интересные узоры, какие ни один ювелир не придумает. Но чаще всего рисунок агата похож на глаз. Вот и был он во все времена талисманом мудрецов и провидцев. Окраска камня тоже бывает очень разной. Белый, розовый, голубой или черный. Черный агат самый ценный и редкий. Такой у нас в музее геологии, конечно, есть. Название камня греческое и означает «хороший, добрый». Знаете такую писательницу Агату Кристи? Имя Агата тоже из Греции и тоже означает «хорошая». Другая версия происхождения названия – от реки Ахатес на Сицилии. Это остров такой в Средиземном море. Раньше люди верили, что агат дарит здоровье и долголетие. В Древнем Египте путешественники, отправляясь в опасный поход через пустыню, брали с собой агат. Считалось, если подержать его во рту, это остановит жажду. Лекарства наши предки растирали в агатовых ступках для быстрого выздоровления. Но в первую очередь агат был камнем, из которого делали украшения и всякие декоративные штучки. В Древнем Риме и Греции была популярна глиптика – искусная резьба по камню.

Мастера, работавшие с агатами, такие шедевры создавали. О-о-о! Но украшение не могло быть просто украшением. Его всегда наделяли волшебными свойствами. Перстень с агатом, например, делал владельца из

0: упоминание о добыче агата в Германии, в крохотном городке Идер-Оберштайн. Издревле эта деревушка на западе страны гордилась своими мастерами, резчиками по камню и ювелирами. До сих пор на городских ярмарках продают местные сокровища. Вероятно, именно выходцы из Оберштайна открыли потом месторождение агата в Бразилии, в Грузии, Армении, Индии, Уругвае, Таджикистане, у нас, в Крыму и на Чукотке. Все места, где добывают агат, и не перечислишь. Ну, конечно, без нашего Урала тоже не обошлось. Добыча агата ведется у городов Магнитогорск и Каменск-Уральский. Причина полос и причудливых узоров на камне – много-много разных примесей. Агат зарождается в вулканических породах, что образуется после извержения вулкана. Еще этот камень можно найти в породах осадочных, то есть тех, которые появились из-за того, что вещество осело в морях и океанах, а также из-за ледников. Одна из таких осадочных пород – это простая галька на пляже. По-научному она называется галечник. И вот среди этой гальки встречаются ценные камни. Агатовые галечники есть в Крыму и в Грузии. Найти маленький камень не составляет труда, а вот крупный – большая удача. Сначала найденные агаты тщательно осматривают, отмывают от обычной гальки и песка и только потом отправляют ювелирам. Однако агат нужен не только для красоты. Этот прочный камень применяют для создания суперточных механизмов, весов и часов. Кстати, в одном из музеев Вены, столицы Австрии, хранится уникальная чаша, сделанная из агата. Главная особенность агата – необычный полосатый узор, который часто напоминает рисунок глаза. Во все времена агату приписывали магические свойства. Добывают этот камень по всему миру и используют в основном для украшений. Очень уж он красивый. Эх, я все ж про камень заболтался, а конец легенды вам не рассказал. Кто там выиграл в битве-то, волшебник или орел?
1: Ой, а я что-то, честно говоря, и не знаю.
0: Так, давайте так. Давайте все помирились, и волшебник наколдовал орлу новый глаз. Пойду-ка я лучше музей открывать. Все, пока, до свидания.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
2: Подробности на сайте robostancia.rf.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Бывает дождь из игуан.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.
6: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
7: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 12. Леший.
6: В чешуе, как жар горя, 33 богатыря, всем на удивление, решили справить день рождения. Фанфары гремят, трубы звенят, гонцы по всему Лукоморью кричат.
8: Праздник! Праздник идет в Лукоморье! Завтра спешите к берегу моря! Ждет вас угощение всем на восхищение! Мимоза, шпрот и оливье будут стоять на каждом столе! Колбаса, буженина, икра из огромного осетра! Квас, морс и компот, что так и просится в рот! Ягоды, свежий мед каждого здесь ждет! Салаты, ватрушки, сладкий зефир! Готовим мы пир на весь мир! Праздник, какого не видывал свет! Не пропусти богатырский банкет!
6: Все в Лукоморье рады! Достают из шкафов наряды, брюки, платья, ботинки. С костюмов сдувают пылинки. Дамы прически готовят с утра. Носится радостная детвора. И все от великана до гнома мечтают завтра выйти.

0: выйти из дома, чтоб пировать, веселиться, гулять, других посмотреть, да себя показать. Лишь леший один хмурится. Не выйти ему на улицу, не позвали его супостата на свой день рождения, ребята.
1: Не позвали? На себя пеняйте. Богатырям отомщу, так и знайте. Буду действовать по старинке. Испорчу вам вечеринку. Начну, пожалуй, с еги. С ней мы давние враги.
0: Телефон леший берет, бабе Еге сообщение шлет. Очки нацепив на нос крючковатый, в чашку налив чая с жабой и мятой, Ега слова разбирает, сообщение читает.
2: Идет в Лукоморье страшная буря.
0: Читает Ега, глаза прищуря.
2: И чтобы здоровью не навредить, завтра из дома нельзя выходить. Ой, отправь сообщение всем, кого знаешь, этим ты жизни многим спасаешь. Батюшки, сходил на праздник, вот невезение. Кощей, тогда перешлю сообщение. Пойдет старый хрыч повеселиться, не сможет живым домой воротиться. Сестрице Кикимори тоже послать. Да, надо бы избушку мою привязать. А то как бы бури ее не снесло, да в мир ни волшебный не унесло.
0: Кощей переслал письмо Змей Горынычу. Думает, дай трехглавого выручу. В Лукоморье друг другу все шлют сообщения. Уже наготове медучреждения. Клонится день к закату. Ожидают все грома раскаты. Двери запирают, ставни закрывают. Не выходят на улицу, сидят по домам, волнуются. Леший доволен, вредитель.
1: Сегодня я победитель. Не будет праздника дня рождения, не будет подарков и поздравлений. Все угощения будут моими. Не буду делиться с другими. Один буду есть винегрет и паштет. Ловко сорвал я этот банкет. Бурю придумал. Какая идея! Всех обманул. Леший все-таки гений.
0: Василиса Премудрая, получив сообщение, что ожидается бури явление, решила проверить движение гроз и запросила погоды прогноз. И вскоре синоптики ей написали. Об урагане они не слыхали. Не ожидают ни молний, ни грома. Смело можно всем выходить из дома.
3: Опять леший шутки свои с нами шутит. Опять Лукоморье народ баламутит. Ну ничего, найдем мы управу. На коварство его или забаву.
0: Василиса спешит всех утешить. Шлет в рассылке другую депешу.
3: Грозы не будет, это обман. Такой у коварного лешего план. Не суждено козням лешего сбыться. Банкет в Лукоморье состоится.
0: И были подарки, и поздравления. Праздник вышел на загляденье. А Василиса свой блог записала, в котором подробно так все рассказала.
3: Взрослые и дети, Лукоморье жители, за новостями, что приходят к вам, внимательно следите вы. Не всем сообщениям стоит верить. И прежде чем пересылать, надо их проверить.
0: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 14 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Детское радио. Реклама.
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на Детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на Детском радио.
3: 6+. Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
1: И как всегда, все удивительное
4: в «Ленте».
5: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
6: И я бы так хотел увидеть папу.
5: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
6: Ура! Новый фильм про меня!
5: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой

0: будет мудро!
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
3: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
7: Hello, I'm going to school.
8: Этот мальчик иностранец?
9: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
8: А почему наш мальчик не учится?

0: до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Сказка на ночь. Рэдьярд Киплинг. Слоненок. В отдаленные времена слон не имел хобота. У него был только черноватый толстый нос, величиною с сапог, который качался из стороны в сторону, и поднимать им слон ничего не мог. Но появился на свете один слон, молоденький слон, слоненок, который отличался неугомонным любопытством и поминутно задавал какие-нибудь вопросы. Он жил в Африке и всю Африку одолевал своим любопытством. Он спрашивал своего высокого дядю страуса, отчего у него перья растут на хвосте. Высокий дядя страус за это бил его своей твердой-притвердой лапой. Он спрашивал свою высокую тетю-жирафу, отчего у нее шкура пятнистая. Высокая тетя-жирафа за это била его своим твердым-притвердым копытом. И все-таки любопытство его не унималось. Он спрашивал своего толстого дядю гиппопотама, отчего у того глаза красные. Толстый дядя гиппопотам за это бил его своим широким-пришироким копытом. Он спрашивал своего волосатого дядю павиана, отчего дыни имеют такой, а не иной вкус. Дядя павиан за это бил его своей мохнатой-примохнатой рукой. И все-таки любопытство его не унималось. Он задавал вопросы обо всем, что только видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал. И все дядюшки и тетушки за это лупили его. И все-таки любопытство его не унималось. В одно прекрасное утро неугомонный слоненок задал новый странный вопрос. Он спросил, а что у крокодила бывает на обед? Все громко закричали «Ш-ш-ш-ш!» и принялись долго колотить его. Когда, наконец, его оставили в покое, слоненок увидел птицу Колу-Колу, сидевшую на кусте терновника, и сказал, «Все лупят меня за неугомонное любопытство, а я все-таки хочу знать, что у крокодила бывает на обед?» Птица Колу-Колу мрачно каркнула ему в ответ, «Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо и сам посмотри». На следующее утро неугомонный слоненок взял с собой немного сахарного тростника, 17 дынь и заявил своим милым родичам. «Прощайте, я иду к большой реке Лимпопо, чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед». И он ушел. Шел он, шел, пока не пришел на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо. А надо вам сказать, что до той самой минуты неугомонный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, как тот выглядит. Первый, кто попался слоненку на глаза, был двухцветный питон, обвившийся вокруг скалистой глыбы. «Простите», — вежливо сказал слоненок, «не видали ли вы в этих краях крокодила?»
2: «Не видал ли я крокодила?» —

0: Можете ли вы сказать, что у крокодила бывает на обед? Двухцветный питон мгновенно развернулся и стал бить слоненка своим тяжелым-притяжелым хвостом. «Странно», — заметил слоненок, — «вся моя родня колотила меня за неугомонное любопытство. Вероятно, и теперь мне за это же достается». Он вежливо попрощался с питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалистой глыбы и пошел дальше. У самого берега реки Лимпопо он наступил на что-то, показавшееся ему бревном. Однако в действительности это был крокодил. И крокодил подмигнул глазом. Вот так. «Простите», — вежливо сказал слоненок, «не случалось ли вам в этих краях встречать крокодила?» Тогда крокодил прищурил другой глаз и наполовину высунул хвост из тины. Слоненок вежливо попятился. Ему вовсе не хотелось, чтобы его опять побили. «Иди сюда, малютка», — сказал крокодил. «Чего ты об этом спрашиваешь? Я и есть крокодил». И в доказательство он залился крокодиловыми слезами. У слоненка от радости даже дух захватило. Он встал на колени и сказал: «Вы тот, кого я ищу уже много дней. Будьте добры, скажите мне, что у вас бывает на обед?»
1: «Иди сюда, малютка», — ответил крокодил. «Я тебе скажу на ушко».
0: Слоненок пригнул голову к зубастой, зловонной пасти крокодила. А крокодил схватил его за нос, который у слоненка был до того дня и часа не больше сапога.
1: «Кажется, сегодня, — сказал крокодил сквозь зубы, — кажется, сегодня на обед у меня будет слоненок».
0: Это вовсе не понравилось слоненку. И он сказал в нос вот так:
2: «Дедада, пустите!»
0: Тогда двухцветный питон со своей скалистой глыбы прошипел: «Мой юный друг, если ты сейчас не примешься тянуть изо всех сил, то могу тебя уверить, что твое знакомство с большим кожаным мешком, — он имел в виду крокодила, — окончится для тебя плачевно». Слоненок сел на берег и стал тянуть, а его нос все вытягивался. Крокодил барахтался в воде, взбивая белую пену хвостом, а слоненок тянул. Нос слоненка продолжал вытягиваться. Слоненок уперся всеми четырьмя ногами и тянул. А его нос продолжал вытягиваться. Крокодил загребал хвостом воду, словно веслом, а слоненок тянул. С каждой минутой нос его вытягивался. Слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и сказал через нос, который у него теперь вытянулся аршина на два:
2: «Знаете, это уже чересчур».
0: Тогда на помощь явился двухцветный питон. Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка и сказал: «Безрассудный, опрометчивый юнец, мы должны теперь хорошенько приналечь, иначе тот воин в латах, — он имел в виду крокодила, — испортит тебе всю будущность». Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул. Но слоненок и питон тянули сильнее. Наконец крокодил выпустил нос слоненка с таким всплеском, который слышен был вдоль всей реки Лимпопо. Слоненок упал на спину. Однако он не забыл сейчас же поблагодарить питона, а затем стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом. обернул его свежими бабушками.

0: банановыми листьями и погрузил в большую серо-зеленую мутную реку Лимпопо. «Что ты делаешь?» — спросил двухцветный питон. «Простите», — сказал слоненок, — «но мой нос совершенно утратил свою форму. Я жду, чтобы он съежился».
1: «Но тебе долго придется ждать», — сказал двухцветный питон. «Удивительно, как иные не понимают собственного блага». 3 дня слоненок сидел и ждал, чтобы его нос съежился. А нос нисколько не укорачивался и даже сделал ему глаза раскосыми. «Вы понимаете, дети, что крокодил вытянул ему настоящий хобот, такой, какой и теперь бывает у слонов?» Под конец 3-го дня какая-то муха укусила слоненка в плечо. Сам, не отдавая себе отчета, он поднял хобот и прихлопнул муху.
2: «Преимущество первое», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом. Ну, теперь покушай немного».
0: Сам, не отдавая себе отчета, слоненок протянул хобот, выдернул огромный пучок травы, выколотил ее о свои передние ноги и отправил себе в рот.
2: «Преимущество второе», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом. Ты не находишь ли, что здесь солнце сильно припекает?»
0: «Правда», — ответил слоненок. Сам, не отдавая себе отчета, он набрал тины из большой реки Лимпопо и выплеснул себе на голову. Получился грязевой чепчик, который растекся за ушами.
2: «Преимущество третье», — заявил питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом.
0: А не хочешь ли быть битым?»
3: «Простите меня», — ответил слоненок. «Вовсе не хочу».
2: «Ну так не хочешь ли сам побить кого-нибудь?» — продолжал двухцветный питон.
3: «Очень хочу», — сказал слоненок.
2: «Хорошо, вот увидишь, как для этого тебе пригодится твой новый нос».
3: «Благодарю вас», — сказал слоненок. «Я последую вашему совету. Теперь я отправлюсь к своим и на них испробую новый нос».
0: В один темный вечер он вернулся к своим и, держа хобот кольцом, сказал: «Здравствуйте!» Ему очень обрадовались и ответили: «Иди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за неугомонное любопытство». «Ба!» — сказал слоненок. «Вы вовсе не умеете бить, зато посмотрите, как я дерусь!» Он развернул хобот и

0: Спросил, что у него бывает на обед, а он мне дал вот это.
1: Некрасиво, сказал волосатый дядя Павиан.
0: Правда, ответил слоненок.
1: Зато очень удобно.
0: С этими словами он схватил своего волосатого дядю Павиана за мохнатую руку и сунул его в гнездо шершней. Затем слоненок принялся тузить других родственников, которые раньше его обижали. Тогда все родичи один за другим поспешили на берег большой реки Лимпопо, чтобы тоже добыть себе у крокодила новые носы. Когда они вернулись назад, то больше никто уже не дрался. С той поры все слоны, которых вы увидите, и даже те, которых вы не увидите, имеют такие же хоботы, как неугомонный слоненок.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Михаил Шаповалов. Лужа. Однажды утром Бурундучок оказался на знакомой полянке. Прямо посреди полянки лежала огромная сверкающая лужа. «Что такое?» – удивился Бурундучок. «Вчера на полянке лужи не было. Откуда же она взялась?» Он несколько раз обошел вокруг лужи, но ничего подозрительного не обнаружил. Бурундучок был еще совсем маленьким и только-только открывал для себя мир. Все было для него новым и удивительным. «Привет!» «Ква-ква!» — крикнул вдруг кто-то и шлепнулся в лужу. Это был лягушонок.
1: «Ква-кая! Ква-мечательная лужа!» —
0: восхищенно сказал лягушонок и стал весело нырять и плескаться в воде.
2: «Ты не утонешь?»
0: – поинтересовался Бурундучок.
1: «О, как смешно! Ква-ква! Ты разве не знаешь, что на своем болоте я самый лучший ныряльщик?»
0: «А тебе неизвестно?» – спросил Бурундучок. «Откуда взялась на этой полянке лужа? Еще вчера ее здесь не было».
1: «Как не было?» – удивился лягушонок. «Я думал, что эта лужа была здесь всегда. Правда, странная лужа. Ни одной лягушки в ней нет».
0: Лягушонок еще несколько раз нырнул и вылез из лужи.
1: «Пока! Ква-ква!» —
0: крикнул он и скрылся в траве. Бурундучок осмотрелся вокруг, и под осинкой у норки он увидел мышонка. «Может быть, ты знаешь, как здесь появилась лужа?» — спросил Бурундучок. «Вчера лужи не было».
3: «Извини», — пропищал мышонок. «Ночью я крепко спал в своей норке и ничего не видел и не слышал».
4: «Кар-кар, какие глупые вопросы ты задаешь!» — закричал раздраженно с ветки ворона. «Мне надоел слушать тебя! Ах, какой глупец! С ума можно сойти!»
0: Нервная ворона сорвалась с ветки и, громко хлопая крыльями, улетела в чащу леса. Тут что-то упало в лужу. Раздалось бульк, и по воде стали расходиться круги. Это в лужу упала капля. Над лесом висела большая серая туча. Из нее падали сверкающие капли воды. «Вот кто сделал на полянке лужу!» — весело крикнул Бурундучок. «Привет, туча!» Вверху в туче что-то сверкнуло, а затем раздался ужасный грохот, примерно такой «Привет!». И дождь полил пуще прежнего. Пришлось порядком промокшему Бурундучку прятаться в свою норку. Но теперь он знал, как на земле появляются лужи.
5: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
5: Реклама на детском радио.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
13: Слушаю.
14: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
15: 8-495-921-40-41.
16: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
5: Ноль плюс.
17: Детское радио.
18: Радио! Радио!
19: Я засыпаю.

0: первого учебного года осталось
1: 14 дней.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».
2: Всех

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
1: Реклама на детском радио. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1157467924455. Город Москва. 0+.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама!
8: Папа!
9: Бабушка!
7: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: правильно.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители. С этого момента детское радио вещает для вас. С вами ведущая Елена Самойлова. И если ваши мальчишки и девчонки уже отправились отдыхать, то мы не станем откладывать в долгий ящик и продолжим разговор о гуманной педагогике. Сегодня попробуем разобраться, какой должна быть личность гуманного педагога и как такого учителя распознать, чтобы привести к нему своего ребенка. Ведь такой педагог способен увлечь любого ученика, причем даже той наукой, которой у того нет ни способностей, ни интереса. И это замечательно. Беседовать будем с профессионалом. У нас в студии доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики, рыцарь гуманной педагогики Паата Амонашвили. Паата, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Мы вчера с вами остановились на том, что педагог, гуманный педагог, он может быть и строгим, но ребенок к нему тянется. А как же этого добиться? Это строгий и справедливый педагог? Или как его узнать, этого гуманного педагога, и отвести к нему своего ребенка?
4: Хорошо. Можно расскажу об одном исследовании?
3: Да.
4: Я же еще и психолог, так или иначе. Не скажу, что прям хороший, но какой есть. Иногда провожу определенные эксперименты. Один из важных экспериментов, который я инициировал, и все коллеги мне в этом помогли, был следующим. Мы проверяли у студентов, среди студентов первого курса, проверяли, насколько они любили своих учителей по разным предметам. Они помнили хорошо своих учителей, вот это все несколько месяцев назад они с ними распрощались. И это было глубинное интервью, сложное, конечно, но мы измеряли такой, возможно, уровень любви учеников к своим учителям по разным предметам. Ну, как психологи делают, мы положили эти числа слева, а справа их достижения на едином государственном экзамене по этим же предметам, то есть академическую успеваемость. И сделали статистическое сравнение, то есть сравнили. Вот результат. Чем сильнее ученик любит своего учителя по предмету, тем выше его академическая успеваемость на едином государственном. Ничего другое не работало. Ни профессионализм учителя, ни подача материала, ни искусство, не знаю, наглядности. Вообще ничего. Вообще эмоциональное отношение к учителю напрямую влияет на академическую успеваемость. Вот что сейчас сказать отсюда? Что вытекает? Если любой учитель меня спросит, с чего начать? Вот с этого. Влюбить всех учеников в себя. Для этого усовершенствовать свою личность, если возможно. Если хочется, конечно. Если хочется, ничего не надо. Не хочется, не трогаем. Но если хочется, усовершенствовать свою личность. И если мы в этом преуспеем, то можно сказать, хотя бы на треть уже мы решили вопрос мотивации всех учеников. И, соответственно, академическая успеваемость просто связана с этим напрямую. Вот как этого добиться? Ну вот сначала свою личность как-то усовершенствовать, улучшить.
3: То есть если появляется педагог, яркая личность, например, математик, у детей гуманитариев, то они все равно будут любить математику?
4: Они будут любить
3: учителя. Результат.
4: Они покажут результат выше, чем показали бы при нелюбимом учителе.
3: Ну, это понятно.
4: Вот смотрите.
3: Это же очевидно.
4: Если это очевидно, то вот давайте будем этим заниматься. Да, давайте, я не говорю принудить учителей к чему-нибудь, но просто рассказать им об этом, показать им эти примеры. Может быть, кто-то, ну, так же приходит к нам.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Не знаю, тысячи учителей изучают гуманную педагогику. У кого-то получается хорошо, кто-то не может, конечно.
4: А, кстати, способность к гуманной педагогике, она должна быть внутри у человека или, в принципе, это можно воспитать в себе?
3: Я верю, что воспитать можно все, хотя способности тоже разные у нас. Кто-то быстрее выучит язык иностранный, кому-то это сдается сложнее, но как бы сложно это ни давалось, какие бы низкие изначальные стартовые условия для иностранного языка у нас не были бы по природе, все равно при старании мы чего-то добьемся. Так что если стараться, без разницы, какие начальные условия, у кого-то по-любому получится лучше и хуже. Но это как бы ежедневная работа над своей личностью. Вот примерно это так.
4: Тогда давайте сейчас расскажем родителям, как выбирать педагога для своего ребенка. Вот, ну, например, вот ребенок идет в первый класс. Или, например, он меняет школу перед 4 классом, да, вернее, после 4 класса. Вот на что ориентироваться родителям, когда они ищут, куда, собственно говоря, отвести своего ребенка?
3: Я знаю факт. В августе в первый класс стремятся и хотят быстрее туда попасть почти все дети. Первый класс после садика воспринимается как шаг к взрослости. Это еще воспринимается как шаг к свободе. Там еще перемены, а здесь не было, там еще вообще какая. И дети находятся в некоторой иллюзии, что попадут туда и найдут там взрослость и свободу. Неосознанно, конечно. Если проверить, сколько детей еще хотят в первый класс ходить в октябре, как вы думаете, снизится это число или нет?
4: Число снизится.
3: Число снижается радикально, очень серьезно. Вот почему это такое происходит? Вот в чем причина? Взрослости, свободы нету, конечно. Дети обнаруживают, что это, оказывается, там невозможно найти. Но кроме этого, снижается число, когда дети, ученики не влюбляются в своего учителя в начальных классах. Особенно начальные классы.
4: Это особенно важно.
3: Вот, особенно важно. Это критически важно. Сейчас отсюда давайте думать, как же искать учителя. Может быть, помогло бы перед тем, как отдать ребенка в школу, как-то не звучит, да, отвезти, расспросить тех родителей, дети которых уже учились у этого учителя, но задать один единственный вопрос. Долгих расспросов не надо. Ваши дети искренне и пламенно любили учителя или нет? Они стремились и в субботу, и в воскресенье в школу, если бы была бы возможность? Каникулы, они радовались каникулам, что не надо ходить в школу, или даже на каникулах вспоминали своего. Вот если у учителя есть эта способность влюбить в себя учеников, то я бы сказал, это уже учитель, особенно в начальных классах, тот, который нужен. Это трудная задача. Я это озвучиваю и хочу себя остановить и сейчас, потому что вроде бы задаешь родителям почти что невыполнимую задачу. Где искать? Как такого найти? Однако, с другой стороны, таких учителей много, и не обязательно все какую-то гуманную педагогику изучают. Есть прирожденные учителя.
4: Я, кстати, с вами соглашусь. Дети в большинстве своем все-таки любят своих первых учителей, и их образ откладывается очень сильно, да, в подсознании. И очень часто это зависит даже не от того, насколько там педагог сильный, не сильный, а просто маленькие детки, они способны, они очень открытые, поэтому здесь нет какой-то сверхзадачи. Это не сверхзадача влюбить себя в подростков, например, правильно же? Когда это мы про малышей говорим.
3: Если про подростков, вы хотите про подростков поговорить?
4: Мы про них еще поговорим, да.
3: Но
4: сейчас мы просто сравниваем.
3: Если сравнивать, смотрите,

0: авторитарное мировоззрение вообще и состояние делает задачу влюбить в себя других людей почти что невыполнимой. Чем глубже мы в авторитарном состоянии находимся, тем сложнее в нас влюбляться. Подростков, ответственным буду, если скажу, так же легко влюбить в себя, как и детей в начальных классах, как и детей в садике, и как и взрослых детей. Влюбить не в смысле женской и мужской любви, ни в коем случае. Нет. Влюбить по-человечески. Вот духовная любовь. Это легко сделать из гуманного состояния, когда мы сами в нашем сознании целиком искренне любим каждого. Вот если это состояние в себе словить, тогда ответ быстро приходит.
1: Ну, то есть это история про зеркальность. Что мы сами отдаем, то мы и получаем взамен.
0: Да.
1: Хорошо. Вы сказали о том, что дети стремятся к свободе, стремятся ко взрослости. А вот само стремление получить знания, ведь они, ну, наверное, тоже заложено от рождения во всех нас.
0: Знаете, скорее не я сказал, что дети стремятся к взрослости. Это природа говорит вообще. Она просто не только говорит, она кричит об этом, она показывает. Стремление к познанию – еще одна сила, которая изначально присуща всем людям. И, конечно, дети – люди познающие. Они устремлены к познанию. Познание придает смысл тому, что мы делаем. И познание не всегда совпадает с приобретением знаний. Это две разные действительности.
1: Мы познаем, мы получаем знания.
0: Хорошо. Можно тогда один случай расскажу? Угу. Мы были у нас на нашей усадьбе в Грузии. Я со своей женой Тамрико, которую очень люблю, мы шли по нашим дорожкам. И на обочине в траве сидел мальчик. Ему было лет, наверное, 7-8, ну, начальные классы. Он был у нас в гостях тогда со своими родителями. Я остановился и заинтересовался, что он делает. А он всецело был прямо погружен в траву, в эту, и в землю. Он так посмотрел на меня и показывает зернышко и говорит: «Ты знаешь, что из этого зернышка вырастет, если его посадить сюда в землю?» «Что вырастет?» Я удивился, действительно. «Это вырастет огромное дерево. Оно сначала будет стебельком, иначе мне объяснять, потом станет выше, потом станет крепким, и, наконец, он будет большим, 2-3 раза больше меня самого», он рассказывал. Он познавал, он был целиком там, и он не приобретал знания. Сейчас я представил, если бы я был бы учителем математики в это время, а начинался бы там урок у нас, и я бы ему сказал: брось свои глупости сейчас, свои семена, сейчас не время для них, сейчас у нас урок математики, 2 плюс 2, 4. В этот момент познания 2 плюс 2, 4 для него смысла не имеет. Это бессмысленно. Зачем прибавлять 2 и 2, если нам нечего прибавлять друг к другу, а мы познаем сейчас структуру растения, дерева и вообще Вселенную. Но с другой стороны, математику можно вплести в познать, познавательную страсть ребенка. Я мог оставаться учителем математики и там же сесть вместе с ним в корточки и спросить: а давай мы это зерно посадим и будем измерять, как скоро оно даст нам первые всходы.
1: Считать веточки,
0: считать
1: плоды
0: или за какое время оно будет прибавлять в росте, сколько. Мы можем это сделать на подоконнике, мы можем это сделать везде. Везде все можно измерить при любом познании. Если появляется познавательная страсть куда-то в каком-то направлении, то туда можно все знания прибавить к этому, добавить к этому и усилить познание. Но само познание уже дает смысл ребенку. И иногда для этого познания нужны, ему хочется еще знания какие-то прибавить и добавить к этому, а иногда эти знания против его познавательного интереса. И можно ли
1: он
0: представить?
1: Не хотел, а мы повернули все так, что ему стало интересно.
0: Вот именно. Он хотел познать искусство. Вот он сейчас в рисовании.

0: это какие-то объекты, мы дальше познаем Вселенную. Познание – это познание Вселенной в итоге. И знания здесь иногда даже мешают. Это опять про среду, как обустраивать школьную среду. Вот есть такой девиз в гуманной педагогике. Не тащить ребенка за предметом, а вместе с ребенком идти к предмету. Тащить ребенка за предметом – это из авторитарного настроя, а вместе с ребенком идти к предмету – это уже из гуманного настроя личностного.
1: Ну, смотрите, в общеобразовательной школе это, наверное, не очень возможно. Класс большой, один хочет рисовать, другой лепить, а третий зернышко сажать. Как же учителю справляться?
0: Так мы же говорим о нашем сознании, а не о школе. Конечно, в некоторых структурах это трудно прикладывается. Но я не говорю, что нужно изменить какую-то структуру, где-то в школу вообще видоизменить и радикально все, ни в коем случае. Все, что есть, уже хорошо, уже учатся, даже через «не хочу учиться», уже хорошо, пусть есть как есть. Но если мы будем думать об идеальной среде или подумаем, как улучшить среду. Шалва Александрович, мой папа, он же предложил гуманную педагогику. Он мне рассказывал и всем рассказывает такой случай. Он был двоечником в школе. Он вообще в математике, в физике вообще не шарил нисколько вообще. И двойки получал. Но он безумно любил учительницу по литературе. Ее любил не только он, но и все одноклассники, и вообще целое поколение, несколько поколений детей, которые выросли у нее.
1: Педагог, к которому тянутся.
0: Да. Он хорошо учил литературу, у него были пятерки, а все остальные предметы двойки. Он рассказывает об одном эпизоде, который изменил его поведение вообще в школе, когда эта учительница просто подошла в классе к нему на обычном уроке, когда все работали, и шепнула ему на ухо несколько слов. Она сказала: «Мои пятерки краснеют перед двойками, которые у тебя по другим предметам». Больше ничего не сказала. Пошла дальше. Он рассказывает, что это его потрясло. И он со следующего дня начал зубрить физику, зубрить химию. Потом стали тройки, потом стали четверки. Он не полюбил других учителей, ничего они не изменили. Но этот учитель способен, любимый учитель, способен повлиять на ребенка, такой оставить глубокий след, который меняет поведение. Он, Шалва, по-прежнему не видел смысла в физике. Не видел просто смысла. Но краснеют же. Он хочет сделать хорошее любимому человеку. Всегда мы хотим сделать хорошее любимому человеку.
1: Ну, тогда получается, что гуманная педагогика – это не когда мы носимся с детскими слабостями, да, а когда мы подтягиваем ребенка через интерес. Когда мы не потакаем ему, а подтягиваем его, тянем его к знаниям, да, делаем так, чтобы он делал то, что, может быть, даже не хочет, но делал осознанно сам.
0: Примерно так. Я бы это, может быть, чуть-чуть сформулировал бы иначе. Угу. Гуманная педагогика начинается из нашего сознания. В этом сознании мы не только принятие, там еще искреннее чувство благодарности и безусловная любовь. Это как столпы гуманного настроя. Вот из этого состояния я бы старался создать среду, в которой ребенок был бы более мотивирован, потому что среда согласуется с его природой. Вот создать согласную с природой ребенка среду. Это можно создать через личные отношения, вообще никакую структуру не меняя. И я вижу, как у многих учителей в общеобразовательных обычных школах это получается. В конце концов, среда, мы смотрим сейчас друг другу в глаза, и это уже среда наших отношений. Мы здесь можем злиться друг на друга, и это будет против природы человека, а мы можем здесь искренне любить друг друга, и тогда это будет ближе к природе. Вот так же в отношениях эта среда уже складывается. А дальше, если есть возможность еще и организационно, может быть, в частных школах, может быть, в частных садиках, может быть, в каких-то кемпах или в других местах, или в кружках где-то у учителя есть возможность еще и организационно дать детям чувство взрослости, свободы, и что они любимы, и что они познают в этой среде, вот тогда это вообще мотивация просто улетает в космос. Это же просто факт.
1: возникает еще

0: еще вопрос. Нет таких детей, с которыми невозможно работать, исходя из гуманной педагогики? Нет?
1: Смотрите, скорее всего, нет. Почему? Есть еще одна черта гуманного мировоззрения. Мы не привязываем себя к результату. То есть мы делаем все, что возможно. Мы будем делать все, что возможно и завтра, и послезавтра. И какой результат мы получаем, не наше дело. Результат может быть, может радовать, быть прекрасным, академическая успеваемость. Вот все в нас влюбились, но если не влюбились, мы продолжаем стараться влюбить и не привязываемся к тому, что не получилось сейчас.
0: А как же? Педагогу уже нужны хорошие оценки, отчитываться надо.
1: Так
0: я К сожалению, педагоги находятся в таких условиях.
1: Ну, смотрите, мы же экспериментально доказали, если любят, уже отметки прикладываются. Угу. Но приложится или не приложится, мы внутренне не привязываемся к этому. Угу. Мы не ради этого делаем. Смотрите,
0: то есть мы не ставим это задачей, это как бы само собой прикладывается.
1: Прикладывается. Вы же сказали, что есть корысть иногда, может быть, вот, корыстная неискренность может чувствоваться. Если мы влюбляем учеников для академической успеваемости, конечно, это неискренняя любовь.
0: Угу. Правильно ли я понимаю, что в гуманной педагогике есть некие заповеди, которых необходимо придерживаться педагогу, который решил пойти по этому пути?
1: И да, и нет. Я бы не назвал это прямо заповедями.
0: Ну, правила.
1: Ну, здравый смысл, какие закономерности есть. Да, они, конечно, есть, они вот очевидны. Я не скажу, что кто-то обязательно должен придерживаться, и вообще не скажу, что возможно придерживаться этим заповедям или закономерностям
0: всецело. Или это вот должно быть внутреннее чутье. Грубо говоря, нутро самого педагога должно быть таким, что он должен чувствовать, что нужно делать вот так.
1: Да, это как раз нутро должно быть. Мы про нутро и говорим в первую очередь.
0: Опять возвращаемся
1: да,
0: к личности.
1: Это, да, вот это нутро и есть личность. Например, одна из заповедей-закономерностей-мудростей педагогической классики звучит следующим образом. Ребенок будет развиваться лучше и достигать большего, если в него верить. Если верить в великие возможности, заложенные в каждого ребенка. Это факт. Об этом говорит вся классика. Вообще-то гуманная педагогика основывается на педагогической классике, которую изучают во всех педагогических университетах. Это первая основа наша. И любой классик говорит, верить в возможности ребенка.
0: У тебя не получилось, но я верю, что у тебя получится.
1: Не с этого начинается. Не с у тебя не получилось. Господин будущий министр образования, вы сейчас уже министр образования. Вот, вы прекрасно все сделали. Ну, обратите внимание на эту запятую,
0: сначала
1: пожалуйста.
0: Сначала похвалить, потом
1: вот
0: уже, да?
1: Вот, смотрите, это выглядит как похвала, но если я верю в великие возможности ребенка, то тогда я не хвалю его, а просто озвучиваю то, во что я верю. Вот это работает. Не просто похвала тоже работает, конечно, но похвала больше связана с корыстной задачей и не совсем искренность. Но вот если я верю, Яна Мускаменски, я о нем книжку написал, кстати, разбирая все эти сочинения Каменского, нахожу такую фразу. Он пишет. «Блаженной памяти Филипп Меланхтон, про философа, войдя в тривиальную школу, обращался к толпе учеников так. Наиумнейшие, наиславнейшие профессора, академики, префекты, судьи его спрашивали. Сударь, какие это наиумнейшие префекты, судьи?»
0: Это же бездари.
1: 12-летние соплявые ему прям сказали мальчики. Он отвечал, как я смогу их привести к великому будущему, если я не вижу их великое будущее и не верю в это. Вот гуманное мировоззрение. Отсюда. Это искренне поверить. Иногда это у нас получится. Иногда это будет трудно, потому что конкретный Дима не соответствует никакому великому сейчас. Но если мы возьмем ответственность за свое сознание и за свою веру, возьмем и поверим в ребенка. Гуманность означает не стопроцентно верить, а стремиться. К вере лучшей возможности ребенка. Человек, который стремится к этому, уже, я считаю, в полной мере называется гуманным. Иногда это будет достижимо, иногда не очень, но стремление самое важное.
2: Каждый родитель желает знать.
0: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. следующем выпуске попробуем разобраться, где проходит условная граница между воспитанием и обучением, в чем преимущество обучения детей с 6 лет и как помочь педагогам и детям найти точки душевного соприкосновения. Напомню, у нас в гостях всю неделю доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Аманашвили. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «включить детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Детское

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

самых сладких снов. Тихо, дети спят.

дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.